0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 5 часов 39 минут.

0: Екатеринбурге 6 часов утра. Здравствуйте.
1: Бонжорно. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
2: Hello, everybody.
3: Коначива.
4: Саламатсва.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
7: Привет, салют.
8: Привет.
0: Радио 104.5 FM.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: В Сочи отдыхающие придумали, по-моему, просто гениальный лайфхак, чтобы бесплатно всей семьей перемещаться между местами отдыха и пляжами на частной машине с водителем бесплатно.
4: Я видела этот прикол, да.
3: Значит, смотрите, туристы. Внимание, кто вдруг соберется. Туристы ищут объявление о продаже квартиры домов в нужной им точке, где какой-нибудь пляж. Mm-hmm. Договариваются типа о просмотре, после которого обещают подумать, берут полотенце и идут загорать.
4: Причем едут с риэлтором.
3: Да,
4: с риэлтором.
3: В какое-нибудь фешенебельное, то есть, да, место. С риэлтором всегда там привозят, машина с кондиционером, и они смотрят, да-да-да, вот нам нужно на пляже по
4: риэлторам. А риэлтор им говорит, садитесь в машину, отвезу вас обратно.
3: А говорит, а нет, а мы еще тут вот немножко подумаем, посмотрим. Короче, сочинские риэлторы прям уже воют, до чего дошло.
5: Нет, там ценники в сезон-то будет здоров на такси. Это тебе не за 600 рублей по Екатеринбургу покататься.
3: Особенно если ты поедешь, допустим, с гор до набережной.
5: Ну вот я летал, когда это было в мае, да, там цена на такси уже была в районе пары тысяч. А сейчас-то как бы в сезон поднимется к августу месяцу, эта поездка в Красную Поляну тебе выйдет, знаешь, это как перелет туда-сюда.
4: Ну, это на такси.
5: Да.
4: Ты же каршеринг.
5: На он дешевле. Есть же просмотр.
3: Ну, если тебя могут привезти, а ты по дороге еще можешь
5: там просеку выпить. Я посмотрю апартаменты в Красной Поляне, понимаешь, все дела. Я такой олигарх из Екатеринбурга. Приехал, ничего, что в сланцах и в трусах.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
6: Информация на правах рекламы.

0: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
1: Информация на правах рекламы.
2: Нет ничего восхитительного в бедности. В наше время можно быть и богачом, и бедняком, но только в случае с кредитом. Все зависит только от вас.
3: В Росбанкрот до конца марта скидка на проведение процедуры банкротства для женщин, попавших в сложную финансовую ситуацию, 5000 рублей. Подробности и сроки акции по телефону 8 800 707 98 48.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
0: Новая музыка.

0: катапульту.
1: Реклама.
2: Солнышко светит, жара и тепло. Машину купи в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская 77. Мы начинаем.
3: Утреннее шоу на Радио Пилот.

0: Доброе утро. 7:03 в Екатеринбурге. Пятница, 26.06.2026. Я еще думаю, что? Открываю сегодня утром Е1 и понять не могу, что происходило ночью.
1: Что происходило?
0: В Мускомедии, в Баденленде, в Высоцком люди женились ночью.
1: Чтобы встретить эти счастливые.
0: Да, и на стадионе на нашем тоже Екатеринбург-арена всю ночь проходили регистрации.
1: Брачные игры.
0: Да. В общем, сегодня ночью люди становились мужем и женой.
2: А я, честно говоря,
1: поздравляю, сегодня была первая брачная ночь у кого-то.
3: Я думаю, еще будет.
2: Может быть, будет даже брачное утро.
1: Да, поздравляем.
2: А у нас сегодня, ребята, выездной эфир, и мы находимся сегодня в Havail City CS Motors. Это дилерский центр, который находится на Космонавтов 3. Поэтому приезжайте сюда, мы прямо с 7 утра. Редкий случай, когда автоцентр так рано начинает работать.
1: Возле заправки мы.
2: Вот, да. Можно пешком дойти, заправиться. В общем, кстати, я не посмотрел, там ажиотаж какой-то есть, нет вообще? Я не глянул сейчас.
3: Где на заправке, которая вот здесь?
2: Да, вот прям соседний дом.
3: По-моему, там она закрыта. Потому что я проходил, там приезжал, пустое тепло было, да.
2: Ну, в общем, ребят, начинаем новый день бодренько. Сегодня будем и о тачках много говорить. Ну и, конечно, различных новостей вам накидывать. Просыпайтесь. Начинайте новый день с катапульта, и мы будем тут до 11 утра.
4: Реклама. Привет, Сань. Куда спешишь?
5: Готовь сани летом. Ксенон Шоп 96. Улучшают свет по ценам 2020 года. А еще скидки и бронирование фар в подарок.
4: Что это значит?
5: Это значит, что они снизили цены до цен 2020 года и броня фар в подарок. Без очередей и долгих ожиданий, как осенью. Готовь сани летом. Ксенон Шоп 96.
6: Акция с 1 июня по 31 августа 2026 года. Подробности по телефону 385-85. ИП Смирнова Елена Рамильевна. ОГРН 319-665-800 ровно 21-69-91.
7: Наука – это точность и продуманность. Искусство – это чувство и атмосфера. Мы соединили их и создали место для жизни и планов на будущее, в котором хочется думать, работать, любить и растить детей. Квартиры в квартале «Наука и искусство» в Автузгородке со скидкой 10% до 30 июня. «Атом». Создаем поводы любить город. ООО «АН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемом объекте. Город Екатеринбург, улица Двинского, 39. ЖК «Наука и искусство». Застройщик ООО «СЗ Атом Студенческая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Договор по 214 ФЗ РФ об участии в долевом строительстве.
8: Свидание в букете .рф. Едешь в гости в букете .рф. Юбилей в бухгалтерии в букете .рф. Подарок для тещи в букете .рф. Забыл о годовщине? В букете .рф. Букете.рф. Цветы на все случаи жизни. Доставка круглосуточно.
9: ИП Каутаев Сергей Юрьевич. УГРН ИП 318-665-8030-848.
10: Друг продает отличный автомобиль, но не хватает денег? Оформить кредит на любой авто можно в Atlantic Pro. Таганская 77.
11: Кредит предоставляет по УТБ. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: У вас ремонт? А в Петровиче Антон. Антон Плитка. Антон Волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт, идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
13: УСТ Петрович, Санкт-Петербург. УГРН 754-56-55.
14: Многие автовладельцы годами не могут найти надежный автосервис для своего автомобиля. А я нашел. И теперь точно знаю, что мне нужен Prime Service. И не только мне. Prime Service – сертифицированный автосервис для гарантийных и постгарантийных автомобилей. Суперпрофессиональная и честная диагностика без навязывания дополнительных услуг. Комплексный ремонт с гарантией по адекватным ценам и видеоконтроль всех рабочих процессов. Prime Service. Студенческая 80/2. Prime196.ru.
15: Открыта вакансия в отделе рекламы «Радио Пилот». Опыт работы не обязателен. Соискатели штатной должности проходят теоретический и практический курс обучения. Система оплаты гибридная. Требуется обязательное высшее образование. Адрес для отправки резюме – german@pilotfm.ru.
16: Реклама на радио. Первым делом «Пилот». 357-4010. Код города 343.
17: Катапульта. Папа.

0: спонсор афиши ООО «Территория Улыбки Центр», сеть стоматологических клиник «Территория Улыбки».
1: Это я.
2: Доброе утро, 7:14 в Екатеринбурге, с вами Катапульта. Сейчас расскажу, как можно будет провести эти прекрасные летние выходные. Фестиваль «Лет на заводе» продолжается в Сысерте. Там в эти выходные пройдет фестиваль молодой уральской музыки. Будет очень много независимых уральских групп наших местных, индепендент. С музыкой. И в лектории вас ждет публичный разговор с Олегом Ягодиным. Готовьте свои вопросы. А еще очень классные музыканты наши, Нагерс группа, они у нас были как-то в гостях. Сегодня они будут выступать в летнем дворике на Роза Люксембург 5. Приходите туда, заваливайтесь во время прогулки. Это такая брас команда, которая смешивает звучание духового оркестра с электронной музыкой, и называют они свой стиль драм-н-брас. Да, фестиваль «Безумные дни», там тоже собираются настолько разные музыканты, и оркестры, и ансамбли, и хоры, и солисты, и вот скрипач у нас вчера был, такой симпатичный парень из Китая, вот, а еще остались билетики на некоторые концерты, и вот, например, завтра в саду Вайнера в 22:00 балканский драйв. И ой, я бы, наверное, круто, даже, знаете, вот без мест продавала бы или брала билеты стоячие, танцевальные, потому что
3: под сидеть такую под это невозможно,
2: вообще да, невозможно. Вот, еще завтра будет День молодежи, парк Маяковского. Хедлайнером будет группа «Буррито». А пройдет под, все это под девизом «Мечта, гордость, единство». Вход, естественно, свободный, 0+. Вот куда бы я хотела переместиться, если честно, ну-ка, завтра в 10 вечера конкретно в Асбест. Там День молодежи, там День города, и там будет выступать группа «Технология». Нажми на кнопку. Ну вот это вот все. И еще будет...
4: Подожди, два бокала примешь вечером, переместишься в Асбест.
2: Я не жду.
4: К зеркалу подойдешь и все увидишь.
2: Да, еще в воскресенье можете днем прогуляться до Ельцин-центра. Там будет большая ярмарка прямо на Стилобате. Она так называется, ярмарка на Стилобате. И книги, и винил, и цветы, и сувениры, еда, напитки, танцы, музыка. Все-все-все-все-все. И красивые
5: фотки.
2: Я
5: так понимаю, в эти выходные еще у многих выпускные, не только у школьников.
2: Да, конечно. Но у них там свои закрытые выпускные. Нас сюда не приглашают.
5: Ну, городской выпускной, да. Сегодня будет на УГМК-арене с Ваней Дмитриенко, а лично я завтра работаю на выпускном ОМЧС.
4: Подожди, сегодня общегородской выпускной?
2: Ну подожди, да, все равно это для... Это не продавались билеты на это. Да, да. Это выдавались за какие-то определенные заслуги.
5: Для выпускников куда вуза мы пойдем? В том числе. Нет.
2: Ну, блин, мы не пойдем туда.
4: А я отказался сегодня играть в хоккей на дополнительной арене там рядом с УГМК.
3: Послушал бы Ваню.
4: Да что послушал бы? Поржал за выпускников-то хоть.
1: Шоу на Радиопилот.
6: Информация на правах рекламы.
3: Это что, цены? Да вы шутите!
6: Какие шутки? Просто это «Территория улыбки» – сеть стоматологических клиник, где знают все об имплантации и даже цены поднимают настроение.
3: Еще бы! Где это видано? Премиальный имплант «Штрауман» с установкой всего 39 900 рублей.
6: Запишитесь на консультацию до конца этого месяца, а мы поможем вам с улыбкой.
3: Подробности в стоматологиях «Территория улыбки» на 8 марта 7, Московской 66 и Посадской 38.
6: Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
1: Реклама. Главные семейные ценности – любовь, взаимопонимание, доверие.
6: А также развитая транспортная инфраструктура, тихий двор и своя терраса. ЖК «Университи». Видовые квартиры в 15 минутах от центра. Близость к УРФУ. Большой выбор школ и детсадов. Интеллектуальная система безопасности территории. Эксплуатируемая кровля. 343-13-86. Правоберег.ру. «Университи». Главный семейный. Застройщик ОАЗ «Правобережный Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Керм, гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От Керамира я в экстазе. Ну как?
1: Шедевр.
7: Шедевр у нас в ванной. Благодаря Керамиру.
1: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
7: В Керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от Керамира.
1: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
8: Скидка действует до 30 июня 2026 года.
9: Утро доброе. Это когда завтрак из трех блюд. Завтрак от 259 рублей.
10: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
11: Люксиум, Омнитекс, Топгрейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Краснолесья 100/2.
12: Организатор акции ЗАО «Аксо-Мобильдекор». Акция действует с 25 апреля 2026 года по 31 июля 2026 года. Сроки, порядок и ограничения акции на краскибезриска.ру.
13: Ого! А что это у вас тут происходит?
14: Мы построили катапульту.
15: Но она не работает.
14: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
15: Поможешь?
13: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
15: Да! Ура!
16: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
17: Она на горках.
16: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
18: За свежими продуктами, любимыми товарами и выгодными ценами далеко ходить не нужно. «Магнит» — это магазины, которые всегда рядом. Они являются частью привычного маршрута миллионов покупателей. Более 20 тысяч магазинов по всей России делают «Магнит» одной из самых доступных торговых сетей страны. Когда все нужное находится рядом, это «Магнит» у дома.
19: Этот «Хавейл» мне муж купил. Смотри, Джоли, он мощь и стиль внутри. «Хавейл Сити» в CS Motors. Успех! Здесь твой выбор. Это успех, успех. «Космонавтов 3» — адрес крутой. Приезжай скорее, не тяни порой. Сервис на 5, без лишних слов. «Хавейл Джоли» — полет готов. 343-13-42.
20: Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства предлагает для малого бизнеса займы с господдержкой. До 5 миллионов рублей можно получить на срок до 3 лет ниже ключевой ставки Банка России. Гибкие требования к залогу и поручителям. Оформление онлайн. Займы для бизнеса по программе в Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства. Телефон 8 800 577 85. Сайт sofp.ru.
21: Катапульта.

0: авария в районе военного городка, поворота на него, да, тут у нас проблемы могут возникнуть со стороны вторчермета. С затруднениями в движении уже потихоньку началось утро на Щербакова в направлении Самолетной, выезд же байки с Сыромолотова на Высоцкого. Затруднения потихоньку нарастают в районе Трудовой и Проезжей, это со стороны Березы, ну и на Шевской перед фронтовых бригад в направлении Эльмаша. Пока город еще спит. В общем, просыпайтесь пораньше, ребята, выезжайте и соблюдайте правила.
1: Информация на правах рекламы.
2: Внимание! Отличная новость! Уникум, официальный дилер Kia и Honda, объявляет старт продаж новых автомобилей. Для вас новые Kia, Hyundai, Honda, Toyota в наличии и под заказ. Фиксированная стоимость. Срок поставки 7-10 дней. Оплата только при выдаче автомобиля. Гарантийная и сервисная поддержка от официального дилера Уникум. 30 лет в Екатеринбурге. Расточная 38. Звоните +7 343 372 77 77.

0: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Радио Пилот.
2: Итак, начинается автомобильная рубрика «Встречка». Ее спонсор ООО «Регинос». Мы принимаем ваши звонки по телефону 237-104. Ребят, звоните прямо сейчас. Задавайте вопросы, либо высказывайте мнение свое. Мы говорим об автомобилях и на автомобильные темы. И самое главное, конечно, тема – это психиатрия, связанная с бензином. Алло, доброе утро.
3: Доброе утро, Александр.
2: Да,
3: я так понимаю, вы сегодня в автосалоне?
2: Да, мы сейчас находимся как раз. Вы можете трансляцию смотреть.
3: Да. Вот хотел продолжить тему, интересовался, говорил Subaru и Свишка там, да, Trailblazer. А что из моделей, которые, ну так понимаю, Хавал, да, у вас там салон?
2: Да, сегодня мы как раз на Хавейлы смотрим.
3: Да. А есть какие-то альтернативы? Ну, там, не знаю.
2: Бюджет, давай понимать.
3: Ну, понятно, что бюджет, как бы, все равно на вторичку ориентируешься. Там,

0: Это, наверное, не более, там, 2200. Это, наверное, 2,5 максимум.
1: Слушай, ну 2200, 2,5 максимум, тут как бы и новый автомобиль, который локализован в России, можно себе позволить. Можно смотреть то, что собирается у нас на нескольких заводах разными производителями. Можно смотреть на автомобили, которые выпускаются в ближайшем зарубежье, типа Белоруссии и так далее. Этих вариантов же много, и бюджет вот этот от 2 до 2,5, он сейчас очень насыщенный, потому что у народа как бы нет желания тратить лишнее. То есть сейчас две крайности. Либо прям экономим-экономим, либо покупаем прям жир-жир-жир, самый топ, чтобы побыстрее работало, чтобы там вот это все электроникой было напичкано. Поэтому смотри сам. Есть варианты разные. Вот из того, что пользуется спросом и более-менее проверено, если мы конкретно по Хавейлам говорим, то это модели новые Джелионы и модели базы F7, F7X. Там, ну, за эти деньги самый шустрый мотор получается. Что касается там некоторых нюансов, связанных с управлением, динамикой, комфортом и так далее, не вижу смысла обсуждать, потому что бюджет не предусматривает какие-то суперкрасоты. Главное, чтобы автомобиль ездил, эти две модели хотя бы проверенные временем.
0: Ну, тут согласен, немножко как бы не разделяю это мнение, потому что если те же комплектации брать автомобили, там, допустим, в каких-то версиях уже идет там чуть ли не 6 подушек, там, да, то есть боковые, шторки, как бы, но для меня достаточно тоже это такой критерий основной будет.
1: Ну, тут я соглашусь, вот, да, поэтому действительно, это если в плане безопасности смотреть, тоже надо разных производителей сверять. Можешь также в этом бюджете сейчас повыходили у Geely, ой, у этих, у Cherry смежные продукты в большом количестве. Это вся вот эта их платформа T1X, это и JQ шестерки, это и Тига, ну, они теперь Тены Т4 называются, правда, они лонговые сейчас только идут, и только на переднем приводе. И можно еще, я тебе говорю, вот смотреть там те же Белджихи, еще что-то в этом духе.
0: Понятно.
1: Ну, вот, как бы, это трио постоянно между собой рынок и пилит. Честно, из того, что вот я как бы тоже трогал, руками проверял, катал там и так далее, разговаривал с обычными пользователями, с транспортными компаниями и так далее, ну, вот те же Джелионы проверку времени прошли. И еще, кстати, семерки, не иксовые, семерки именно, вот тоже обсуждали. Спайка вот этого простого, ну, имеется в виду самого бронебойного двигателя, либо двухлитровки, считается более-менее надежной. Но, опять же, повторюсь, все зависит от бюджета и того, чего ты ждешь от автомобиля. Потому что на вторичке за эти деньги ты себе можешь позволить уже и больше платформу, и мощнее, представительнее и так далее.
0: Понятно.
1: Вот.
0: Спасибо.
1: Тебе спасибо. Удачи в выборе. Следующий звонок примем. 237-104. У нас прямой эфир. Вы можете дозвониться, задать вопрос, либо высказать мнение свое, поделиться опытом, если хочется что-то вместе с нами обсудить или присоединиться к обсуждению тех вопросов, что мы уже говорили. Алло.
2: Здравствуйте.
1: Да, здрасте, слушаю вас.
2: Встречка.
1: Да, попал. Ну, ты в эфире уже, говори с нами.
2: Серьезно? Вопрос такой, Александр.
1: Ага. Ну? Какой вопрос-то? Понятно. Следующий звонок примем. 237-104, друзья. Жду ваших разговоров. У нас тут время, знаете, как говорится, очень-очень ценно. Ждем звонков прямо сейчас. Звоните 237-104, оставайтесь на связи. Будем с вами общаться. Доброе утро.
2: Будем с вами общаться. Доброе утро.
1: Доброе. Плохо слышно из-за громкой связи. Потише приемник. Сделай, пожалуйста.
0: Делали.
1: Да-да-да, слушаю внимательно.
0: А подскажите, вопрос такой. В данном случае бензин, а что рассмотреть, включить электричку или гибрид?
1: Я бы в данном случае рассматривал вообще малообъемный транспорт. И желательно, который имеет покрупнее. Вот чем больше бак и меньше объем двигателя, тем лучше. А вообще гибрид в данном случае мне был бы интересней. И чем он провереннее, тем опять же лучше. Суперсовременные машины я для себя сейчас пока не рассматриваю. По одной простой причине. Они очень быстро обновляются. Практически все они в нормальной цене только китайского производства. А их обновляют как перчатки. Соответственно, они сильно дешевеют на вторичном рынке. Любой возьмите автомобиль из последних, которые выходили. Они всегда перекрывают и по процессорам, и по функционалу, и по многим другим вещам и по доработкам, в том числе предыдущие версии. И эти предыдущие версии практически в два раза снижаются в цене. Я для себя, наверное, смотрел бы гибрид. Почему? Потому что чисто электричку у меня нет возможности заряжать. С парковками, сейчас сам знаешь, с июня месяца тоже своя специфика есть. И зарядное устройство возле дома у меня отсутствует. Если бы был свой частный дом, в котором можно установить и есть подведенное электричество, тогда да. Тогда, наверное, я бы себе электричку, как один из автомобилей, в семью рассматривал. А так, только гибрид. Лично для меня.
2: А если гибрид, то какой?
1: Ну, опять же, давай вот, какой бюджет? Сколько денег?
2: Ну, до 2,5.
1: До 2,5 гибрид, только покатанная Toyota. Либо Nissan какой-нибудь.
2: Toyota, либо Nissan.
1: Да,
2: Так.
1: Ну, какой-нибудь Leaf, еноты там какие-то. Это если мы с правым рулем смотрим. Приусы те же самые. Ну, можно на вторичке еще смотреть гибридные версии Lexus'а, конечно. Но это уже будет такая покатанная тема.
2: Черри еще есть гибриды. Но это тоже поддержанный рынок идет.
1: Ну, есть, да. Мы общались. Да. У нас есть пользователь. Он нам периодически звонит, рассказывает, нахваливает. Да, ему все нравится.
2: Ясно, понял, благодарю вас.
1: Спасибо тебе большое за звонок, вам, друзья, за внимание. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
3: Реклама спонсора.
4: Милый, хочу машину и хочу в отпуск.
5: Дорогая, едем на тест-драйв в Регинас.
6: Акция от дилерского центра Регинас на Высоцкого 3 и Гурзуфской 63. Пройди тест-драйв в июне этого года на автомобилях Хавейл, Чанган или Танк и получи скидку 15% в термальный комплекс Юга. Подробности в отделе продаж. Акция до конца июня этого года. Позволь себе Юга с Регинас.
7: Атмосфера просто космос.
8: В жилом квартале «Космос» действительно хорошо. Особого восторга достойны наши специальные предложения. Узнайте о супервыгоде на готовые и строящиеся дома.
7: Чистовая отделка. Свой двор без машины и внутриквартальный проезд.
8: Ну я же говорил. ЖК «Космос» на Космонавтов 7. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-93-93.
9: Застройщик ООО «СЗ Ривьера Центр». Проектная декларация на наш.дом.рф.
10: На старт, внимание, «Шартаж-пляж».
11: Объявляем старт пляжного сезона. «Шартаж-пляж» открыт.
10: Марш на «Шартаж-пляж».
11: «Шартаж-пляж» открыт. Приезжайте и отдыхайте.
10: Карта проезда на «Шартаж-пляж.рф».
12: Озонбанку 5 лет, а вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
13: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции, розыгрыш на день рождения банка 2026, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june2026rules.
14: Русская медная компания представляет 4 июля на УГМК-арене большой турнир по смешанным единоборствам. В главном бою вечера Влад Белас-Ковалев защищает чемпионский пояс в поединке против Михаила Рогозина. В соглавном противостоянии турнира Иван Штырков и Гаджи Автомат сойдутся по правилам кикбоксинга. 4 июля. УГМК-арена. Не пропусти большой вечер единоборств от русской медной компании.
15: 12+.
16: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
17: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
18: НДС вырос. Не повод тратить больше. Три десятки сохраняют цены. Без лишнего шума, без лишних наценок. Такси для деловых поездок. Грузоперевозки для бизнеса и дома. Эвакуатор, когда нужна помощь. Мы не повышаем стоимость. Мы повышаем стандарты. Заказывайте по телефону 310-10-10. Три десятки. Сервис заказа. Услуги оказываются перевозчиками.
19: Дети, всем важное занятие на каникулы. Обязательно посетите Баден-Лэнд, новый термальный курорт в Екатеринбурге. И родители с собой. И не надо мне сочинения на тему каникул. Я жду отчет.
3: Новый парк водных развлечений. Детская анимация каждый день. Скидки для детей. Подробнее на сайте baden-land.ru.
15: 0+.
20: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
21: Катапульта. Бабах!

0: выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Доброе утро, 7.43 в Екатеринбурге.
3: Внимание, господа радиослушатели, у вас есть возможность выиграть приз. Прямо сейчас вам нужно дозвониться по телефону 237-104 и ответить на вопрос, которые относятся к мужской моде.
2: Да, да, и неспроста, потому что у нас спонсор сеть магазинов мужских костюмов «Братья Джентльмены» ИП Климович Игорь Сергеевич.
3: Есть звонок? Давайте поговорим. Алло. Привет.
4: Доброе утро.
3: Доброе. Как зовут тебя?
4: Максим.
3: Скажи мне, пожалуйста, Максим, ты когда-нибудь в своей жизни надевал фраг?
2: О-хо-хо.
3: Это такой, у которого сзади разделение на два хвостика.
2: А вдруг ты дирижировал палочкой?
4: Не приходилось.
3: А, кстати, вот, Линка, тебе вопрос как стилисту. Да, а не фраки же есть с разделенным хвостом, а есть без разделения?
2: Мне кажется, они все разделенные.
3: Нет? Есть без разделения. Я видел без разделения.
2: Но я не одевала еще дирижера, поэтому...
3: Дирижера?
2: Только раздевала.
3: Так, ну, в общем, тебе вопрос сейчас вот какой. По этикету фрак положено носить с белым жилетом и бабочкой. А кто может носить с фраком черный жилет и черную бабочку? Как ты думаешь?
2: Представил, да, себе? А, это официанты, дирижеры или послы?
5: Может, а может и не может.
3: Да,
5: ну,
3: да.
5: Если может, может
2: типа
5: носить, а может...
2: по этикету.
5: Да, по этикету можно. Вот так вот я бы сказала.
2: Черный, ну, то есть фрак сам по себе, да,
3: черный жилет. И черная бабочка.
2: Вот кто может такое?
3: Официанты, дирижеры или послы?
4: Послы, наверное.
2: Кто?
3: Послы?
2: Ты посла во фраке видел?
5: Это послы?
3: Ну, серьезно, сейчас вот послов видел во фраках? Давно ли? Я вот смотрел экономический форум в Питере. Все ж во фраках.
5: Ни одного посла.
2: Ну, давай все-таки выбери. Дирижер выбираешь ты.
3: Но, к сожалению, это ответ неправильный. Вот 237-104, у вас есть возможность дозвониться.
2: Мы же говорим, что здесь немножко отходим, да, от какого-то...
5: Чуть-чуть
2: канона,
5: отходим.
2: Да.
3: Ну-ка, давайте поговорим. Алло.
2: Алло, алло.
4: Алло, алло.
3: Привет, как зовут тебя?
4: Денис.
3: Денис, ну и каков правильный ответ, как ты думаешь?
2: Официанты, правильно.
5: Да, им вот, чтобы лучше было их видно в толпе, и чтобы они отличались от дирижера.
3: А слушай, а дирижеры что, белый жилет, манишку и белую бабочку, что ли, носят? Я просто не обращал внимания.
5: Почему? Нет, бабочка не белая у них.
2: Бабочка черная, это просто жилет, видимо.
5: Жилет белый.
2: Ну, короче, теперь обращай внимание.
5: Мы тебя поздравляем, молодец, получаешь сертификат на 3000 рублей в магазин мужской одежды «Братья Джентльмены».
3: Оставайся на связи, я с тобой побеседую, кричи катапульта. 3-4.
4: Катапульта!
6: На радиопилот. Информация на правах рекламы. Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут «Братья Джентльмены». Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. «Братья Джентльмены». Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentlemen.ru.

0: Доброе утро. 7:52 в Екатеринбурге.
1: В это время с нами новости на Радио Пилот.
0: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
2: Доброе утро. У микрофона Сергей Королев и новости на Радио Пилот. Знаменитую стелу на въезде в Екатеринбург со стороны Новомосковского тракта полностью демонтируют. Какой? На ее месте появится новый объект, ну, тоже с названием города, но к нему еще добавят надпись «Город трудовой доблести», а орден Ленина перенесут на отдельный камень рядом со стелой. Также на территории проведут благоустройство за 30 миллионов рублей и сделают еще одну стелу, но уже на въезде в город со стороны Челябинского тракта.
0: Это же пару дней назад там была надпись «Скучаю», да? Которую сняли буквально через 2 часа, не видели?
2: Ну, это на «Металлургов» было. Да, на въезде в Екатеринбург.
0: Да. Кто-то поставил эту надпись.
2: Это уличный художник Слава ПТРК, который сейчас уехал из Екатеринбурга вроде как, но свои перформансы все
1: равно он уехал
2: устроили.
1: Или его увезли?
0: Он скучает, да.
1: Короче, я лично считаю, что вот есть какие-то бренды, которые менять не надо. Это лично мое мнение, я не настаиваю. Может, я просто не видел проекта новой стелы, но вот эту стелу любую возьми, там, при заезде в город, должна быть красивая, да, пусть она с советского времени такая, или там с 90-х, пожалуйста, но ее можно отреставрировать и сделать ее, просто освежив, красивый и новый.
2: Причем эта стела стала уже таким фирменным знаком города, даже в сериале ее счастливы вместе
1: не,
2: показывали.
1: Не, ну просто, знаете, есть символы какие-то, я не знаю, там, но я не беру телебашню, которой нет, там, дом Севастьяновых, например. Ну что, вы его перекрашивать, что ли, будете?
2: Да нет, конечно.
1: Нет, он такой, какой есть. Ну так давайте стелу просто
0: конечно,
1: отреставрируем.
0: Ремонтируем и все.
2: Ну, к концу августа вроде бы как собирается уже закончить работы. Посмотрим, что будет.
1: Я посмотрел бы эскиз. Я пока не могу говорить, насколько как бы, они сильно отличаются.
2: Я, кстати, тоже искал эскиз, но вот в открытых источниках не нашел. Может, позже появится. Мужчины в России начали страдать от бензиновой тревожности. Так психологи называют
3: страх. Чем чаще мы будем об этом говорить каждый день,
0: тем больше будет тревожности.
1: Не, мы, в это, мы говорим в том ключе, что мы люди сами накручивают.
3: Да.
1: Вот просто накручивают себя.
2: Ну, короче, психологи уже в шутку называют, что из-за ситуации с топливом многие люди вот как бы начали сходить с ума. Как вылечить эту бензиновую зависимость? Нужно лишь показать человеку новости, где говорят, что дефицита бензина не будет. Вот у кого тревожность, мне кажется, нужно поесть следующее блюдо. Окрошку и пиццу решили скрестить в Краснодаре. Назвали бы почему-то проклятым блюдом. Делают его из теста на квасе с моцареллой. А сверху кладут привычные для окрошки ингредиенты и поливают все кефиром. Эфирно-горчичным соусом.
1: Не, ну прикольная идея. Помните, мы в свое время ели роллы, которые не роллы, а по факту салат селедка под шубой, там еще что-то. Это вот как бы прикольная штука.
2: Да, я также не понимаю блюдо, которое называют открытой шаурмой.
3: Мы как-то тоже на пиццу уронили колу. Ну вот просто, знаете, упала. Ага. И было вкусно. И вот эта вот вся пицца залилась коробкой.
2: А если...
3: Вот газировкой. Вот это, по сути, тоже у нас получалось.
2: А если кола еще и с виски будет, то вечер пролетит незаметно.
3: Новый рецепт.
1: Так и называется. Взрослая пицца или виски-суп.
2: Это все новости к данной минуте. У микрофона был Сергей Королев.
4: Информация на правах рекламы. Только в июне. Скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
5: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 800 000 рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
4: Только в июне. Скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
5: ООО «Специализированный застройщик Синародевелопмент». Проектная декорация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года. Екатеринбург.
6: Лето снаружи, лето внутри.
7: Климат, контроль, катапульты.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «Осмотосервис». Официальный дилер «Джили» на Белимбаевской 8Б. Синоптики обещают сегодня в городе облачную погоду с прояснениями, небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 22-24.
8: Пилот FM.
9: Реклама.
10: Вообще нет смысла по городу мотаться. Сразу в «Осмото» и жизнью наслаждаться.
11: Можно, конечно, было спеть это песни про то, что условия у нас интереснее.
10: Да погодите вы петь! Суть-то от этого не поменяется. Каждый в «Осмото» условиям покупки удивляется.
12: «Осмото»!
10: Любая модель «Джили» на очень выгодных условиях покупки. Больше нет смысла по городу мотаться. Сразу в «Осмото». Белимбаевская, 8Б. Звоните 28-37-08.
13: «Осмото». Подробности в салоне.
14: Новая музыка.
9: секретной фонотеке «Радиопилот».
4: Информация на правах рекламы.
12: Россияне массово пересаживаются на гибриды. И это уже не новость, а факт жизни. Меньше расход топлива, больше динамики, не нужно думать о зарядке.
13: Гибрид года. Xlantix ET. Пневмоподвеска. 469 лошадей. Разгон до сотни за 4,8. Только сейчас. Xlantix ET субсидии 925 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв в автобан на Металлургов 67. Акция действует с 1 по 30 июня этого года. Подробности в ООО «Автобан Запад Премиум».
9: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Екатеринбурге 8 часов утра. Здравствуйте!
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.

0: Доброе утро. В Екатеринбурге 8:05. Сегодня пятница, 26 июня. На улице так тепло, солнечно. Классные выходные впереди будут.
1: Ой, слушайте, ребята, действительно, на выходные вроде бы планировалась нормальная погода, хотя на завтра стоит 90% дождя опять.
0: Слушай, каждый день стоит дождь.
1: Ну,
0: как? Что-то все не сбывается никак.
1: Мне, как мужчине, фраза вот эта знакома. Ладно. Итак, сейчас хотелось напомнить, друзья, сегодня у нас выездной эфир. Мы находимся по адресу Космонавтов 3. И мы находимся в дилерском центре Havail City CS Motors. Приезжайте, здесь машины в наличии. Плюс под нами еще целый склад вообще. Машины интересные, особенно для тех, кто ищет под определенный бюджет. Ну, вот такие хитяры, как Джолеоны, допустим, там F7. F7X, M6, да, те машины, которые пользуются популярностью, особенно в относительно недорогом сегменте, тут тебе обновленный Дарго, различные условия покупки, о которых мы поговорим буквально через час, но познакомиться с этими машинами, записаться на тест-драйв, узнать полностью все, можно вот хоть сейчас прям приезжайте.
0: Все и, на работе.
1: Конечно, подключайтесь к нашей онлайн-трансляции на сайте pilotfm.ru, это все идет. А вообще, кстати, хотел сказать, что у нас ребята, которые приглашают CS Motors, это вообще крупная компания, с историей 30 лет работы на рынке. Поэтому приезжайте, выбирайте. Мы вас с кем нужно сведем, сконтачим. Тут вот, я не знаю, это очень похоже на программу «Мужское, женское». Я не знаю,
0: так,
1: там что еще.
0: Ну-ка,
1: пусть говорят, там вот это вот все. Да мужик в Беларуси сделал ДНК-тест на 5 детей, которые они с женой воспитывали, и ни один из ему не принадлежит. Она просто в пылу скандала по пьяни ему сказанула, что дети-то не твои. Он возьми и пойди сделай ДНК-тест на всех 5. И в итоге выяснилось, что все 5 не от него.
2: Ну, блин, видимо, какая-то неблагополучная семья, если честно.
0: От разных?
1: От разных. Прикинь.
2: Там причем, по-моему, даже и совершеннолетние, и несовершеннолетние есть. То есть разброс большой. То есть долго они были вместе.
1: Ну, да, конечно, 5. Это сам процесс сделания даже, рожания.
0: Какая мать героиня. За это вообще-то орден вручают.
3: За что?
0: За 5 детей. А не разу вот сколько мужиков? У них отцов.
1: Да, только...
0: А у нее орден.
1: А парням только шелковый орден.
0: Бедный мужик.
1: Ну да.
2: Парням только рога.
1: Как в том мемасе, жалко этого добряка.
0: Значит, что-то тоже накосячил, раз так вот себя вел. Ну, короче,
1: может,
0: ничего не бедный.
1: Просто доверчивый. Мне нравится позиция женская. Это мамаша забеременела от 5 разных мужиков, на одного повесила все, и тут другая мамаша и говорит, так он молодец.
0: Ты попробуй 5 роди. От разных.
1: Ты попробуй, я думал, она мне скажет, ты попробуй сладкого лоха найди, который 5 воспитает. Ладно, ребят.
0: Сильная женщина, восхищаюсь. Вот и молодец. И мужа обманула, и героиня.
1: Гори,
0: муж
1: гори,
0: тебя
1: ясно.
0: Не слышит, я надеюсь.
1: Сейчас будем принимать звонки. У нас впереди игра, которая называется...
0: Что было раньше?
1: Да, женщин, мы эту игру ждем особо. Звоните прямо сейчас. 237-104. Мужчин тоже ждем. Набирайте наш номер.
4: Реклама.
5: Говорят, эти цены неприлично выгодные. Но Xenon Shop не боится их засветить. Билет модули от 16 000 рублей за обе фары с заменой. Плюс гарантия. Меняй штатный слабый свет на билет модули в Xenon Shop 96. Телефон в Екатеринбурге 385-85.
6: На старт, внимание, шар

0: карта проезда на шартаж-дефис-пляж.рф.
1: Этот Хавейл мне муж купил. Смотри, Джоли, он мощь и стиль внутри. Хавейл Сити в CS Motors. Успех, здесь твой выбор. Это успех, успех. Космонавтов 3, адрес крутой. Приезжай скорее, не тяни порой. Сервис на 5, без лишних слов. Хавейл Джолион, полет готов. 343-13-42.
2: Керм Гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От Керамира я в экстазе. Ну как?
3: Шедевр.
2: Шедевр у нас в ванной. Благодаря Керамиру.
3: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
2: В Керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от Керамир.
3: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
4: Скидка действует до 30 июня 2026 года.
5: Дом – не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт spartex.pro.
6: В прошлых сервисах занимались газлайтингом и внушали, что стук вам кажется. Хватит терпеть абьюз. Техцентр «Штутберг». 12 лет экологичного ремонта BMW и Mercedes. У них все по-взрослому. Видеоотчет о ремонте. Полная гарантия. И ноль токсичности. «Штутберг». Закройте автомобильный гештальт. Сайт «Штутберг.рф».
7: Дети, всем важное занятие на каникулы. Обязательно посетите Баден-Лэнд. Новый термальный курорт в Екатеринбурге. И родители с собой. И не надо мне сочинения на тему каникул. Я жду отчет.
8: Новый парк водных развлечений. Детская анимация каждый день. Скидки для детей. Подробнее на сайте baden-land.ru.
9: 0+.
10: Для коммерческого транспорта важна каждая минута. Кузовной ремонт фургонов, микроавтобусов и грузовиков до 3,5 тонн. Skill Pro. Комплексный и профессиональный подход. Быстрые сроки, прозрачная гарантия и большой опыт работы с юрлицами. Мы ценим ваш заработок и гордимся нашим качеством. Skill Pro. 40 лет комсомола, 38Б. Skillpro66.ru.
11: Забота о будущем малыше – главное для мамы. Забота о будущих мамах – главное для Парацельса.
12: Жительницам Верхосецкого района клиника «Парацельс» на Викулова 33 дарит заботливую скидку 10% на первый триместр при постановке на учет по беременности. Достаточно паспорта с пропиской.
11: Многопрофильная клиника «Парацельс». Викулова 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
13: Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
14: Четверть века под открытым небом.
15: Юбилейный Open Air года.

0: Выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Доброе утро, 8:15 в Екатеринбурге. Мы начинаем конкурс «Что было раньше?». Его спонсор ООО «Кит Екатеринбург», аквапарк «Лим-Попо».
3: На связи у нас Елена, продает унитазы.
0: Ой, Лена.
3: Здравствуй, Лена.
2: Привет.
4: Доброе утро.
2: Ты как, в сантехническом магазине каком-то работаешь или онлайн?
4: Нет, не магазин, у нас оптовая компания.
3: Оптом?
5: Золотой унитаз у вас есть?
4: Нет.
0: А приходится тестировать, садиться, вот тут вот удобно.
4: Ну,
0: тут.
4: Конечно, бывает,
3: конечно,
4: да.
3: Удобно. Это же надо
4: когда
3: еще...
4: Когда новые модели приходят, да, мы тестим.
2: Собираются.
3: Слушай, я всегда, мне всегда было интересно, я просто сталкивался с некоторыми инсталляциями, которые очень неправильно выставлены по высоте.
2: О, да, или сильно высоко,
3: или сильно низко. Скажи мне, пожалуйста, да. А как правильно вообще? Есть какое-то мерило?
0: Под хозяина.
4: Ну, я думаю, что тут это надо уже с мастером. Мы как бы техническими такими не занимаемся.
3: Понятно.
0: Но лучше пониже, наверное, чем...
3: Слушай, а черные унитазы еще продаете и пользуются спросом?
4: В том году было очень актуально, в этом прямо нет.
2: Что за актуальность?
4: Потому что за ним нужно очень сильно ухаживать, конечно. Эти все налеты.
3: У нас же очень кальцилизированная вода в регионе.
4: Конечно,
3: там такое остается на этом унитазе.
0: Ну, ладно бы только кальций.
2: А остальное не видно.
0: Да, конечно, не
3: да,
0: видно.
3: Да, да, да. Ага. Поверь мне,
2: видно,
3: Надя.
2: Все.
3: Так, значит, против тебя играет Андрей, он газовщик. Андрюха, привет.
6: Привет.
3: Ты трубы меняешь, плиты, что ты делаешь?
6: Я газовщик, но не олигарх.
3: Не, подожди, мы не про... Мы понимаем прекрасно, ты... Скажи мне, ты по квартирам ходишь или нет?
6: Я работаю на заправке.
2: Газовщик заправок.
3: Ну, вы, наверное, смотрите сейчас на вот эту вакханалию с бензином и такие, типа, что происходит, да?
6: Да, да.
2: Может, на бензин? С газом-то все хорошо, да, в стране?
6: Ну, пока хорошо.
3: Перекрестить.
4: Пока.
3: Слушай, а что, сколько сейчас стоит газ?
6: Ну, вот на нашей заправке 31,90.
3: То есть половину от стоимости 95-го бензина примерно, да? Или 92-го?
6: Да нет, сейчас уже 92-го.
3: Угу. Ясненько. Ну, давайте поиграем, ребят. У нас для вас есть три факта. Вам нужно будет сказать, что из этого было раньше. И тот, кто даст три правильных ответа, тот получит приз. Что изобрели раньше? Внимание. Холодильник или бензин?
5: Пу-пу-пу.
3: Лена. Холодильник или бензин, Лен?
4: Давайте холодильник.
3: А ты как считаешь, Андрюх?
6: Тоже холодильник считаю.
3: Дальше.
0: Кто появился на свет раньше? Мари Краймбрери или Егор Крид?
3: Боже.
0: Который, кстати, вчера день рождения отмечал, мы это говорили в эфире.
2: Да-да.
3: Егор Крид или Мари Краймбрери?
4: Давайте Егор.
3: Так, а ты как считаешь?
6: Я думаю, Мария. Угу.
3: Так, ну и заключительное. Мария.
2: Какой город основали раньше, Минск или Москву?
3: Лена?
4: Москва.
3: Так, а ты как считаешь, Андрей?
6: Минск. Давайте будем...
3: Так,
2: Минск.
3: Теперь давайте разбираться, сколько правильных ответов вы набрали. Значит, по поводу изобретений. Ну, с бензином-то понятно, потому что, как бы... Мы все прекрасно понимаем, что он не нужен был вообще до середины 19 века. 19. Да, а холодить надо было пораньше. В начале 19 века был холодильник, 1802 год, бензин ближе к середине 1825.
0: Меня так умилило, как Андрей пытался произнести эту фамилию Краймбрери. Действительно, Мари родилась раньше, чем Егор Крид, на 2 года в 92 году.
3: А Крид 94-го
0: года.
2: Так, ну и что? Для Андрея сейчас будет решающий, да, ответ. Москва основана в 1147 году, но Минск раньше в 1067. Андрей, мы тебя поздравляем.
3: Леночка, ну ничего страшного, не расстраивайся. Андрюха, оставайся на связи, объясню, как призы забрать. С тебя, Леночка, громкий крик катапульта и хорошего дня. Давай, 3-4.
4: Катапульта!
7: На Радиопилот.
8: Информация на правах рекламы.
9: Ого! А что это у вас тут происходит?
10: Мы построили катапульту.
11: Но она не работает.
10: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
11: Поможешь?
9: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
11: Да! Ура!
1: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
11: Она на горках.
1: Екатеринбург, Щербакова 2. Лимпопо-дефиспарк.ру. ООО «Кит Екатеринбург». ОГРН 108-667-1807. 0+.

0: спонсор рубрики «Катапульта онлайн» ООО «АН Атом».
1: Бабушка не любит драм, она поклонница многосерийных мелодрам.
2: Это я.
3: Доброе утро, 8:23 в Екатеринбурге. С вами «Катапульта». Кто там воет, что работы нет? Вот, пожалуйста, много работы, и можно подработать в китайском. В китайском зоопарке там ищут медведя с зарплатой 100 тысяч рублей в месяц. Сотруднику надо будет работать в костюме медведя.
0: У медведей.
3: Да, да.
4: Я извиняюсь, чью лапу надо будет сосать за это?
5: По очереди, Сережа. Смотри, какая зарплата.
3: Играть на балалайке, поддерживать образ жизни животного. Ну, в общем, развлекать
5: народ. У меня такое ощущение, что они артиста цирка ищут.
3: Да, ну идеальная работа. Что? Рабочий день длится всего 6 часов,
0: всего.
3: Почти как
0: катапульта. В костюме медведя. Нормально.
5: Попробуй.
3: А что? Сказал человек, который в костюме слоника ходил.
5: Было дело. Я закончил первую же зиму.
3: Да.
4: Хоботок замерз или что?
5: Нет. Фишка вся в том, что я там вообще в одних трусах и майке зимой работал.
3: Вот.
5: Нет, меня обижали дети.
0: Пинали
5: и убегали, а я не мог их догнать. Нет, тут фишка вся в том, что вот это так кринжово смотрится, когда человек в костюме медведя работает там, я не знаю, с цыганами, например. Это просто же, я видел пару раз это. Это просто, знаешь, такой вот... Ну, какой-то, оно и так-то животное, жалко.
3: Веселее, конечно, когда коня изображают два человека.
5: Это знаешь, Лина, насчет коня есть другая поговорка. Если бы я имел коня, знаешь, это был бы номер.
3: Слушайте, вот, ну,

0: прям некоторые даже свою полочку в холодильнике. Тут твои вот эти вот салями колбасы, не знаю там что еще. Там,
1: а тут мое авокадо, не
0: а
1: трогай.
0: А вот здесь мое авокадо, тут моя зелень, тут мои яйца, там я не знаю, ну что такое. В общем, ужин и начинается. Где-то какие-то запахи, кто-то что-то жарит, вот это вот.
2: Кто-то неправильно готовит.
0: Оказывается, большая проблема.
2: Слушай, ну у меня однажды развелась пара, друзья знакомые, из-за того, что он съел ее чак-чак. Пока она была на работе. Как она ему это не простила.
3: Пачмах ему по губам.
4: Утреннее шоу на Радиопилот.
5: Информация на правах рекламы.
6: Наука – это точность и продуманность. Искусство – это чувство и атмосфера. Мы соединили их и создали место для жизни и планов на будущее, в котором хочется думать, работать, любить и растить детей. Квартиры в квартале «Наука и искусство» в Автузгородке со скидкой 10% до 30 июня. «Атом». Создаем поводы любить город. ООО «АН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемом объекте. Город Екатеринбург, улица Ленинского, 39. ЖК «Наука и искусство». Застройщик ООО «СЗ Атом Студенческая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Договор по 214 ФЗ РФ. Об участии в долевом строительстве.
7: Реклама.
0: Это что, цены? Да вы шутите?
8: Какие шутки? Просто это «Территория улыбки» – сеть стоматологических клиник, где знают все об имплантации и даже цены поднимают настроение.
0: Еще бы! Где это видано? Премиальный имплант «Штрауман» с установкой – всего 39 900 рублей.
8: Запишитесь на консультацию до конца этого месяца, а мы поможем вам с улыбкой.
0: Подробности в стоматологиях «Территория улыбки» на 8 марта 7, Московской 66 и Посадской 38.
9: Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
10: Солнце детских улыбок, море восторгов и всплеск отличного настроения.
11: Гости курорта в Баден-Баден просто купаются в лете. И лететь никуда не нужно.
10: Бассейны и бани, песчаные пляжи и шезлонги, анимация и летний прокат.
11: Лето на курортах Баден-Баден. Бронируйте со скидкой на сайтах курортов.
12: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. ООО «К Баден-Групп». Екатеринбург, Зимняя, 23. ОГРН 116-965-802-70-65.
13: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
14: Подробности на мотивтелеком.ру.
15: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
16: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
15: Ни за что, я все решу, уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
16: Правда?
17: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
18: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
19: Как много всего нужно купить для ремонта ванной? Как при этом не потратить лишнего? Нужна ванна.
4: Академия сантехники.
19: Смесители.
4: Академия сантехники.
19: Водонагреватель.
4: Академия сантехники. Амундсена 103, Татищева 54. Базовый переулок 47В.
1: Голос дудука не спутать ни с чем. Один из лучших дудукистов современности Виталий Погосян. Группа «Дудук Бенд» и скрипачка Нарине Нанаян. В концерте «Созвучие миров». Восток и Запад. Традиции и современность. 23 июля в Летнем театре в парке Маяковского. Билеты на сайте teatr.edzpko.rf. Для зрителей старше 6 лет.
17: МАУК «Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского». Город Екатеринбург. Улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-2678.
5: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно. По-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefisgentlemen.ru.

0: катапульта.
1: Доброе утро, автомобилисты. 8:34 в Екатеринбурге. Сейчас информация для тех, кто в пути. Спонсор проверки на дорогах ООО «Уникум Плюс», официальный дилер Kia и Honda, Расточная, 38, телефон 372-77-77.
2: Итак, о пробках, которые сейчас есть у нас в городе. На Щербакова затруднение от Уктуса по участку до улицы Самолетной. Ну, там с переменным успехом, ближе к Глобусу пробки поменьше. Затруднение на Московской в районе Денисова, Уральского и Волгоградской со стороны развязки. И по объездной после Ботаники и заправки в направлении развязки авария. Затруднение в движении, насколько я понимаю, при съезде в сторону Ювелирки. Затруднено движение также на Серафимы Дерябиной, Шаумяна со стороны кольца. Затруднение на первом километре Космонавтов. Тут вот я выходил посмотреть. Ну, относительно небольшие. Также плотность повышается на объездной перед Амундсеном и по Амундсену со стороны УНЦ. На Дегенина, на Широкой речке более-менее норм все. На Жибайке тоже, кстати, затруднений таких печальных нет. А вот в районе проезжей что-то нарастает. Ставит трафик и со стороны Березы перед Изоплитом тоже. На ЕКАТ жалуются люди в районе дублера Сибирского тракта и в районе ТЭЦ. Ну, тут участок делают, ребят, что терпите, построят, будет полегче там ехать. Затруднения начинаются в районе Дворца молодежи, в районе площади, а также в районе Карла Липнихта-Ленина. Но это пока еще только зачатки, пробок лютых нет. Езжайте аккуратно и не гоняйте, соблюдайте правила.
0: Информация на правах рекламы.
3: Внимание! Отличная новость! «Уникум» – официальный дилер Kia и Honda объявляет старт продаж новых автомобилей. Для вас новые Kia, Hyundai, Honda, Toyota в наличии и под заказ. Фиксированная стоимость. Срок поставки 7-10 дней. Оплата только при выдаче автомобиля. Гарантийная и сервисная поддержка от официального дилера «Уникум». 30 лет в Екатеринбурге. Расточная, 38. Звоните +7 343 372 77 77.

0: детство на танцах.
1: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
2: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Радио Пилот.
3: Начинается автомобильная рубрика «Встречка». Ее спонсор ООО «Регинос». Мы принимаем ваши звонки. Номер наш 237-104. Вы можете дозвониться в прямой эфир с автомобильными вопросами. Мы и конкретные машины обсуждаем, и вопросы популярные у автомобилистов. Поэтому прямо сейчас набирайте, задавайте вопросы, либо высказывайте мнение свое. Можно поделиться опытом и рассказать о своей машине. Главное, оставайтесь на связи. Делайте так, чтобы звонок вождению не мешал. Вообще, иногда лучше остановиться, поговорить с нами и так далее. Кстати, сегодня удивительное затишье какое-то вот на дорогах. То ли все дружно из-за топлива решили расстаться с автомобилями, поехали на общественном транспорте, то ли что, непонятно. Алло, доброе утро. Алло.
4: Утро доброе.
3: Да, привет.
4: В общем, хочу сказать, на ЖБИ, выезд ЖБИ, там ДТП сильное.
3: А где именно?
4: ЖБИ сейчас. Мост, Малышевский мост.
3: Ага.
4: На трамвайных, да, и там трамваи остановились, все остановится сейчас. Сильное ДТП.
3: А оно давно случилось?
4: Вот 5 минут назад.
3: Ой, ё-моё. Да, неприятно. Это то именно в сторону центра? Или в сторону ЖБАИКИ?
4: Да, остановится и туда, и сюда. То есть с ЖБИ выезжает через встречку, и там сейчас будет коллапс.
3: Понял тебя. Спасибо большое за сообщение. Езжайте аккуратно. Следующий звонок примем. 237-104. Ну вот опять же, да, повторюсь, ребята, пожалуйста, лишние вот эти секунды, которые вы пытаетесь сэкономить, лишний раз разгоняясь, нарушая правила, они абсолютно ни к чему хорошему не приводят. Алло.
5: Алло, Александр.
3: Да.
5: Утро доброе.
3: Доброе.
5: Слушай, подскажи, пожалуйста, вот на Авито очень много продается двигателей новых. На Kia Rio, там Hyundai Solaris, ну, наша распространенная модель. Что ты можешь о них сказать? Типа новые.
3: Ну... Слушай, вообще, вот подобными ресурсами пользоваться надо тогда, когда ты, ну, прямо сильный заложник какой-то экономии, там, я не знаю, еще чего-то. Но есть онлайновые платформы по торговле профессионально. Есть онлайн-магазины и их сайты, которые физически существуют, где есть запчасти. Есть заказные всякие вещи, специалисты, которые подбором занимаются, сервисы, которые дают такие услуги. Ну, то есть ты приходишь, тебе сказали, допустим, там даже кузовные какие-то запчасти надо менять. Ты же можешь через сам сервис заказать. Да, они, может быть, свой процент туда засунут, но все равно ты же можешь мониторить по рынку, большой это процент или нет. Но самому заниматься этим, я, честно говоря, не имею такого количества времени раз. Я не доверяю, потому что очень много обмана, присылают не то, пустые коробки приезжают или с кирпичами, переводишь деньги не пойми куда, не пойми кому и так далее. Но это надо все очень и очень на свой страх и риск. Да, такие вещи есть, и это типа там специалисты, которые вот так же под заказ таскают там запчасти различного толка, рода и тому подобное. Но вот гарантию, что ты получишь прямо не паль-паль дубликат там какой-нибудь очень плохого качества и так далее, ну, невелика, если ты не разбираешься 200% в этом продукте.
5: Ну, то есть, а так ты вообще вот про такие движки отзывов не слышал?
3: Ну, почему? Нет, я слышал про движки из Китая, как бы, да, есть такие варианты. И контрактные моторы люди везут из разных стран, и китайские везут. Но просто если это завод-изготовитель продукции, и ты с него заказываешь, или сервис, который тебе предоставляет гарантию на, или там магазин, то в случае с такими ресурсами, как просто доски объявлений, вероятность того, что ты напоришься на что-то, или тебя обманут с такой крупной суммой, он ведь не 3000 рублей этот двигатель стоит.
5: Ну да, почти.
3: Ну, вот. Вероятность, что тебя обманут, она достаточно велика. И меня вот это всегда сильно напрягает.
5: Ну, согласен, да.
3: Вот. Ну, конечно, я понимаю, ради чего люди идут на такие ресурсы, просто ради экономии. Да, экономия будет в целом неплохая, но и риски достаточно велики.
5: Понял.
3: Спасибо тебе. Удачи. Следующий звонок примем. 237-104. Пожалуйста, звоните. Кто на связи? Алло.
6: Доброе утро.
3: Доброе. Слушаю тебя. Потише приемник.
0: Привет. Меня Илья зовут, предыдущему звонящему.
3: Угу.
0: У меня друг поставил на Солярис двигатель китайский. Он идет без номерной, без ВИНа.
3: Угу.
0: На нем просто модель, там, предположим, М16.
3: Ну, понятно, да.
0: В ГИБДД сейчас часто езжу, и ребят спросил в ГИБДД, что, как да что, можно ли так делать. Они говорят, то, что нет, все, эта машина ему навсегда остается, потому что без номерные двигатели нового собственника у этого, у этой машины уже не будет.
3: А почему?
0: Потому что двигатель без номерной. А она сверху не пройдет.
3: Интересно. Ну ладно, понял. Ну, то есть, если ты прикладываешь договор о вот, двигателе, там, ну, у тебя же документы нет, есть, декларации?
0: Нет, есть. Нет, они говорят, на нем нет ВИНа, на учет она не станет.
3: Ого.
0: В целом, да, двигатели ходят нормально, пройдет катку, и все, ходят, все хорошо.
3: Понятно. А если в другой части страны регистрировать, в других регионах, не знаешь, нет такой проблемы?
0: Ну, этот момент нет, не узнавал, но вот в нашем ГИБДД в Екатеринбурге вот такая история.
3: Понял, спасибо, буду наводить справки, благодарю тебя. Следующий звонок принимаем, он будет заключительным, 237-104, быстрый вопрос, быстрый ответ, вы можете дозвониться, спросить что-то, высказаться, и вот уже есть слушатель, алло.
6: Алло.
3: Да, слушаю вас.
6: Добрый день, Александр. Двум звонящим предыдущим хочу сказать, вот эти моторы китайские ходят процентов 20. Очень много моторов было, сам занимаемся рассрочкой и тому подобное. Очень много моторов было к тому, чтобы просто даже машины из сервиса не выезжают.
3: А в чем причина-то?
6: Так они просто моторы переделывают. То есть они восстанавливают якобы моторы, пескоструют их, якобы новый мотор. А начинаешь разбирать, оказывается, мотор-то он не новый, а просто восстановленный.
3: Погоди, а если ты с завода прямо заказываешь с документами, что он с завода идет, из Китая тебе привозят, это такая же история, что ли?
6: Такая же история.
3: Очень интересно.
6: Согласен. Очень много машин просто даже из сервиса не выезжает.
3: Ясно. Спасибо тебе. Тоже интересный факт. Благодарю за звонок, друзья, и вас благодарю за внимание. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
7: Реклама спонсора.
2: Сделай каждый день особенным с Havail H3. Брутальный кроссовер обеспечит комфорт в городе и уверенность за его пределами. Благодаря интеллектуальным технологиям и системе полного привода. Обновленный Havail H3 в Регина с Havail Pro на Высоцкого 3 за 2 499 тысяч рублей. Havail H3. Веди яркую жизнь. Цена обновленного Havail H3 в комплектации Optimum 2026 года производства. С учетом выгоды 200 тысяч рублей по программе «Лояльный трейдинг». Предложение ограничено, не является офертой и действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальном дилерском центре Регина и на сайте regina@havailpro.ru.
8: Реклама.
9: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
10: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
9: А у Лены муж светодиод 96 ставил. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
10: Поехали. Скажи адрес.
9: Конечно. Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
10: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.
11: У вас ремонт? А в Петровиче Антон. Антон – плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт – идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
12: ОСТ Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 754-56-55.
13: Озонбанку 5 лет, а вам – 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
14: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции, розыгрыш на день рождения банка 2026, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june2026rules.
15: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
16: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное. Обыденность на мечту. И сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 3 999 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
17: Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейд-ин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
7: Вы привыкли во всем быть первым. Верны своему стилю. Превращаете слова в дело, а эмоции в скорость. Знакомьтесь, легендарные мотоциклы Moto Marini. Итальянцы, которые мыслят с вами на одном языке. Языке драйва и свободы. Мотосалон Емото приглашает вас на тест-драйв мотоциклов Moto Marini. Выбери свой мотоцикл в Емото. Екатеринбург, 40-летие комсомола, 32В, нулевой этаж.
18: Хирургия катаракты за 21 тысячу рублей в клинике доктора Игнатьева. Степана Разина, 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
19: Ого! А что это у вас тут происходит?
20: Мы построили катапульту.
21: Но она не работает.
20: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
21: Поможешь?
19: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
21: Да! Ура!
22: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
23: Она на горках.
22: Екатеринбург, Щербакова, 2. Limpopo-park.ru. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
24: Раз, два, три, четыре, пять. У нас ставка 3,5.
25: Семья считает, надо брать.
26: В ЖК «Микрорайон Центральный» приватный и безопасный двор без машин и школы с детсадами в двух шагах. Семейная ипотека со ставкой 3,5% на 2 года.
27: По базовой ставке 13,9%. По спецпредложению 9,9%. На 2 года или в рассрочку. Правоберег.ру.
28: ООО «Специализированный застройщик Правобережный Центральный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир по акции ограничено. Подробности в офисе продаж. ПАО «Сбербанк». Полная стоимость кредита от 6,769 до 7,408%. Акция до конца месяца. Изучите полные условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Ипотечный калькулятор».
29: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
30: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Доброе утро. 8:53 в Екатеринбурге.
1: Сейчас нас будут ждать новости на Радио Пилот.
0: Спонсор выпуска ООО «Цейс Моторс», официальный дилер «Хавейл» на «Космонавтов-3».
2: Доброе утро. У микрофона Сергей Королев и новости на Радио Пилот. Возвращать часть расходов на свадьбу предложили россиянам. Это станет своеобразным свадебным подарком от государства. А предоставить ее хотят парам, недавно вступившим в брак с лимитом до 400 тысяч рублей. Молодожены смогут получить возврат из ранее уплаченных налогов в размере до 52 тысяч. Сумма будет пропорционально уменьшаться, если затраты на свадьбу окажутся ниже указанной суммы.
0: А если больше?
2: Ну, тут, видимо, какой-то лимит, как и вот
1: ну, то есть
2: с налогом.
1: Ты потратила 2 миллиона, из 400 ты, грубо говоря, получаешь какой-то процент учитывая.
0: Да?
1: Но это опять же, ребят, все налоговые вычеты, это согласно тем налогам, которые вы платите.
2: Да.
1: Если вы платите мало, вычет у вас будет 10 тысяч.
0: И опять же, если вы за свадьбу платили официально.
1: Да, по чекам отчитываться
0: да,
1: надо
0: да,
1: будет.
0: Да, да, да.
1: Составлять, скорее всего, декларацию или какой-то там еще документ.
2: Конечно. Возможно, да.
0: А это редко кто делает.
1: Ну, это тяжело просто. Да. Ну, надо заморочиться, но можно, видишь.
2: К тому же, это пока только предложение.
1: А, это предложение?
2: Да, да, пока предложили.
1: Продолжайте жениться за свой счет, ребята.
2: Паспорта в России будут защищать по-новому. Гознак экспериментирует с новой технологией для биометрических паспортов. Персональные данные на странице будут выжигать лазером. Это исключит подделку без видимых повреждений, объяснил глава компании Аркадий Трачук. И проект планируют довести до промышленного образца уже к концу года.
1: Не знаю, что. От
2: для
1: этого
2: нас
1: ни тепло,
2: ничего
1: ни холодно.
2: Не изменится. Вообще. Да, да. Просто, может быть, по-другому будут немножко выглядеть паспорта. Это все новости к данной минуте. У микрофона был Сергей Королев.
3: Информация на правах рекламы.
4: Этот Хавейл мне муж купил. Смотри, Джолион мощь и стиль внутри. Хавейл Сити в CS Motors. Успех! Здесь твой выбор. Это успех, успех. Космонавтов 3, адрес крутой. Приезжай скорее, не тяни порой. Сервис на 5, без лишних слов. Хавейл Джолион, полет готов. 343-13-42.
5: Посмотри, какое лето. Климат, контроль, катапульты.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «СЗ Паритет Регионы», федеральный застройщик «Паритет». Синоптики обещают сегодня в городе облачную погоду с прояснениями, небольшой дождь, температура воздуха днем плюс 22-24.
3: Пилот FM.
6: Реклама.

0: Новый опорный краш.
1: Звоните на короткий номер +2 11. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-155-4. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. +2 11. Это паритет.
2: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
3: Информация на правах рекламы.
4: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
5: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 707 98 48. 8 800 707 98 48.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Екатеринбурге 9 часов утра. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.

0: Доброе утро. 9:03 в Екатеринбурге. Сегодня пятница, 26 июня. И катапульты сегодня на выезде.
1: Да, сегодня у нас выездной эфир. Мы сегодня работаем по адресу Космонавтов 3. Нами уже, как это, место намоленное. Я так вообще сюда приезжать буду каждый раз на ТО со своим автомобилем. И находимся мы в дилерском центре Havail City, CS Motors. Компания крупная, уже с 30-летней историей. Рядышком в онлайн-трансляцию вы со мной можете наблюдать директора по продажам Havail City, CS Motors. Это Алексей Зарубин. Алексей, доброе утро.
2: Доброе утро. Доброе утро, Александр, уважаемые радиослушатели.
1: Слушайте, всегда рад вам. Я вообще вот когда прихожу, смотрю, постоянно в шоуруме меняются машины, но вот тот ряд, которым мы сейчас рядом находимся, это F7, F7X и Джелеоны. Это самые популярные модели, насколько я понимаю.
2: Все верно. Это самые объемообразующие продаваемые автомобили. И данная экспозиция, она позволяет клиенту выбрать оптимальный вариант.
0: А где оранжевый?
1: Оранжевый продали уже.
0: Да? Красавчик.
1: Конечно, он уехал. Что это? Не задерживается
0: после
1: так долго
0: машина. После нашего эфира. Да. Кто-то к своему 17-му купил. Вот.
1: Да, да.
2: Все верно, самые трендовые цвета.
1: Да, да, да. Да, да. Еще я видел рейтинги. Поздравляю, кстати, и вас, и производителя, с тем, что F7, F7X и Джиллионы являются одними из самых пробежных, беспроблемных транспортных средств в нашей стране. Из новых имеется в виду, вот тех, которые сейчас локализованы. Есть ли какие-то специальные предложения, которые на покупку этих автомобилей действуют сейчас?
2: Да. Последние 5 дней есть у наших потенциальных покупателей, чтобы купить на максимально выгодных условиях. Суммарная выгода составляет более 10%. Мы подготовили каждый из автомобилей к зимнему сезону. И с набором при покупке в июне с автомобилем клиент получит помимо денежной скидки еще набор полезных опций и зимние шины в подарок.
1: Ну, это очень неплохо, учитывая, что если ты смотришь машину там за 2 миллиона, допустим, 200 тысяч или там 300 тысяч рублей, скидка в 10% от этой суммы, это я вам скажу, ого-го!
0: Существенная, да.
2: Да, и для наших клиентов действует программа рассрочки. То есть до 7 лет автомобиль можно приобрести с той заемной суммы, которая возникает, разбиваем равными частями под процентную ставку 0,01.
1: Это через банки-партнеры действует или это от производителя какая-то тема?
2: Это 4 банка-партнера, вот, которые субсидирует производитель. Это программа именно Great Wall Motor Rus.
1: И вопрос у меня. Это какие-то вот скидки 10%, это на какие-то ограниченные модели? То есть там, например, только на Джиллионы или это вообще на все?
2: В модельной линейке нашего ряда Джиллион, F7 и F7X есть ограниченное количество автомобилей, которые можно приобрести на специальных условиях.
1: А, ну то есть, грубо говоря, надо поторопиться. 5 дней осталось, и плюс еще машин относительно немного.
2: Все верно. И весь модельный ряд у нас представлен в тестовом парке. Обновленный Джиллион, новая генерация модели F7, F7X, доступна клиентам для проведения тестовой поездки и знакомства на дороге.
1: Я-то как бы как владелец Дарги тоже посмотрел. Дарга новый на тесте, да, уже?
2: Да, поставили.
1: Да,
2: специально к твоему приходу.
1: Ну, как раз покататься людям, которые хотят подобновить себе автомобиль. И еще хотел спросить, насколько выгодно, вот, допустим, сейчас приходить, не пользуясь банковскими продуктами, еще чем принося, допустим, там чемодан денег. Ну, вот с наличкой, я не знаю, там еще с чем-то. Держал человек под подушкой такой, все, покупаю автомобиль.
2: Да, для данных клиентов мы рекомендуем все-таки ознакомиться с кредитными продуктами, потому что финансовая стабильность и какая-то там частичное сохранение денег, это всегда является плюсом. Да? Тем более, что в средний срок эксплуатации автомобиля сейчас там 3-5 лет. Вот, и фактически вы ничего не переплачиваете, да, покупая в рассрочку. При этом, помимо надежности, наш модельный ряд является лидером с точки зрения остаточной стоимости.
1: Ну, то есть перепродавая его, да.
2: И самое оптимальное, когда клиент приезжает на покупку автомобиля, вносит первоначальный взнос, берет рассрочку, ничего не переплачивая, далее через какое-то количество времени дорого продает свой автомобиль с пробегом, соответственно, и с комфортом может использовать денежные средства на отдых с семьей, на какие-то
0: есть
2: развлечения.
0: То вы еще такой короткий ликбез финансовый проводите.
1: А просто, ты понимаешь...
0: Лучше так и так разложить.
1: Но я скажу так, в России даже региональные есть особенности, то есть даже те же дилерские центры, они в некоторых регионах работают там больше активнее с наличкой, где-то больше с банковскими продуктами, где-то с продуктами от производителя. И вот здесь надо конкретно каждому покупателю проводить не просто ликбез, вес. Надо консультацию прям целую проводить. Что будет выгоднее при покупке конкретного автомобиля? Можно свой автомобиль сдавать в трейд-ин в качестве первого взноса. Получать там какие-то бонусы, преференции от производителя за это. Плюсом брать какие-то банковские продукты и за это еще снижать ценник. Многие просто думают, что сейчас я принесу чемодан и вообще и просто и сразу меня расцелуют. А вы посчитайте, выгодно ли это будет или нет. Получите вы какие-то снижения в цене или нет. Ну и еще, сейчас после обновления того же Джилиона, он все такой же популярный, ну то есть расхватывают?
2: Да, это самая продаваемая модель в нашей линейке. Примерно 70% объема продаж приходится именно на модель Джилион.
1: А есть какой-то топчик цветов вообще? Ну то есть вот у них был какой-то же сейчас фирменный голубой, я видел такое, небесного цвета.
2: Да, помимо этого есть еще ярко-алый. Вот, глубокий. Вот. Привлекающий внимание на дороге этот цвет.
1: Ну, белый все так же, наверное, популярен.
0: А розовенький?
1: Розовенький, это какой тебе?
0: Ну,
1: шампань,
0: что ли? Фуксия, например.
1: Нет, дружок, сама покрасишь. Какая фуксия? Это что, мы тут обсуждаем алый фуксию свою?
2: Для наших клиентов, на самом деле, у нас в наличии более 87 автомобилей. Мы подберем оптимальное сочетание цвета, вариативности салона, потому что доступны кожаные салоны не только с черным цветом, но и с красными вставками. Поэтому персонифицируем автомобиль под любой запрос клиента.
1: До которого у нас, еще раз я напомню, то есть каждый день ждут этот месяц до 30 числа?
0: Да,
1: до 30 июня.
2: Все верно, осталось 5 дней, до 30 июня действуют специальные цены, скидки, подарки для наших уважаемых покупателей. Всех рады видеть нас на тестовой поездке. Вот, при покупке автомобиля действуют все преференции, зимние шины, в общем, все, что необходимо для эксплуатации с комфортом автомобиля бренда Хавейл.
0: И лопатка цвета Тиффани.
1: Это тебе, персонально.
0: Это мне.
1: Алексей, спасибо огромное. Мы приглашаем наших радиослушателей к вам на Космонавтов 3. Ну и вам, друзья, если хочется прямо сейчас поучаствовать в игре, это может знать каждый. Телефон пригодится, 237-104. Набирайте, отвечайте на вопросы, выигрывайте призы.
3: Реклама. Xenon Shop 96. В наличии новые фары на автомобили от 3000 рублей. Корпуса и стекла фар от 1500 рублей. Установим с гарантией. Становись ярче с нами. Звони 385-85. На старт, внимание, Шартаж-пляж.
4: Объявляем старт пляжного сезона. Шартаж-пляж открыт.
3: Марш на Шартаж-пляж.
4: Шартаж-пляж открыт. Приезжайте и отдыхайте.
3: Карта проезда на шартаж-пляж.рф.

0: салон «Авто в 3» – адрес крутой. Приезжай скорее, не тяни порой. Сервис на 5, без лишних слов. Хавейл Джолион, полет готов. 343-13-42.
1: Встречайте «Танк 300» в официальном дилерском центре «Танк Регинас» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк 300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинас» на Высоцкого 3.
2: Свидание в букете .рф. Едешь в гости? В букете.рф. Юбилей в бухгалтерии? В букете.рф. Подарок для тещи? В букете.рф. Забыл о годовщине? В букете.рф. В букете.рф. Цветы на все случаи жизни. Доставка круглосуточно. ИП Каутаев Сергей Юрьевич. УГРН ИП 318-665-8300-30-848.
3: Круто!
4: Вместе кататься будем. Всему научу. Держи-ка шлем и экипировку.
5: Спидбайком от Емота ребенок быстро отвлечется от гаджетов.
6: Пора-пора. Емота.
4: Дорогая, мы на треке. Классно потренировались. Довольны.
5: Огромный выбор мототехники от спортбайка до чопера. Это в Емота. Екатеринбург, 40-летие комсомола, 32В, нулевой этаж. Емота.ру.
7: ИП Богатырев Анатолий Валерьевич. Огранник 304-667-404-800-092.
8: Солнце детских улыбок. Море вас. Восторгов и всплеск отличного настроения.
9: Гости курорта в Баден-Баден просто купаются в лете. И лететь никуда не нужно.
8: Бассейны и бани, песчаные пляжи и шезлонги, анимация и летний прокат.
9: Лето на курортах Баден-Баден. Бронируйте со скидкой на сайтах курортов.
10: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. ООО «Баден Групп». Екатеринбург, Зимняя, 23. ОГРН 116-965-802-70-65.
11: Тепло ли тебе, девица?
12: Ой, душно мне, батюшка. Кондиционер бы наладить в твоем железном коне. Лето уж скоро.
11: Да, стало быть, пора в «Прайм-сервис».
9: Пора готовиться к лету с автотехцентром «Прайм Сервис». Диагностика и заправка кондиционеров с гарантией. Профессиональное оборудование, тщательная проверка герметичности с помощью ультрафиолета и фиксированная цена. «Прайм Сервис». Студенческая 80/2. Prime196.ru.
13: Хочется автомобиль получше, но не хватает бюджета? Оформи кредит на любое авто можно в автосалоне «Атлантик Про». Таганская, 77.
14: Кредит предоставляет по ОДБ. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
15: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
16: Катапульта.

0: выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Доброе утро. В Екатеринбурге 9 часов и 17 минут. Мы начинаем конкурс «Это может знать каждый». Его спонсор ИП «Гребец» Артем Константинович, правовая компания «Гребец».
3: Вот, ребята, сейчас у вас есть возможность дозвониться. У нас в очередной раз у людей дрожат руки. Пятница, видимо. Все уже где-то в сторону дачи двигаются. 237-104. Если вы хотите прямо сейчас поучаствовать в игре, это может знать каждый, ответить на вопросы и заполучить себе приз, набирайте наш номер, попадайте в эфир. Надеюсь, что со связью у нас все в порядке.
2: Да, у нас сегодня тема воды будет.
3: Про воду?
2: Да, про
3: питьевую
2: воду.
3: Или вообще?
2: Про всякую.
3: О, кстати, сейчас до сих пор в некоторых районах же, вот там на юго-западе...
4: Опрессовкам
3: посвящается. Нет, там не опрессовки, там какие-то отключения были, там то ли какие-то ремонтные работы, то ли еще.
4: Поэтому, ну, это
3: ребята,
4: плановые на некоторых.
3: У кого тема воды бомбящая, пожалуйста, ты что связь?
2: Алло.
3: Алло. Не, пропал. 237-104, ребята, наберите наш номер, проверим, что у нас вообще, работает, не работает.
2: Вода есть, связи нет.
3: О, алло. Есть связь. Алло, доброе утро.
5: Алло.
3: Как доброе зовут утро. Тебя, привет.
5: Александр.
3: Кем работаешь, Сань?
5: Экономистом.
3: Что сэкономить получилось?
5: Да пока что...
2: Ну, кому
4: пока что одни траты.
2: Кому,
3: ну,
2: экономишь?
3: Да, что ты там на предприятии где-то...
5: На предприятии, да.
3: Что изготавливает всех. Предприятие твое?
5: Электроэнергию. Подключаем.
2: Экономить-то ее
3: надо. Подключаем?
5: Угу.
3: То есть ты приходишь такой, весь такой экономный, подключаешь, а потом как начинают тарифы драть?
5: Но нет, это уже тарифы не мы.
3: Но я говорю, это уже не к тебе. Сань, мы для тебя приготовили, как мы и говорили, вопросы о воде, раз ты у нас энергетик. Давай, три вопроса, ответь правильно на все три, получишь приз.
2: Итак, поехали. Какого физического состояния воды не существует?
3: Твердое, газообразное, желеобразное. Ну, очень легко.
2: Ну,
5: желеобразное.
3: Естественно, да, желеобразного не существует. Давай дальше.
2: Как называется парадокс, когда горячая вода замерзает быстрее холодной?
3: Парадокс миксера, парадокс Мпембы, парадокс Морозова.
2: Сашка, и ты тут прям, может,
3: везде.
2: Не Сашка, со своим может,
4: парадокс. Сашка, парадокс.
2: Нет, так может, все равно какой-то,
3: ну,
2: парадокс.
5: Такого не слышал, конечно.
3: Парадокс миксера, парадокс Мпембы, парадокс Морозова. Я так понимаю, имеется в виду вот эти хайповые видосы, когда в минус там 40
2: да,
3: градусов кипяток
2: да.
3: выливаешь, и он превращается моментально в ледовый пар.
2: Вот этот процесс как-то называется? Как?
5: Ну, наугад, парадокс Мпембы.
3: И это правильный
2: да?
3: ответ.
2: Да?
3: Угад
2: да.
3: тебе помог. Ну так. И заключительный вопрос.
2: Сейчас вот про заливы будет вопрос. Какой из этих заливов является крупнейшим в мире?
3: Персидский, Бенгальский, Гудзонов.
2: Крупнейший в мире залив.
5: Бенгальский.
2: Бенгальский.
3: Бенгальский?
2: Красиво звучит.
3: Это окончательный ответ?
5: Нет.
2: Нет, так.
3: Ну,
2: хорошо.
3: А Персидский залив, что, нет?
2: Гудзон.
5: Ну, пусть будет Бенгальский.
3: Все-таки Бенгальский. Мы принимаем твой ответ. Вот смотри, Персидский залив, он 239 тысяч квадратных километров. Относительно небольшой вообще.
2: Mm-hmm.
3: Гудзонов больше в 4 раза почти. 819 тысяч километров. Бенгальский больше гудзоновского почти в 2,5 раза. 2191 тысяча квадратных километров.
2: Ты молодец.
3: Что там получается? 2 миллиона почти.
4: Да, да. Ну, это в Индийском океане, там все большое.
3: Ну что, поздравляем тебя, Санек, с победой. Молодец.
2: Молодец, да.
3: Да.
2: Трубку
3: ну что,
2: не клади.
3: Не клади трубку. Кстати, хотел сказать, что у нас в копилке призов есть билеты в «Континент Синема», в ТРЦ «Латырь». Пойдешь фильмы смотреть за наш счет. Билеты на любой репертуарный спектакль в театр драмы, в ТЮЗ или в «Коляда театр». Билеты в музей изобразительных искусств, сертификат в салон «Дископрав». Тут уже сам выберешь. Кричи «Катапульта» и оставайся на связи. 3-4.
5: «Катапульта».
6: На «Радиопилот».
7: Информация на правах рекламы.
8: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
9: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
8: Ни за что, я все решу, уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
9: Правда?
8: Правда.
1: До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
10: Предложение ограничено. Банкротство увлечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: спонсор рубрики «Катапульта онлайн» ООО «АН Атом».
1: Здравствуйте, подписчики, сижу на лавочке.
2: Это я.
1: Сходила на мусорку. Всем пока. Пошла домой.
3: Доброе утро. 9:24 в Екатеринбурге. С вами «Катапульта». Предлагаю рассчитаться на первый и второй и выяснить, кто из нас залипает на коротких видео во время работы и скрывает это.
4: Я.
0: Как? Но ты не скрываешь.
3: Ты не скрываешь это, понимаешь? Каждый второй сотрудник, как выяснилось в ходе опроса в России, скрывает, что смотрит короткие видео на работе. Я вычитаю. Первый, второй, первый.

0: Во время обеда.
1: Она не хочет рассказывать, да, что она вчера.
2: Что ты начала рассказывать. А я вот вчера, и вчера, мы тебя перебили.
3: Кастинг проходила на диване.
0: Вчера?
2: Да,
1: ты что-то вчера какой-то коротыш снимала?
3: Какая-то ты потрепанная. Нет. То, что на кастинг
1: распаковку какую-то делала?
2: Да, что?
1: Что ты делала?
2: Забыла уже.
0: Чек-распаковка, это Нина Власова-то вот это вот. Здрасте, подписчики. Вчера показывала, карасей купила в монетке. Живых.
3: Вот это блок, который мы заслужили. Лайфстайл.
1: У нее нифига не коротыши.
3: Мне нравятся эти ее коротыши с подругами. Типа, вот смотрите, Степановна живая еще. А то вы уже подумали.
0: А мне нравится там этот кот у нее, Муська. Кошка тоже смотрит на карася вечно. Эту же распаковку.
3: И рыбку съесть, и на карася.
1: Я начинаю сомневаться, у нас в бригаде точно стилист современный работает?
0: Значит, большинство смотрят видео во время обеда. Перед тем, как приступить к какой-то сложной задаче, типа я разомнусь сейчас.
1: Заняться сексом, посмотрю, как коротыш.
0: Я готов, понеслась. Ну и в конце рабочего дня, когда осталось там, ну, минут 5-15-25, полистать. Ну, что, надо же как-то добить до 6 вечера-то.
1: Назовем это так.
0: А
2: как же пойти в туалет?
0: А что люди, вопрос, а что люди чувствуют во время просмотров, а особенно после? Некоторые ощущают чувство вины, ведь они делают это во время работы, да, от начальника скрывают, как бы немножечко даже стыдно. Кто-то раздражение. Что ж я такой, не могу никак вот избавиться от этой привычки дурацкой. Ну, а эффективность чувствуют только в моменте.
2: Ну, в общем, эффективность такая. Чего?
3: Чем не отличается от фильмов для взрослых?
1: Да, я вообще, чем это действительно отличается от просмотра чего-то вот такого, типа 18+. Да ничем. Только руки мыть приходится в первом случае.
0: Есть возможность круто заработать за лето. Значит, россиянам сказали, что можно зарабатывать до 8 миллионов рублей за сезон на улитках. Огородные моллюски давно считаются сельхозпродукцией. Кстати, можно от государства там какие-то привилегии даже поиметь, потому что это агрономное какое-то хозяйство. Килограмм живых улиток стоит 500 тысяч. Для небольшой фермы хватит там, ну, там уже расписали, сколько вложений, то все. Ну, главная проблема со сбытом.
2: А, да, то есть собрать ты их соберешь. Это как собери килограмм комаров, да, потом их день.
0: Вырасти ты соберешь, но вот сбыт...
1: А куда их обычно добывают?
2: Куда их? В рестораны? Куда их?
0: Ну, в рестораны, друзьям, пакетами, я не знаю, снимать.
3: Я вспоминаю, как мы колорадских жуков в детстве собирали, там что-то по копейке получали.
1: Хотя бы развлекуха, ты их в бензине топил.
0: Колорадских вы сдавали по копейке?
3: Не, собирали.
1: Ты в курсе, что сбор колорадских жуков в банке с бензином сейчас самое дорогое удовольствие?
3: Да, есть для бизнеса, значит.
1: Запах лакшери просто.
4: Утреннее шоу на Радиопилот.
5: Информация на правах рекламы.
6: Наука – это точность и продуманность. Искусство – это чувство и атмосфера. Мы соединили их и создали место для жизни и планов на будущее, в котором хочется думать, работать, любить и растить детей. Квартиры в квартале «Наука и искусство» в Автузгородке со скидкой 10% до 30 июня. «Атом». Создаем поводы любить город. ООО «АН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемом объекте, город Екатеринбург, улица Ленинского, 39, ЖК «Наука и искусство». Застройщик ООО «СЗ Атом Студенческая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Договор по 214 ФЗ РФ об участии в долевом строительстве.
4: Реклама.
7: Алло, кто это?
8: Это ты из будущего.
7: Круто. И где мы сейчас?
8: Где-где? Там, где купили апартаменты.
7: Wellness-панорама? Фантастика! Выходит, это было верное решение?
8: Еще бы! Сам скоро оценишь.
9: Инвестируйте в удовольствие и получайте доход. Инвестиционные апартаменты на термальном курорте Wellness-панорама от Baden Family. Бесконечный бассейн, спа, рестораны. Wellness-панорама. Отличный отдых и выгодная инвестиция в будущее. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: О, приснилось, что я завтрак проспал.
11: Успеем! Завтраки до 12 утра и всего 259 рублей.
12: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
13: Как много всего нужно купить для ремонта ванной? Как при этом не потратить лишнего? Нужна ванна.
14: Академия сантехники.
13: Смесители.
14: Академия сантехники.
13: Водонагреватель.
14: Академия сантехники. Амундсена 103, Татищева 54. Базовый переулок 47В.
15: Люксюм, Омнитекс, Топ-Грейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяйте.

0: на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Краснолесья 100/2. Организация аттракции ЗАО «Аксомобильдекор». Акция действует с 25 апреля 2026 года по 31 июля 2026 года. Сроки, порядок и ограничения акции на краскибезриска.ру.
1: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Айвазовский? Подлинник?
4: Конечно! Здесь все настоящее! И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
3: Шедеврально!
4: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге 216-06-16. айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.дом.рф.
5: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentleman.ru.
3: Ого, вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно от планеты. Интернет со скоростью 1 гигабит в секунду. Вау! И так много телеканалов. Класс! Рекомендую планету.
6: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца июня и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок.
7: Не оферта, акция для новых клиентов до конца июня этого года. Подробности на Planeta.tc.
8: Открыта вакансия в отделе рекламы «Радиопилот». Опыт работы не обязателен. Соискатели штатной должности проходят теоретический и практический курс обучения. Система оплаты гибридная. Требуется обязательное высшее образование. Адрес для отправки резюме – german@pilotfm.ru.
9: Катапульта. Бабах!

0: катапульта.
1: Доброе утро, автомобилисты. 9:36 в Екатеринбурге, и мы начинаем проверку на дорогах. Ее спонсор ООО «Уникум Плюс», официальный дилер Kia и Honda, Росточная, 38, телефон 372-77-77.
2: Ну что, ребята, давайте обозревать ситуацию. Значит, в районе Малышевской развязки ДТП, прям трамваи стоят колом, и у нас пробки между Гагарина и Высоцкого, получается, Старомолотова, в оба направления люто все стоит. Затруднение из-за того, что кто-то где-то чего-то решил там как-то развернуться, выехать неудачно и так далее. В общем, как обычно, печаль, тоска, будет ли какая-то ответственность за это, сейчас посмотрим еще. Затруднения в движении также из-за ДТП в районе Фурманова-Ткачей со стороны, получается, улицы Машинной. Вот так. Белинского тоже немножко подстаивает направление центра. Как обычно, Московская от развязки в направлении Волгоградской, там с затруднениями, дальше попроще. Космонавтов, Шевская, улица Бакинских комиссаров, Халтурина, Бебеля. Все свободно вообще. Чего? Люди решили не ехать, видимо, правда, что ли, на метро поехали из-за этой проволочки с бензином. Значит, затруднения в движении еще, возможно, возникнут более крупные сейчас в районе кольца Серафима Деревня со стороны Широкой речки, потому что там ДТП случилось, я так понимаю, в направлении Дегенина. Затруднения остаются на Серафима Деревня перед Шаумяна и пока вот, ну, перед Московской горкой по улице Куйбышева со стороны Хохрякова. В целом, это все пробки, самые лютые, конечно, сейчас связаны с аварией на Жибайке, поэтому объезжайте их стороной и соблюдайте правила.
3: Информация на правах рекламы.
4: Внимание! Отличная новость! «Уникум» – официальный дилер Kia и Honda объявляет старт продаж новых автомобилей. Для вас новые Kia, Hyundai, Honda, Toyota в наличии и под заказ. Фиксированная стоимость. Срок поставки 7-10 дней. Оплата только при выдаче автомобиля. Гарантийная и сервисная поддержка от официального дилера «Уникум». 30 лет в Екатеринбурге. Росточная, 38. Звоните +7 343 372 77 77.

0: катапульта.
1: В общем, должны работать трезвые.
2: Утреннее шоу.
1: Ну, у нас таких нету, у нас все нормальные ребята.
0: Катапульта.
2: На радиопилот.
3: Доброе утро, 9 часов и 41 минута в Екатеринбурге.
4: Сейчас нашим слушателям очень понадобится трансляция катапульты. Она идет на сайте pilotfm.ru, там с главной страницы прямо есть кнопка «Смотреть». Нажимаете ее, видите перед собой зашифрованное словосочетание. Эти картинки надо разгадать, дозвониться по телефону 237-104, сказать правильный ответ и выиграть приз.
3: От нашего спонсора это АО «Тандер Магнит у дома». Есть звонок у нас.
4: Кто на связи? Алло.
5: Алло, здравствуйте.
4: Здравствуйте, Аня. Как зовут вас?
5: Аня.
4: Аня. Чудесно, Аня. Расшифровали? Или пытаетесь?
5: Да.
4: Ну-ка.
5: Ну и что? Мне кажется, это навигатор.
4: Нет. Нет. Не думай так напрямую. Что изображено?
5: Карта и телефон, кнопочка.
4: Ну, так и... в чем карта?
3: Карта, ну, удобно это очень. Ну, где? У. Не носишь с собой карту, она у тебя...
4: Ну, ты в магазины часто ходишь?
5: Часто.
4: Ну вот, чтобы не носить с собой вот эти вечные карточки, что придумали?
3: Ну, Анечка, давай. Анюта... Ну, карта где?
5: Оплата без налом, что ли?
4: Ну, не совсем. Это...
6: Карта где? В?
3: Ну,
4: ну это же все просто. Соедини две картинки-то, ну.
5: Карта в телефоне.
4: Вот! Да! Молодец! Же... А ты что, не пользуешься такой системой? Это очень удобная тема.
3: Да, а карта Магнит Плюс в телефоне – это и кэшбэк, и скидки, и персональные предложения. Магнит у дома – это, ну, часть привычного маршрута, уже миллионов покупателей. Более 20 тысяч магазинов по всей России. Очень удобно, доступно. За свежими продуктами и любимыми товарами только туда. Вот. А сертификат в Магнит на 1000 рублей мы тебе дарим.
5: Ура.
4: Сейчас кричи катапульта, да, и не клади трубку. Давай, 3-4.
5: Катапульта.
2: Утреннее шоу на радиопилот.
0: Пилот FM.
7: Реклама.
8: Уважайте свои личные границы. К вашему Мерседесу или БМВ тоже нужен экологичный подход. Техцентр Штутберг – это 12 лет осознанного сервиса. Видеоотчет ремонта. Все по-взрослому, с гарантией и без токсичности. Штутберг – сервис в глубоком контакте с вашим автомобилем. Сайт штутберг.рф.
9: Дети, всем важное занятие на каникулы. Обязательно посетите Баден-Лэнд, новый термальный курорт в Екатеринбурге. И родителей с собой. И не надо мне сочинения на тему каникул. Я жду отчет.
10: Новый парк водных развлечений. Детская анимация каждый день. Скидки для детей. Подробнее на сайте baden-land.ru.
11: 0+.
12: Знаете Катю, эксперта по малярным материалам? Может, и Сергея? Гуру по отделке стен встречали?
13: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки Knauf Rotbund 30 килограммов, 11 мешок в подарок. Идет ремонт, идем в Петрович.
14: Акция до 30 июня 2026 года. Подробнее на petrovich.ru. Улица до Петрович, Санкт-Петербург. УКРН 106-784-754-56-50.
15: Впервые в Екатеринбурге Виктор Добронравов и джаз-бенд LRK Trio. 30 июня в Летнем театре в парке Маяковского. Музыка, которая объединяет поколения. Советские шлягеры и джазовые хиты под открытым небом. Билеты на сайте teatr.etipkayo.rf.
16: Для зрителей старше 6 лет. НАО Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург. Улица Мичурина, 230. ОКН 102-660-542-26-78.
17: Русская медная компания представляет 4 июля на УГМК-арене большой турнир по смешанным единоборствам. В главном бою вечера Влад Белас-Ковалев защищает чемпионский пояс в поединке против Михаила Рогозина. В соглавном противостоянии турнира Иван Штырков и Гаджи Автомат сойдутся по правилам кикбоксинга. 4 июля. УГМК-арена. Не пропусти большой вечер единоборств от русской медной компании.
18: 12+.
19: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
16: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
6: Ого! А что это у вас тут происходит?
7: Мы построили катапульту.
11: Но она не работает.
7: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
11: Поможешь?
6: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
11: Да! Ура!
19: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
11: Она на горках.
19: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ООО «КИТ Екатеринбург». ОГРН 108-667-1807. 0+.
18: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
20: Катапульта. Бабах!

0: утро, 9:51 в Екатеринбурге.
1: И вновь с нами новости на Радио Пилот.
0: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
2: Доброе утро, у микрофона Сергей Королев и новости на Радио Пилот. Беспилотные трамваи появятся в Свердловской области. Минтранс включил наш регион в список объектов, где разрешено движение таких машин. Но полностью беспилотными трамваи пока не будут. В кабине обязан находиться водитель-испытатель, который контролирует работу систем. Эксперимент уже стартовал в Москве 2 года назад. Там ездят уже 4 беспилотных трамвая, а в области протестировали недавно автономный трамвай. Искусственный интеллект справился успешно, распознавал препятствия и тормозил заблаговременно за там 7-10 метров до препятствия, но все равно пока не доверяют полностью ему движение.
0: Не надо, не надо.
2: Угу. Интересно, а кто будет принимать оплату? Тоже искусственный интеллект?
1: Я бы попросил новости с фразой «беспилотный» не начинать. Как-то сразу вздрагиваешь.
2: Боязно становится.
1: Просто на автопилоте. Вот. И мне кажется, вообще на самом деле тема транспорта на автопилоте, особенно общественного, ну, конечно, всегда у людей вызывает кривотолки. Да, трамвай — это свои колейные, как бы они по своей колее ездят. Да, да, да. Но просто у нас под трамваи, как показывает опыт сегодняшней аварии на ЖБИ, лезет вообще все подряд. Понимаешь? И вот там, где автопилот бы справился, у нас бы еще вот машины бы с автопилотом нормально делали.
0: Пилотом бы нормально.
1: Не, на самом деле, вот операторы должны быть всегда, потому что всякие ситуации присутствуют. Поэтому я не думаю, что полностью заменят вообще. Как вот это, допустим, в Китае есть у них и грузовой транспорт на автопилотах, и в порту у них там
2: и на такси, перегруз... по-моему, у них тоже на автопилоте появились.
1: У них пункты сортировки на этих роботах яичных работают. Там тоже никого,
2: кроме машин, нет. У них есть целые распределительные центры, где нет ни единой живой души, там все на автоматизме.
1: Да. У нас до такого еще далеко, опять же, в силу менталитета.
2: В Госдуме предлагают ввести налоговый вычет, на этот раз за содержание животных из приюта. Россиянам, которые приютили кошку или собаку, хотят компенсировать до 50 тысяч рублей за каждого питомца в течение 3 лет. Эти деньги можно будет потратить на корм, лекарства и услуги ветеринара.
0: А какая-то опека будет, которая будет следить?
1: Ну да, как за ними следят.
0: Наверняка. А то начнут брать животных только ради выплаты.
1: Вот ну, этот момент, смотря какие продумать. Выплаты, понимаешь, там, если это выплата 500 рублей в год, так это как бы, что за выплата? Я, если это будет приличная выплата, так и я своих, может, оформлю, испачкаю их специально.
0: Пусть обратно.
2: У Курского вокзала стою я молодой. Adidas и дизайнер Рик Оуэнс выпустили надувные куртки и шорты со встроенной вентиляцией.
1: О, да, я видел это.
2: После нажатия на специальную кнопку включается система, которая раздувает одежду и помогает охладить тело.
1: Выглядит ужасно просто.
2: Ужасно, да, и напоминает этих вот животных костюмы, которые тоже со встроенным вентилятором.
3: А как же сейчас же все слимчик, а там вот такая вот надутый такой шар, колобок идет.
1: Не, вот там это ты типа на время. То есть ты промок такой или еще что-то, или одежда подмокла после спорта, ты включил, она так надулась, ты как этот человек Мишлен походил.
3: А девчонок-то развлекает нормально. Чё, чё, покажу, сейчас я бух.
1: Она не там надувается. Она вся надувается.
3: Интересно.
2: И быстро сдувается, если что. Это все новости к данной минуте. У микрофона был Сергей Королев.
4: Информация на правах рекламы.
5: Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе?
4: Только в июне. Скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр». Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 800 000 рублей.
5: Жить в центре города рядом с Макаровским мостом и наслаждаться тишиной и уединением.
4: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
5: ООО «Специализированный застройщик Sinaradevelopment». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года.
6: Лето снаружи, лето внутри.
7: Климат, контроль, катапульты.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «Осмотосервис». Официальный дилер «Джили» на Билимбаевской 8Б. Синоптики обещают сегодня в городе облачную погоду с прояснениями, небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 22-24.
8: Пилот FM.
9: Реклама.
8: Вообще нет смысла по городу мотаться. Сразу в Осмото и жизнью наслаждаться.
9: Можно, конечно, было спеть это песни про то, что условия у нас интереснее.
8: Да погодите вы петь! Суть-то от этого не поменяется. Каждый в Осмото условиям покупки удивляется.
10: Осмото!
8: Любая модель Джили на очень выгодных условиях покупки. Больше нет смысла по городу мотаться. Сразу в Осмото. Берембаевская, 8Б. Звоните 28-37-08. Осмото. Подробности в салоне.
11: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
12: Информация на правах рекламы.
13: О, только не китаец. Сказали бы вы до встречи с гибридом Xlantix ET. Производство в России. Более 5000 довольных владельцев. 468 лошадей. Пневмоподвеска. Разгон до сотни за 4,8. Сейчас самое время пересесть на гибрид. Когда на Xlantix ET действует субсидия 925 тысяч рублей. Испытайте премиальный гибрид. Приезжайте на тест-драйв в автобан на Селькоровскую 23. Акция действует с 1 по 30 июня этого года.
11: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 10 часов утра. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Машину летом поменяй. В «Атлантик Про» ты заезжай. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: Доброе утро. В Екатеринбурге 10:03. Пятница. Сегодня 26.06.2026.
1: Ой, сегодня такая дата, кстати, да. 26.06.2026. В общем, ребята, всем здрасте. С вами все еще Катапульта, и мы сегодня на выездном эфире. Мы находимся в дилерском центре Havail City, CS Motors на Космонавтов 3. Рядышком со мной как раз директор этого дилерского центра Александр Свиридов. Александр, доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Ну, отдохнул, хорошо. Вот оно. К лету,
2: замечательно.
1: К лету продаж готов, как говорится. Что сейчас популярного в направлениях у именно Havail City? Какие модели сейчас пользуются спросом? Вот выходил новый Джилион, мы уже как раз о нем рассказывали. Так ли популярен сейчас он и какие конкретно комплектации пользуются спросом? Берут ли люди максималку?
2: Александр, ну здесь все классический. Джилион — это бестселлер продаж. Он как продавался, так и продается. То есть эта модель, она лидирует в продажах, она занимает первое место в рейтинге продаж не только у нас в Havail City, но в принципе на рынке.
1: У него максималка, она сейчас сколько стоит, если брать вот базовую цену без каких-то скидосов и так далее? Ну, хотя бы примерно.
2: Максималка сейчас стоит, 2 899 000 можно купить автомобиль.
1: Это прям вообще полный фарш,
2: как говорится. Да, максимальная комплектация, у нас есть такие машины, мы их предлагаем. Но если мы говорим, допустим, наоборот, оттолкнемся от обратного.
1: От минимальной.
2: От минимальной стоимости. Это 2 049 000 можно купить.
1: 2 049 000, да. Это без учета...
2: Скидок, подарков, да. Это базовая цена на данную модель. Но помимо базовой цены сейчас наши клиенты могут получить дополнительные выгоды. Допустим, до конца месяца, до конца июня мы предлагаем подарки на автомобиле на выбор клиента. Либо можем предложить скидку. Она может достигать, я думаю, до 10% сейчас скидка на автомобиль может достигать.
1: Это только вот 5 дней, как мы говорили буквально час назад. Это в 5 дней надо уложиться, быстро собраться с мыслями.
2: Ну, нужно мобилизоваться, приехать нам в салон, пройти тест-драйв и заключить договор.
1: А вот у всех наверняка возникает вопрос. То есть это подарки, прочие радости и снижение цены, оно предусмотрено в случае только удорожания машин? Ну, то есть, если я беру, например, максимальную комплектацию, плюшек будет больше, или их будет ровно столько же, как и для человека, который берет самый минимум?
2: На самом деле это не зависит от цены автомобиля, от его комплектации. Да? У нас индивидуальный подход к каждому предложению, потому что у кого-то, допустим, есть трейд-ин, у кого-то нет трейд-ина, от этого немножко условия могут поменяться. Кто-то приобретает автомобиль, допустим, в кредит, да, там условия свои будут индивидуальные. У нас есть рассрочка еще 0,01.
1: Это ну, там них... определенные условия, опять же.
2: Ну, да, знать. Конечно. Первоначальный взнос там от 60%. Да, и можно получить такие выгодные условия. Это сейчас уникальное предложение на рынке. И мы его предлагаем, оно действует, можно приехать, подать заявку и оформить автомобиль. То есть, допустим, рассмотрим такое предложение. Человек приезжает, сдает свой автомобиль, это идет как первоначальный взнос, а остаток под 0,01 он в течение года может сплатить, то есть без переплаты. Это, ну, очень выгодно, на мой взгляд.
1: Ну, вообще, на самом деле, вот если смотреть по моделям Havail, эксклюзива достаточно много. Я не беру даже там хиты продаж, такие как Джилион. Вот мы стоим возле FCMX, и, по сути, это единственный кроссовер, у которого есть такое бронебойное сочетание очень мощного двигателя, двухлитрового, с выносливой коробкой и цена демократичная. Вот сейчас ничего подобного у других производителей нет, все остальное уже дороже.
2: Да, Александр, это верно. Еще сейчас эта модель обновилась, она вот буквально недавно мы привезли эти машины. У них обновленный двигатель идет, у него сейчас 238 лошадей.
1: 238?
2: Да, 238 лошадиных сил. Машина стала более динамичная, более интересная в управлении, более собранная. У нее есть изменения по оснащению ее мультимедийной системы, то есть она стала более продвинутая. И в целом это такое сбалансированное предложение по соотношению цена-качество.
1: Ну и плюс такие характеристики.
2: Да, и, ну, в принципе, кто, наверное, планирует приобретать автомобили или немножко следит за рынком автомобилем, ну, и ранее я уже говорил, что у нас весь модельный ряд обновился, все машины сейчас с обновлением. То есть это где-то новый двигатель, где-то обновление интерьера, где-то экстерьер чуть обновился. То есть во всех автомобилях есть приятные доводки, которые будущим покупателям будут интересны. Даже а текущим, кто ездит, то есть многие клиенты приезжают, владельцы сравнивают и видят для себя дополнительные плюсы, чтобы, допустим, обновить свой текущий автомобиль на новый. Обновленный. Да. И это интересное предложение, мы его тоже можем реализовать путем программы Trade-in. Клиент может приехать, мы сделаем оценку, он также может дать нам свой автомобиль, текущий Havail, и приобрести новый.
1: А для таких вот людей, которые с Havail на Havail пересаживаются, для них какая-то еще особая программа, что ли?
2: У нас действует специальное предложение для таких клиентов, но оно внутреннее. Это не какая-то федеральная программа. Ага. Мы в индивидуальном порядке для таких клиентов.
1: Ну, то есть такая клиентоориентированная лояльность, да.
2: Да, мы предусматриваем дополнительные условия, дополнительные выгоды.
1: Ну и надо сказать, что эти модели, ну, конкретно у Havail, те, которые в бюджете до 3 миллионов рублей, одни из самых востребованных и менее теряющих вообще на вторичном рынке по цене.
2: Совершенно верно. Например, вот те, кто приобретал ранее автомобили, ну, допустим, 2-3 года назад. Сейчас они приезжают и получают оценку своего автомобиля. Ну, конечно, не в те деньги, которые приобретали, но очень близко.
1: Ну, понятно, да. Но и, это хорошая выгодная тема.
2: И потеря минимальная у них на приобретение нового.
1: Ну, и напомним, что вот эти акции с 10% снижением цены, они действуют только до конца месяца, потому что количество машин под эти акции ограничено.
2: Да, у нас есть наличие автомобилей на складе, которые мы предлагаем. Я думаю, что эти автомобили мы просто распродадим до конца месяца, поэтому мы предлагаем.
0: А сколько их всего? Вот, так, на
1: тебе?
0: Пальце. Да. Больше 10, меньше 10? Сколько
2: у нас есть сейчас... По этой акции 10 автомобилей Джилион, 5 автомобилей F7, 5 автомобилей M6 мы готовы предложить. Да, есть несколько Дарго. Ну, то есть, есть автомобили всего модельного ряда,
1: надо
2: но
1: успеть.
2: Их не так много, да.
1: Да, надо успеть. Вот. Александр, большое спасибо. Я знаю, что мы в CS Motors не последний раз, и мы увидимся еще в июле, совсем скоро, да, и еще поговорим о том, что нас с вами ждет. А сейчас, друзья, помимо того, что приглашаем вас на Космонавтов 3 протестировать машины, узнать о цене, прицениться и успеть в эти 5 дней, приглашаем вас еще поучаствовать в нашей киношной игре «Окончательный монтаж». 237-104, прямо сейчас звоните, угадывайте фильм, выигрывайте призы.
3: Реклама.
4: Привет, Сань. Куда спешишь?
5: Готовь сани летом. Xenon Shop 96. Улучшают свет по ценам 2020 года. А еще скидки и бронирование фар в подарок.
4: Что это значит?
5: Это значит, что они снизили цены до цен 2020 года и броня фар в подарок. Без очередей и долгих ожиданий, как осенью. Готовь сани летом. Xenon Shop 96.
6: Акция с 1 июня по 31 августа 2026 года. Подробности по телефону 385-85. ИП Смирнова Елена Рамильевна. ОГРН 319-665-800, ровно 21-69-91.
7: Ого! А что это у вас тут происходит?
8: Мы построили катапульту.
9: Но она не работает.
8: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
9: Поможешь?
7: Ну что ж, помогу.
5: Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
9: Да! Ура!
10: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
11: Она на горках.
10: Екатеринбург, Щербакова 2. Лимпопо-дефиспарк.ру. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
12: Этот Havail мне муж купил. Смотри, Джоли, он мощь и стиль внутри. Havail City в CS Motors. Успех! Здесь твой выбор. Это успех, успех. Космонавтов 3. Адрес крутой. Приезжай скорее, не тяни порой. Сервис на 5, без лишних слов. Havail Jolion. Полет готов. 343-13-42.
13: Многопрофильная клиника европейского уровня «Парацельс» заботится о своих пациентах, даже в интернете.
14: Записывайтесь и оплачивайте прием специалиста через сайт. Получите скидку до 10% и избавьтесь от ожидания и оформления в регистратуре. В случае неявки на прием средства сохранятся на личном счете.
13: Выбирайте «Парацельс». Заходите на mc-parацельс.ru.
14: Расписание специалистов по телефону 272-0303.
13: О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом. ООО «Наш медицинский центр «Парацельс». ОГРН 107-665-801-0329. Город Екатеринбург. Большакова, 68.
15: Четверть века под открытым небом.
16: Юбилейный Open Air года.

0: Rockfest.ru. 18+.
1: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
2: Катапульта.

0: репортерам 5 минут перекур.
1: Окончательный монтаж.
2: Я тебя люблю, любила и всегда буду любить.
3: Я надеялся, что вам понравится.
1: Окончательный монтаж.
2: Ядрёна мать.
4: Доброе утро. 10 часов и 16 минут. В Екатеринбурге начинаем конкурс «Окончательный монтаж». Его спонсор – муниципальное автономное учреждение культуры Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Маяковского.
5: На связи у нас Михаил, транспортной компании, работник. Здравствуй, Михаил.
6: Доброе утро.
5: Расскажи нам немного, что входит в твои обязанности.
6: В основном занимаюсь документацией, чтобы все было правильно оформлено.
5: Не, ну знаешь, это если какие-то декларации по грузам, это прямо серьезная ответственность.
6: Ты... Ну да, вот часто и накладные не довозят и все остальное.
5: Слушай, а ты вот как человек, который все время в работе, что-нибудь успеваешь посмотреть?
6: Да, успеваю.
4: Что смотрел? Выходные
6: вечером. Самое последнее, что я посмотрел, это Майкл.
4: Понравился тебе фильм?
6: Ну, не скажу, что в восторге, но в целом на один раз очень даже зашло.
5: Слушай, а все поговаривают, что там какие-то вот эти семейные проблемы все много обсуждают, да?
4: Про Jackson 5.
5: Ну да, да, да, про Jackson 5,
6: ну,
5: что
6: да.
5: Там.
6: Ну, тогда же из прессы же известно, что у Майкла были проблемы с отцом.
4: Музыки-то много в фильме, главное, скажи.
6: Не знаю, просто посмотрел интересный фильм. Что такого главного для тебя даже?
5: Ну что, значит, сейчас мы для тебя тоже приготовили интересный фильм. От него оставили только первые и последние слова. Прокрутим тебе, дадим 3 подсказки. И если ты отгадаешь кино, получишь приз. Слушай внимательно.

0: замечательный монтаж.
1: Добро пожаловать.
2: Буон Натале. Спасибо вам. Спасибо, что отпустили мужа со мной.
1: Спасибо, что помогали ему с письмами.
3: Ну что, подсказки нужны тебе?
4: Да, нужны.
3: В этом автомобиле ты мог в этом фильме ты мог увидеть редкий автомобиль, двухдверный Кадиллак, прям
5: да,
3: вот такого письмо, цвета Тиффани.
5: Да, классный был автомобиль. Письмо, которое очень долго писали.
3: Да, да, да. Деревянный туалет еще. И фортепиано.
6: Что за фильм?
4: Фортепиано. Кадиллак Тиффани где-то недавно видел.
3: Что ты видел недавно?
6: Кадиллак.
4: Ну, фильм где-то. Фильм или трейлер.
6: Ну, вот надо вспомнить.
3: Он не сильно новый ты, как бы, я тебе сразу скажу.
5: Но оскароносный.
6: Ну, мы считаем до трех. Нам нужен вариант. Раз, два, три. Есть ответ?
4: Нет, ответа нету, наверное.
3: Жаль. Но если так тебе поможет, Кадиллак Девиль там показан был двухдверный. Но нету ответа, правильно?
6: Нету.
3: Ну, тогда не расстраивайся, ничего страшного. Следующий звонок мы примем, мы тебе желаем хорошего дня. Не двухдверный, ошибся, я четырехдверный. Фу ты, ё-моё. Звонок принимаем, кто знает, что за кино. Алло.
6: Ой,
3: потише приемник, алло. Да, слушаем тебя.
7: Алло, привет, это «Зеленая книга»?
3: Да, абсолютно верно, «Зеленая книга», ты прав. Вообще, на самом деле, история такая, как бы, реальная.
5: Это по реальной истории, да.
3: Да, и ой, как Вигго Мортенсен хорош в этом фильме.
5: Да, вообще. Там про расиста, который потерял работу и в качестве подработки устроился водителем к пианисту темнокожему.
3: Да.
5: Во время вот этого всего расизма в Америке и возил его по городам, по турам.
3: Да, а потом они сдружились.
5: Да, и в реальности они дружили до 2013 года, до глубокой старости, и почти в один день умерли, как в той сказке.
3: Ну да. Ну что, поздравляем тебя с победой. Кричи «Катапульта», за кадром выберешь приз. Давай, 3-4.
8: Катапульта!
9: На «Радиопилот».
10: Информация на правах рекламы.
11: Впервые в Екатеринбурге. Виктор Добронравов и джаз-бенд ЛРК Трио. 30 июня в Летнем театре в парке Маяковского. Музыка, которая объединяет поколения. Советские шлягеры и джазовые хиты под открытым небом. Билеты на сайте teatr.ecpko.rf. Для зрителей старше 6 лет.
12: МАУ Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург. Улица Мичурина, 230. ОКН 102-660-542-2678.

0: спонсор рубрики «Катапульта онлайн» ООО «АН Атом».
1: Я помню только ощущение, что это что-то очень не хотело уходить.
2: Это я.
1: То есть это какая-то тварь, которая категорически не хотела уходить.
3: Категорически.
4: Доброе утро. 10:27 в Екатеринбурге. С вами «Катапульта». И поздравляю еще раз всех выпускников. Отмучились. Осталось только красиво отгулять выпускной сегодня-завтра, да? И вот аналитики назвали средние цены на наряды для школьных выпускных. Подростки сейчас уже, да, теряют интерес к каким-то дорогим платьям, костюмам. В общем, в приоритете просто – комфортная одежда, обувь, платье стоит примерно, в среднем, точнее, 8904 рубля.
3: По стране.
4: Ну, то есть, да-да-да, ну, то есть 9 рублей, по сути. Угу. Мужской костюм, ну, почти 7000.
3: Давайте определимся, это просто средняя цена по рынку и в нашей стране по спросу.
4: Это в нашей стране, да.
3: Да, но, что касается вот некоторых тусовок, просто
4: есть,
3: там у нас...
4: Есть очень, конечно, прям дорогие, да.
3: Гламур.
4: Прям, да, наша страна большая, конечно,
3: поэтому... То ты, вот если у тебя, допустим, во фраках и в бальных платьях намечена вечеринка, ну ты как пойдешь туда? В легкой хламиде, что ли? Да нет, ты, конечно, вынужден
4: будешь...
3: Может,
4: возьмешь у отца?
5: Что? Тогда... Его свадебный
3: не,
5: костюм?
3: Ну, в принципе, если это возьмет дочь, сейчас в моде такой оверсайз.
4: Ну, да-да-да. Ну, вот среди праздничной атрибутики сейчас в тренде носки и кружки с надписями «Выжил в школе, отсидел 11 лет».
6: О, юмор ну, какой-то типа, из нулевых,
4: типа,
6: знаешь.
4: Это вот какие-то укороченные, типа, и чтобы видно было, что на носках вот эта надпись «Отсидел 11 лет».
6: На лбу надо еще результаты ЕГЭ написать, я считаю.
3: Ой, слушай, это ой, сейчас да, среди да, подростков да. Надписи на носках одни из самых модных, потому что у меня вон тут подросток купил себе носки, я девочка, целуй меня взад, понимаешь?
6: Что сказать? Она, надеюсь, не на экзамен пришла в этом во всем.
3: Нет, она дома ходит.
5: И сует все свои носки.
4: А на Тайване наряжается арбузы, и вот тут не скупились. Там у них прошел арбузный карнавал. Но вообще местные жители считают, что там арбузы, это Тайвань, родина арбузов, и они там так славят их, что прямо наряжали и выставляли на большой дороге, и все люди съезжаются. Арбузы невесты, арбузы полицейские, арбузы там, ну, в разных абсолютно нарядах.
6: Арбузы путаны там были, интересно.
3: Ну, был человек-арбуз. Был?
4: Ну, как вот, они нет,
3: я такого знаю, у меня живет недалеко.
4: Да?
3: Да, ему только полосочки нарисовать. У него, наверное, хвостик такой же маленький.
7: Утреннее шоу на Радиопилот.
8: Информация на правах рекламы.
9: Наука – это точность и продуманность. Искусство – это чувство и атмосфера. Мы соединили их и создали место для жизни и планов на будущее, в котором хочется думать, работать, любить и растить детей. Квартиры в квартале «Наука и искусство» в Автузгородке со скидкой 10% до 30 июня. «Атом». Создаем поводы любить город. ООО «АН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемом объекте, город Екатеринбург, улица Ленинского, 39, ЖК «Наука и искусство». Застройщик ООО «СЗ Атом Студенческая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Договор по 214 ФЗРФ об участии в долевом строительстве.
7: Утреннее шоу на Радиопилот.
10: Реклама.
5: Это что, цены? Да вы шутите!
11: Какие шутки? Просто это территория улыбки. Сеть стоматологических клиник, где знают все об имплантации и даже цены поднимают настроение.
5: Еще бы! Где это видано? Премиальный имплант Штрауман с установкой всего 39 900 рублей.
11: Запишитесь на консультацию до конца этого месяца, а мы поможем вам с улыбкой.
5: Подробности в стоматологиях территории улыбки на 8 марта 7, Московской 66 и Посадской 38.
12: Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
13: Гремишь, как лягушонка в коробчонке? Значит, пора в Prime Service. Сертифицированный автотехцентр по ремонту и техобслуживанию гарантийных и постгарантийных легковых автомобилей. Квалифицированные диагносты, опытные и внимательные мастера, оригинальные автозапчасти, гарантия на все работы и никаких дополнительных услуг. Для юридических лиц специальные условия на сервисное обслуживание. Prime Service. Студенческая 80/2. Prime196.ru.
14: Тону! Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!

0: дружище.
1: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
2: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
1: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно. По-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт Brothers Defense. джентльмен.ру.
3: Друг, ну ты где? Заждались тебя.
4: Ребят, у меня машина сломалась. На трассе стою. Не ждите.
3: Так не пойдет. Мы сейчас тебе эвакуатор 3-10 вызовем. Они машину твою отвезут. Завтра и займемся. А ты давай к нам.
5: Эвакуаторы и манипуляторы 3-10 спасают дружбу и ваше авто. Вызывайте по телефону 310-1010 и в мобильном приложении.
2: ООО «Дрейл Групп». ОГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
6: Катапульта.
7: Бабах!

0: Автопульта.
1: Доброе утро, автомобилисты. 10:39 в Екатеринбурге. Мы начинаем проверку на дорогах. Ее спонсор ООО «Уникум Плюс», официальный дилер Kia и Honda, Росточная, 38, телефон 372-77-77.
2: Итак, ребята, начнем обзор пробок издалека. Для начала об одной из самых длинных пробок, пока не достроится участок между ТЭЦ и дублером Сибирского тракта, пробки на ЕКАДе будут постоянно. Еще, я так понимаю, со стороны Березы проблемы из-за того, что там пробка, аварийность какая-то повышенная вот на этом участке после ТЭЦ, и затруднения в движении начинаются примерно с половины дороги со стороны Березы по ЕКАДу. Также затруднения продолжаются в районе Малышевской развязки, но вот, я так понимаю, разгребли, да, участников ДТП, хотя трамваи, ну так, полноценно еще не едут, и вот в районе Ленина проблемы, потому что прям в центре города там 15-й трамвай ломался, и сейчас проблемы у тех, кто выбирается на общественном транспорте, есть. С затруднениями в движении в направлении Космонавтов, улица Восточная, от развязки с Советской. Не очень это приятно. Затруднения также на Челюскинцев. Тут вот прямо напротив вокзала съезд в сторону Космонавтов осложнен. Объездная перед Амундсена стоит со стороны Чкалова. Московская стоит в районе Денисово-Уральского и Волгоградской. Дальше легче. Ну и плюс стандартно, да, вот ситуация оживленная в центре города. На самой улице Восточной в направлении центра Серафима, Дерябная, Шаумяна. Отдаленные районы, выезд нормально. Уралмаш, Ильмаш тоже. Поэтому крепитесь те, кто в центре и вдруг на трамвае. Обязательно соблюдайте эти правила и берегите друг друга.
0: Информация на правах рекламы.
3: Внимание! Отличная новость! «Уникум» – официальный дилер Kia и Honda объявляет старт продаж новых автомобилей. Для вас новые Kia, Hyundai, Honda, Toyota в наличии и под заказ. Фиксированная стоимость. Срок поставки 7-10 дней. Оплата только при выдаче автомобиля. Гарантийная и сервисная поддержка от официального дилера «Уникум». 30 лет в Екатеринбурге. Росточная, 38. Звоните +7 343 372 77 77.

0: Дети, всем важное занятие на каникулы. Обязательно посетите Баден-Лэнд, новый термальный курорт в Екатеринбурге. И родителей с собой. И не надо мне сочинения на тему каникул. Я жду отчет.
1: Новый парк водных развлечений. Детская анимация каждый день. Скидки для детей. Подробнее на сайте baden-land.ru.
2: 0+.
3: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
4: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
5: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
6: Подробности на мотивтелеком.ру.
7: Озонбанку 5 лет, а вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
8: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции, розыгрыш на день рождения банка 2026, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/FRK June 2026.
9: Недостаточно однажды стать победителем. Важно подтверждать этот статус каждый день. Обладатель всероссийской премии Tank Dealer Award 2025, официальный дилер Lucky Motors, знает это как никто другой. Если покупать Tank, то в Lucky Motors. Сделаем индивидуальное предложение каждому клиенту. Lucky Motors. Металлургов 65А.
10: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
11: Катапульта. Бабах!

0: Доброе утро. 10:51 в Екатеринбурге.
1: Вот и пришло время новостей на Радио Пилот.
0: Спонсор выпуска ООО «ЦС Моторс», официальный дилер «Хавейл» на «Космонавтов-3».
2: Доброе утро. У микрофона Сергей Королев и новости на Радио Пилот. В Екатеринбурге запретят продажу спиртного в День молодежи. Нельзя будет купить 27 июня с 8 утра до 11 вечера, а на следующих участках, ну, само собой, в парке Маяковского, где будет основное празднование, на Базовом, на улице Ткачей и в границах улиц Восточная, Большакова, Луначарского и самой Ткачей.
0: Mm-hmm. Ну, то есть все вокруг парка.
2: Да, да. Напомню, что основные события пройдут, да, в парке Маяковского. Хедлайнером станет группа «Бурито». Выступление намечено на 20:00.
1: Понятно. Спасибо.
2: Платный зарубежный интернет могут ввести уже этой осенью. После моратория Минцифры на расширение международных каналов связи, который в апреле подписали крупные операторы, старые мощности могут быстро забиться из-за роста того же самого VPN-трафика. На этом фоне провайдерам, как считают участники рынка, придется либо жестче фильтровать VPN, либо поднимать цены на доступ к зарубежным сервисам.
1: Ну, то есть, типа, будет два тарифа. Один внутри страны, а другой, если ты пользуешься внешним
2: базовый
1: интернетом.
2: С российским интернетом и, типа, дополнительный с доступом к зарубежным.
1: Просто многие путают, что это, типа, запрет зарубежных сайтов. Нет, это скорее мера для того, чтобы уменьшить количество интернет-трафика с зарубежных ресурсов. То есть, просто... Насколько это будет, опять же, воспринято народом? И какое мнение по поводу массы этого всего кто-нибудь подумал вообще?
2: Жалко, что некоторые принимают законы.
1: Ну, пока они приняли его уже.
2: Все? Нет, нет, пока вот только предположение.
1: Пусть почитают хорошо. Подсчитают, я бы так сказал.
2: Разработка компьютерной игры GTA 6, которая выйдет уже в этом ноябре, превзошла по затратам строительства небоскреба Бурдж-Халифа. Самый высокий небоскреб в мире строили 6 лет, потратили на него, ну, примерно $1.5 миллиарда, а бюджет новой игры, новой GTA, по оценкам уже перевалил за 2 миллиарда, а сама разработка растянулась аж на 12 лет.
3: А что там такого дорогого? Вот,
2: в этой игре?
3: Да.
2: Ну, она считается, во-первых, самой масштабной. Там, типа, открытый город, огромнейший целый штат. Вот. И все очень детально прорисовано. Просто симулятор жизни, можно сказать.
1: Прямо такая жизнь.
3: Такая жизнь.
2: Да, жизнь
1: сразу после услышанной суммы надо писать «потрачено».
2: Да-да-да. Это все новости к данной минуте. У микрофона был Сергей Королев.
4: Информация на правах рекламы.
5: Этот Хавейл мне муж купил. Смотри, Джоли, он мощь и стиль внутри. Хавейл Сити в CS Motors. Успех! Здесь твой выбор. Это успех, успех. Космонавтов 3, адрес крутой. Приезжай скорее, не тяни порой. Сервис на 5, без лишних слов. Хавейл Джоли, он полет готов. 343-13-42.
6: Посмотри, какое лето. Климат контроль катапульты.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «СЗ Паритет Регионы». Федеральный застройщик «Паритет». Синоптики обещают сегодня в городе облачную погоду с прояснениями. Небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 22-24.
4: Пилот FM.
7: Реклама.

0: Новый опорный краш.
1: Звоните на короткий номер звездочка 2011. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-155-4. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
2: А напоследок я скажу.
3: Катапульта.
4: 10:55 в Екатеринбурге. Мы катапульту заканчиваем.
5: Сегодня... Господа, да, сегодня у нас был выездной эфир. День, обещают, теплый. Мы хотели поблагодарить отдельно дилерский центр Havail City CS Motors, потому что ребята уже не впервой нас приглашают. Так нам приглашали, что и машину купил, и обслуживаю теперь здесь. И вообще хотел напомнить нашим слушателям о том, что до конца июня есть специальное предложение и скидки до 10% на автомобили, которые есть прямо в наличии. Поэтому
4: их
5: приезжайте.
4: Много, достаточно, да.
5: Достаточно много, то есть успеть можно в эти 5 дней уложиться точно, рассчитать для себя полностью всю программу выгод, подарки там и так далее, и так далее. А мы в начале июля приедем снова сюда и проверим, сколько раскупили. А что в календаре?
6: А сегодня день дарения машины своей любимой женщине. Вот.
7: Ты сама это праздник придумал?
5: Нет, это надо было начать так. Дорогой Алексей, муж Лианы, так. Пожалуйста, день дарения автомобиля своей жене не пропустите сегодня.
6: Так, еще акулиная гречишница, это по народному календарю.
5: А и еще второй... грех?
6: А?
5: Грех.
6: Гречишница.
7: А. Грешница. А слово «кокурина» тебя никак нет, не напрягло?
6: Гречку едим, на гречке сидим, на машине красиво ездим. Так, ну и второе название этой акулины. Ага. Акулина, задери хвосты. Вот это уже интересно, откуда такое пошло.
4: Юбки задирать.
5: Какое-то крейзи меню, да?
6: Да.
5: Какой у вас интересный народный календарь.
7: С планами на выходные определились. Задирайте юбки, есть гречку.
5: Ох уж эти акулины. Я вам скажу. После этого главное к другим врачам не пойти.
6: Кстати, день нарколога. Сегодня.
4: Вот все.
5: Поздравляем знакомых наших. Ну и, конечно, желаем всем здоровья. 3-4. Удачи!

0: Екатеринбурге 11 часов утра. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Потеть не хочется в метро. Купи авто в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская 77.

0: Реклама.
1: Хирургия катаракты за 21 тысячу рублей в клинике доктора Игнатьева. Степана Разина, 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Помогите! Тону!
3: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
2: Спасибо, дружище!
4: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
5: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: За свежими продуктами, любимыми товарами и выгодными ценами далеко ходить не нужно. «Магнит» — это магазины, которые всегда рядом. Они являются частью привычного маршрута миллионов покупателей. Более 20 тысяч магазинов по всей России делают «Магнит» одной из самых доступных торговых сетей страны. Когда все нужное находится рядом, это «Магнит» дома.
7: Дом – не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт spartex.pro.

0: Реклама.
1: Ого, вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно от Планеты. Интернет со скоростью 1 гигабит в секунду. Вау! И так много телеканалов. Класс! Рекомендую Планету.
2: Успевайте подключиться к оператору связи Планета до конца июня и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок. Не оферта, акция для новых клиентов до конца июня этого года. Подробности на Planet.tc.
3: Наука – это точность и продуманность. Искусство – это чувство и атмосфера. Мы соединили их и создали место для жизни и планов на будущее, в котором хочется думать, работать, любить и растить детей. Квартиры в квартале «Наука и искусство» во Втузгородке со скидкой 10% до 30 июня. «Атом». Создаем поводы любить город. ООО «АН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемом объекте, город Екатеринбург, улица Ленинского, 39, ЖК «Наука и искусство». Застройщик ООО «СЗ Атом Студенческая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Договор по 214 ФЗ РФ об участии в долевом строительстве.
4: Я как-то кузов повредил.

0: 40-летие Комсомола 38Б и Артинская 18. Сайт skillpro66.ru.
1: Пора-пора, и мото.
2: Живи здесь и сейчас. Бери от жизни все. Путешествуй, открывай новые границы и скорости. А за своим мотоциклом и экипировкой приезжай в Ямото. Достойный ассортимент, покупка в кредиты в рассрочку. Екатеринбург, 40-летие Комсомола 32В, нулевой этаж. Ямото.ру.
3: Кредитор АО ОТП Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ИП Богатырев АВ. УГРН 304-667-404-800-092.
4: Открыта вакансия в отделе рекламы «Радио Пилот». Опыт работы не обязателен. Соискатели штатной должности проходят теоретический и практический курс обучения. Система оплаты гибридная. Требуется обязательное высшее образование. Адрес для отправки резюме: germansobakapilotfm.ru.

0: 11.30 в Екатеринбурге, и прямо сейчас поговорим о том, что происходит в городе. Спонсор проверки ООО «Уникум Плюс», официальный дилер Kia и Honda. Расточная 38, телефон 372-77-77. Давайте смотреть, что нам показывает сервис Яндекс.Карты. 3 балла, но затруднение есть. Пробка на Малышево-Высоцкого от Мира и до Сыромолотова все стоит. Стоит также и КАТ. Там пробка от реки Березовка и до улицы Высоцкого. На Московской пробка от объездной до Волгоградской. Стоит Восточная от Малышева до Первомайской. На объездной еще одна пробка, но уже от Громова до Амундсена. И на 8 марта придется постоять от Декабристов до Большакова. Это все самые крупные затруднения. Будьте аккуратны за рулем и вовремя включайте поворотники.
1: Информация на правах рекламы.
2: Внимание! Отличная новость! «Уникум» – официальный дилер Kia и Honda объявляет старт продаж новых автомобилей. Для вас новые Kia, Hyundai, Honda, Toyota в наличии и под заказ. Фиксированная стоимость. Срок поставки 7-10 дней. Оплата только при выдаче автомобиля. Гарантийная и сервисная поддержка от официального дилера «Уникум». 30 лет в Екатеринбурге. Расточная, 38. Звоните плюс 7-343-372-77-77.
3: Высший пилотаж. Полет нормальный.

0: Pilot FM.
1: Реклама.
2: Атмосфера просто космос.
3: В жилом квартале «Космос» действительно хорошо. Особого восторга достойны наши специальные предложения. Узнайте о супервыгоде на готовые и строящиеся дома.
2: Чистовая отделка. Свой двор без машины и внутриквартальный проезд.
3: Ну я же говорил. ЖК «Космос» на Космонавтов 7. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-93-93.
4: Застройщик ООО «СЗ Ривьера-центр». Проектные декларации на наш.дом.рф.
5: Озонбанку 5 лет. А вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
6: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции, розыгрыш на день рождения банка 2026, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june2026rules.
7: Русская местная компания представляет 4 июля на УГМК-арене. Большой турнир по смешанным единоборствам. В главном бою вечера Влад Белас-Ковалев защищает чемпионский пояс в поединке против Михаила Рогозина. В соглавном противостоянии турнира Иван Штырков и Гаджи Автомат сойдутся по правилам кикбоксинга. 4 июля. УГМК-арена. Не пропусти большой вечер единоборств от русской местной компании.
8: 12+.
9: Алло, кто это?
10: Это ты из будущего.
9: Круто. И где мы сейчас?
10: Где-где? Там, где купили апартаменты.
9: Wellness-панорама? Фантастика! Выходит, это было верное решение?
10: Еще бы! Сам скоро оценишь.
11: Инвестируйте в удовольствие и получайте доход. Инвестиционные апартаменты на термальном курорте Wellness-панорама от Baden Family. Бесконечный бассейн, спа, рестораны. Wellness-панорама. Отличный отдых и выгодная инвестиция в будущее.
12: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Высший пилотаж.
14: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
15: На радио «Пилот».

0: Радиопилот продолжает свой полет. Впереди у нас по курсу свежий выпуск новостей. Его представляет ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радиопилот.
3: Добрый день. Снижение ставок по ипотеке произойдет в следующем году. Такой прогноз дают экономисты. По их данным, займы на покупку жилья опустятся до 11-14%. Возвращение к дешевым кредитам ждать не стоит. По словам экспертов, сейчас ключевая ставка 14,25%, а средние рыночные по ипотеке 18-19% годовых. Это связано с тем, что банки учитывают не только ставку ЦБ, но и стоимость фондирования, срок кредита, риски заемщика. Последнее снижение ключевой ставки не приведет к мгновенному удешевлению ипотеки. Банки двигаются осторожно. Для них важен не столько сам факт снижения ставки, сколько уверенность в том, что смягчение денежно-кредитной политики в России продолжится, пишет газета.ру. В Екатеринбурге авария на ЖБИ парализовала движение трамваев и остального транспорта. Сегодня утром на Высоцкого перед Малышевским мостом на трамвайных путях столкнулись две легковушки, и движение там встало. К счастью, ДТП обошлось без пострадавших. Инспекторы ГАИ сейчас разбираются в обстоятельствах аварии. Масштабный рейд по выявлению нелегалов провели в четверг свердловские силовики на 4-й овощебазе. На месте работали оперативники ФСБ, МВД при поддержке бойцов ОМОН и Росгвардии. При этом перед началом проверок силовики перекрыли все входы и выходы с территории базы. В итоге проверили почти 400 иностранцев, 16 из них оказались нарушителями режима пребывания в нашей стране. Все они в кратчайший срок будут выдворены за пределы России, рассказал пресс-секретарь областного управления МВД Валерий Горелых. Всего, по его данным, с начала года из страны выдворили более 2000 нелегалов. Почти 6000 иностранцев привлекли к административной ответственности, пишет Е1. Свердловские власти объяснили причины роста цен на картофель. По данным Свердловскстата, картошка за неделю подорожала на 5,5% до 57 рублей 69 копеек за килограмм. По данным властей, рост цен носит временный и исключительно сезонный характер. Сезон хранения картофеля уже завершен, а новый урожай пока ожидается. Как только свежая картошка начнет массово поступать в магазины, цены упадут. Но даже сейчас нынешняя цена на картофель почти на 40% ниже показателей аналогичного периода прошлого года, сообщает «Комсомольская правда». Новые автомобили «Лада», возможно, назовут «Онегин», «Багира» и «Поэма». «АвтоВАЗ» подал в Роспатент несколько заявок на регистрацию товарных знаков. В списке также значатся имена «Элегия», «Тезис», «Тенор» и «Артеус». Товарные знаки планируют зарегистрировать по классу автомобили, запчасти и аксессуары к автомобилям. Если регистрацию одобрят, то компания сможет использовать эти названия для новых моделей «Лады», пишет российская газета. Доллар сегодня 75,63, евро 85,77.
4: Информация на правах рекламы. Только в июне скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
5: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
4: Только в июне скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
6: ООО «Специализированный застройщик Синародевелопмент». Проектная декларация на сайте нашточудом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года. Екатеринбург.
7: Климат-контроль.
0: И о погоде. Спонсор прогноза ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок. Завтра обещает нам в Екатеринбурге облачную погоду. Днем возможен небольшой дождь и даже гроза. Ветер юго-восточный 3-8 метров в секунду. Температура ночью плюс 15, плюс 17. Днем, конечно же, потеплее. Плюс 23, плюс 25.
8: Пилот FM.
9: Реклама.
10: Вообще нет смысла по городу мотаться. Сразу в осмото и жизнью наслаждаться.
11: Можно, конечно, было спеть это песни про то, что условия у нас интереснее.
10: Да погодите вы петь! Суть-то от этого не поменяется. Каждый в осмото условиям покупки удивляется.
12: Осмото!
10: Любая модель Джили на очень выгодных условиях покупки. Больше нет смысла по городу мотаться. Сразу в осмото. Берембаевская, 8Б. Звоните 28 37 08.
13: Подробности в салоне.
2: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
7: Информация на правах рекламы.
8: Россияне массово пересаживаются на гибриды. И это уже не новость, а факт жизни. Меньше расход топлива, больше динамики, не нужно думать о зарядке. Гибрид года. Xlantix ET. Пневмоподвеска. 469 лошадей. Разгон до сотни за 4,8. Только сейчас. Xlantix ET субсидии 925 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв в автобан на Металлургов 67. Акция действует с 1 по 30 июня этого года. Подробности в ООО «Автобан Запад Премиум».
2: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге полдень. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Саламатсива.
1: Бонжур.
6: Привет, хай.
2: Привет, салют.
3: Привет.
0: Радио. 104 FM. Дневной драйв на Радиопилот.
7: Спонсор дневного драйва на Радиопилот ИП «Гребец» Артем Константинович. Правовая компания «Гребец».

12 часов дня в Екатеринбурге, сегодня пятница, 26 июня. Прекрасная погода, прекрасное настроение, впереди у нас целые выходные и 4 часа дневного драйва здесь на Радио Пилот. Вместе с вами буду им наслаждаться, меня зовут Сергей Королев, конечно же поиграем, послушаем новости. Будет много приятной музыки, конкретно в этом часе Maroon 5, Imagine Dragons, Lady Gaga, Мод, Моя Мишель и другие музыкальные сюрпризы. Минут через 15 катапульта на бис, лучшие моменты утреннего шоу, а буквально минут через 10 у нас конкурс. Держите телефончики к себе поближе, они вам пригодятся. А пока делаем приемники громче, устраиваемся поудобнее и полетели.

0: Реклама.
1: Помогите! Тону!
2: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
1: Спасибо, дружище!
3: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
4: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Этот Хавейл мне муж купил. Смотри, Джоли, он мощь и стиль внутри. Хавейл Сити в CS Motors. Успех! Здесь твой выбор. Это успех, успех. Космонавтов 3, адрес крутой. Приезжай скорее, не тяни порой. Сервис на 5, без лишних слов. Хавейл Джоли, он полет готов. 343-13-42.
6: Ого! А что это у вас тут происходит?
7: Мы построили катапульту.
8: Но она не работает.
7: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
8: Поможешь?
6: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
8: Да! Ура!
9: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
10: Она на горках.
9: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
11: За свежими продуктами, любимыми товарами и выгодными ценами далеко ходить не нужно. «Магнит» — это магазины, которые всегда рядом. Они являются частью привычного маршрута миллионов покупателей. Более 20 тысяч магазинов по всей России делают «Магнит» одной из самых доступных торговых сетей страны. Когда все нужное находится рядом, это «Магнит» у дома.
12: Как много всего нужно купить для ремонта ванной? Как при этом не потратить лишнего? Нужна ванна.
13: Академия сантехники.
12: Смесители.
13: Академия сантехники.
12: Водонагреватель.
13: Академия сантехники. Амундсена 103, Татищева 54. Базовый переулок 47В.
14: В прошлых сервисах занимались газлайтингом и внушали, что стук вам кажется. Хватит терпеть абьюз. Техцентр «Штутберг». 12 лет экологичного ремонта BMW и Mercedes. У них все по-взрослому. Видеоотчет о ремонте. Полная гарантия и ноль токсичности. «Штутберг». Закройте автомобильный гештальт. Сайт «штутберг.рф». Рождение ребенка. Что может быть важнее? Родильный дом «Процельс» делает все, чтобы появление вашего малыша на свет было максимально комфортным. Открыто VIP-отделение со специальными программами класса VIP, люкс и премиум.
15: Забота и внимание с учетом ваших пожеланий и индивидуальности. Выбирайте частный родильный дом «Парацельс». Екатеринбург, Большакова 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
16: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
17: Дневной драйв на радио «Пилот».

237-104 – это телефон нашего прямого эфира. Прямо сейчас дозванивайтесь к нам на конкурс, разыграем классные призы. Простой вопрос, три варианта ответа, правильно ответите, и приз ваш. 237-104. Мы ждем именно тебя.

0: выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: 12.17 в Екатеринбурге. Все верно, все так и есть. Выигрывает тот, кто слушает Радиопилот. И прямо сейчас дозванивайтесь к нам в эфир по номеру 237-104. Для вас есть небольшое задание. Призы в пятницу себя порадовать особенно приятно. Кто дозвонится и ответит правильно, закончит в рифму наши четверостишья, получит приз от спонсора, спонсор конкурса ОУК «Баден Групп». Итак, кто-то уже на связи есть. Алло, привет.
3: Привет.
2: Приемничек убавляй, тебе так будет хорошо слышно в трубку. Как тебя зовут?
3: Кеша.
2: Кеша, отлично. Кеша, для тебя приготовили стихотворение небольшое. Правильно его в рифму закончишь, приз твой. Итак, слушай внимательно. Дети у Маши несутся гурьбой. Теплой зимой им не нужен покой. Могут часами в снегу пропадать, вместе на воздухе свежим играть. Дома согреет их чая глоток, наденут коньки и опять...
3: На каток.
2: Да, все правильно. Вот видишь, Кеш, справился без труда. Поздравляем мы тебя. Получаешь ты приз. Трубку не кладим. За эфиром расскажу, как его получить. Ну и напоминаю, что термальный курорт Wellness Panorama в Сесерте – это инвестиционный актив с высокой доходностью. Видовые апартаменты, лес, бассейны и инфраструктура премиум-класса. Станьте совладельцем курортной недвижимости. Ну что, разыграли еще один приз. Совсем скоро разыграем и второй. Так что слушайте внимательно «Радиопилот» и выигрывайте вместе с нами.
4: Информация на правах рекламы.
5: Алло, кто это?
6: Это ты, из будущего.
5: Круто. И где мы сейчас?
6: Где-где? Там, где купили апартаменты.
5: Wellness-панорама? Фантастика. Выходит, это было верное решение?
6: Еще бы. Сам скоро оценишь.
7: Инвестируйте в удовольствие и получайте доход. Инвестиционные апартаменты на термальном курорте Wellness-панорама от Baden Family. Бесконечный бассейн, спа, рестораны. Wellness-панорама. Отличный отдых и выгодная инвестиция в будущее. Проект на декларации на сайте nash.dom.rf.
8: Реклама. Главные семейные ценности – любовь, взаимопонимание, доверие.
9: А также развитая транспортная инфраструктура, тихий двор и своя терраса.
10: ЖК «Университи». Видовые квартиры в 15 минутах от центра. Близость к УРФУ. Большой выбор школ и детсадов. Интеллектуальная система безопасности территории. Эксплуатируемая кровля. 343-13-86. Правоберег.ру. «Университи». Главный семейный.
11: Застройщик ОАЗ «Правобережный Сити». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
12: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentlemen.ru.
13: Почему именно фастбэк кроссовер Amoda C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Amoda C5 всего 2 249 тысяч рублей. Только в июне. Amoda C5. Управляй будущим.
14: Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
15: Свидание в букете.рф. Едешь в гости в букете.рф. Юбилей в бухгалтерии в букете.рф. Подарок для тещи в букете.рф. Забыл о годовщине? В букете.рф. В букете.рф. Цветы на все случаи жизни. Доставка круглосуточно. ИП Каутаев Сергей Юрьевич. УГРН ИП 318-665-830-848.
16: Солнце детских улыбок, море восторгов и всплеск отличного настроения.
17: Гости курорта в Баден-Баден просто купаются в лете. И лететь никуда не нужно.
16: Бассейны и бани, песчаные пляжи и шезлонги, анимация и летний прокат.
17: Лето на курортах Баден-Баден. Бронируйте со скидкой на сайтах курортов.
18: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. ООО «Баден Групп». Екатеринбург, Зимняя, 23. ОГРН 116-965-802-70-65.
19: Кермгранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От керамира я в экстазе. Ну как?
1: шедевр.
20: Шедевр у нас в ванной. Благодаря Керамиру.
1: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
20: В Керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от Керамир.
1: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
21: Скидка действует до 30 июня 2026 года.
22: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: все, им надоело вот только быть на пляже, хочется большего слияния с природой. Вот, и уже их не пугают ни насекомые, ни холода, ни какие-то свидетели, там, то, что ходят кто-то грибники. И своими, причем, фотографиями...
1: Я бы на их месте грибников-то еще... боялся, у грибников ножички с собой.
0: Да-да-да. Они еще выкладывают эти фотографии в соцсетях, видимо, он Сашка насмотрелся.
2: Они причем на великах катаются еще по паркам, по лесам.
1: Без сидения, надеюсь. Просто они, понимаешь, там все так фотки, вот то, что видел я, они все, вот то, что я видел, их ну только природа их видеть может.
3: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
4: «Катапульта» на бис. Информация на правах рекламы.

0: Pilot FM.
1: Реклама.
2: Дети, всем важное занятие на каникулы. Обязательно посетите Баден-Лэнд, новый термальный курорт в Екатеринбурге. И родители с собой. И не надо мне сочинения на тему каникул. Я жду отчет.
3: Новый парк водных развлечений. Детская анимация каждый день. Скидки для детей. Подробнее на сайте baden-land.ru.
4: 0+.
5: Свет.

0: связь светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: ООО «Светодиод». УГРН 116-965-81-15-330.
2: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
3: Подробности на мотивтелеком.ру.
4: Помогите! Тону!
5: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
6: Спасибо, дружище!
7: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
8: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
10: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное, обыденность на мечту и сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 3 999 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000-333.
11: Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейд-ин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
12: Ого! А что это у вас тут происходит?
13: Мы построили катапульту.
14: Но она не работает.
13: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
14: Поможешь?
12: Ну что ж, помогу.
15: Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
14: Да!
16: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
14: Она на горках.
16: Екатеринбург, Щербакова 2. Лимпопо-дефиспарк.ру. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-108-907-0+.
17: Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства предлагает для малого бизнеса займы с господдержкой. До 5 миллионов рублей можно получить на срок до 3 лет ниже ключевой ставки Банка России. Гибкие требования к залогу и поручителям. Оформление онлайн. Займы для бизнеса по программе в Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства. Телефон 8 800 577 85. Сайт sofp.ru.
18: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Да-да, все верно, это «Радиопилот» на 104 FM. Делаем небольшую посадку, впереди у нас по курсу свежий выпуск новостей. Его представляет ООО «CS Motors», официальный дилер «Хавейл» на «Космонавтов 3».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на «Радиопилот».
3: Добрый день. За ночь средства ПВО сбили 660 украинских БПЛА, сообщает Минобороны. Дроны перехвачены над несколькими регионами, включая приграничные, Московскую область, Крым, акватории Черного и Азовского морей. В Свердловской области активизировались вербовщики террористических организаций. Они все чаще выбирают своей мишенью подростков от 14 до 18 лет. Об этом предупредила антитеррористическая комиссия Свердловской области. Преступники никогда не говорят прямо, что толкают ребенка на уголовное дело. Напротив, они придумывают убедительные легенды, успокаивают совесть юного исполнителя фразами о том, что поджог – это максимум хулиганства со штрафом, а перевод денег или фото военного объекта – это даже не преступление. Но силовики напомнили, что уголовная ответственность за террористические преступления в России наступает с 14 лет. А финансовые взыскания могут коснуться не только самого юного исполнителя, но и его родителей. Хорошая новость для жителей Жибыи. Малышевский мост полностью откроют уже в ночь с воскресенья на понедельник. Об этом рассказал мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, передает Е1. Свердловская область вошла в число регионов, где разрешат беспилотные трамваи. Минтранс опубликовал для обсуждения проект соответствующего постановления. Эксперимент планируется провести в двух регионах, кроме нас еще в Нижегородской области. Это позволит заложить правовые основы для тестирования и внедрения в транспортную систему беспилотных трамваев, которые сегодня пока курсируют только в Москве и Петербурге. Ранее мэр Екатеринбурга Алексей Орлов говорил, что беспилотные трамваи успешно тестируются на первой в России межмуниципальной линии Екатеринбург-Верхняя Пышма. И Орлов рассчитывает, что такие технологии дойдут до Екатеринбурга, пишет агентство ИАН. Сегодня в Свердловской области свадебный бум. Это связано с красивой зеркальной датой 26.06.26. ЗАГСы начали регистрировать браки с нуля часов. В Екатеринбурге в рамках акции «Пошли жениться» церемонии прошли в необычных местах. На Екатеринбург-арене, в Театре Москомедии, в Белинке и других. Летом россияне по-разному спасаются от жары. Самым популярным продуктом оказалось молоко. На юге чаще покупали воду. Также вырос спрос на готовый лед. А вот продажи тортов и пирожных падали до 90%. Колбасы мясных деликатесов в среднем на 70%. Доллар 75.63, евро 85.77.
1: Информация на правах рекламы.
4: Этот Хавейл мне муж купил. Смотри, Джоли, он мощь и стиль внутри. Хавейл Сити в CS Motors. Успех! Здесь твой выбор. Это успех, успех. Космонавтов 3, адрес крутой. Приезжай скорее, не тяни порой. Сервис на 5, без лишних слов. Хавейл Джолион, полет готов. 343, 13, 42.
5: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на «Радиопилот» ООО «СЗ Паритет Регионы». Федеральный застройщик «Паритет». Завтра обещает Екатеринбургу облачную погоду. Днем возможен небольшой дождь и гроза. Ветер юго-восточный 3,8 метра в секунду. Температура ночью плюс 15, плюс 17. Днем плюс 23, плюс 25.
1: «Пилот FM».
6: Реклама.

0: Опорный краш.
1: Звоните на короткий номер звездочка 2011. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-155-4. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
2: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
3: Информация на правах рекламы.
4: Нет ничего восхитительного в бедности. В наше время можно быть и богачом, и бедняком, но только в случае с кредитом. Все зависит только от вас.
5: В Росбанкрот до конца марта скидка на проведение процедуры банкротства для женщин, попавших в сложную финансовую ситуацию, 5000 рублей. Подробности и сроки акции по телефону 8 800 707 98 48.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Екатеринбурге 1 час дня. Здравствуйте!
1: Музыкальный нон-стоп.
2: Полчаса без рекламы.
1: Только музыка.
2: На радио Пилот.
3: Всем, кто на обеде, кто на него только собирается, конечно же, желаю приятного аппетита и приглашаю присоединиться к нашему музыкальному нон-стопу. Впереди на Радио Пилот полчаса музыки и никакой рекламы. И нон-стоп представляет ОУК Баден Групп.
4: Информация на правах рекламы.
5: Солнце детских улыбок, море восторгов и всплеск отличного настроения.
6: Гости курорта в Баден-Баден просто купаются в лете. И лететь никуда не нужно.
5: Бассейны и бани, песчаные пляжи и шезлонги, анимация и летний прокат.
6: Лето на курортах Баден-Баден. Бронируйте со скидкой на сайтах курортов.
7: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. ОУК Баден Групп. Екатеринбург, Зимняя, 23. ОГРН 116-965-802-70-65.
8: Нон-стоп.
9: Полчаса музыки нон-стоп.
8: Нон-стоп.
9: Без рекламы. На радио Пилот.

0: Реклама.
1: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
2: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
1: Ни за что. Я все решу. Уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
2: Правда?
3: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
4: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Озонбанку 5 лет. А вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
6: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции, розыгрыш на день рождения банка 2026, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june2026rules.
7: Впервые в Екатеринбурге Виктор Добронравов и джаз-бенд LRK Trio. 30 июня в Летнем театре в парке Маяковского. Музыка, которая объединяет поколения. Советские шлягеры и джазовые хиты под открытым небом. Билеты на сайте teatr.ecpko.rf. Для зрителей старше 6 лет.
8: МАУ Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург. Улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-26-78.
9: Это что, цены? Да вы шутите!
10: Какие шутки? Просто это территория улыбки. Сеть стоматологических клиник, где знают все об имплантации и даже цены поднимают настроение.
9: Еще бы! Где это видано? Премиальный имплант Штрауман с установкой всего 39 900 рублей.
10: Запишитесь на консультацию до конца этого месяца, а мы поможем вам с улыбкой.
9: Подробности в стоматологиях территории улыбки на 8 марта 7, Московской 66 и Посадской 38.
11: Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
12: За свежими продуктами, любимыми товарами и выгодными ценами далеко ходить не нужно. «Магнит» – это магазины, которые всегда рядом. Они являются частью привычного маршрута миллионов покупателей. Более 20 тысяч магазинов по всей России делают «Магнит» одной из самых доступных торговых сетей страны. Когда все нужное находится рядом, это «Магнит» у дома.
13: Айвазовский? Подлинник?
14: Конечно, здесь все настоящее. И Тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И

0: большой турнир по смешанным единоборствам. В главном бою вечера Влад Белас-Ковалев защищает чемпионский пояс в поединке против Михаила Рогозина. В соглавном противостоянии турнира Иван Штырков и Гаджи Автомат сойдутся по правилам кикбоксинга. 4 июля. УГМК Арена. Не пропусти большой вечер единоборств от русской медной компании. 12+.
1: Дневной драйв на радио Пилот.
2: Спонсор дневного драйва на радио Пилот ИП «Гребец» Артем Константинович. Правовая компания «Гребец». Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in like, wait, babe.

0: Реклама.
1: Говорят, эти цены неприлично выгодные. Но Xenon Shop не боится их засветить. Билет модули от 16 тысяч рублей за обе фары с заменой. Плюс гарантия. Меняй штатный слабый свет на билет модули в Xenon Shop 96. Телефон в Екатеринбурге 385-85.
2: Ого! А что это у вас тут происходит?
3: Мы построили катапульту.
4: Но она не работает.
3: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
4: Поможешь?
2: Ну что ж, помогу.
5: Давайте собирайтесь и в машину. Катапульт. Катапультируемся в аквапарк.
4: Да! Ура!
6: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
4: Она на горках.
6: Екатеринбург, Щербакова 2. Лимпопо-дефиспарк.ру. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
7: Ого, вот это поворот. Интернет и ТВ бесплатно от планеты. Интернет со скоростью 1 гигабит в секунду. Вау! И так много телеканалов. Класс! Рекомендую планету.
8: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца июня и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок.
9: Не оферта, акция для новых клиентов до конца июня этого года. Подробности на Planeta.tc.
10: Время гаражных сервисов – это прошлый век. Наступило время настоящих профессионалов. Время тех, кто обеспечивает высокий уровень сервиса. Тех, кому для ремонта можно спокойно доверить премиальное авто. Время SkillPro. Кузовной ремонт, покрасочные работы любой сложности – это SkillPro. SkillPro – опыт настоящих профессионалов. 40-летие комсомола 38Б, Яртинская, 18. Сайт skillpro66.ru.
11: У вас ремонт, а в Петровиче Антон. Антон – плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт – идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
12: УСТ Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 754-56-55.
13: Этот Хавейл мне муж купил. Смотри, Джоли, он мощь и стиль внутри. Хавейл Сити в CS Motors. Успех! Здесь твой выбор. Это успех, успех. Космонавтов 3, адрес крутой. Приезжай скорей, не тяни порой. Сервис на 5, без лишних слов. Хавейл Джолион, полет готов. 343-13-42.
14: Четверть века под открытым небом.
15: Юбилейный Open Air года.
14: Карнавал.

0: www.mechanicafest.ru. 17+.
1: Дом не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт «Спартекс.про». Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
2: Дневной драйв на радиопилот.

0: Радиопилот продолжает свой полет. Впереди у нас по курсу свежий выпуск новостей. Его представляет ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радиопилот.
3: Добрый день. Почти 3000 автомобилей скопились у Крымского моста. Очередь со стороны полуострова. Около 2000 машин и 1000 на въезд. Минувшей ночью движение по мосту перекрывали на 6 часов, сообщает РИА. Снижение ставок по ипотеке произойдет в следующем году. Такой прогноз дают экономисты. По их данным, займы на покупку жилья опустятся до 11-14%. Возвращение к дешевым кредитам ждать не стоит. По словам экспертов, сейчас ключевая ставка 14,25, а средние рыночные по ипотеке 18-19% годовых. Это связано с тем, что банки учитывают не только ставку ЦБ, но и стоимость фондирования, срок кредита, риски заемщика. Последнее снижение ключевой ставки не приведет к мгновенному удешевлению ипотеки. Банки двигаются осторожно. Для них важен не столько сам факт снижения ставки, сколько уверенность в том, что смягчение денежно-кредитной политики в России продолжится, пишет газета.ру. В Екатеринбурге с 1 августа отменят трамвай номер 20 ЦПКИО «Шарташ». Пассажиры пересядут на 12-й маршрут, который направят на конечную «Шарташ». Кондукторы уже предупреждают об этом горожан. Столетнюю пятиэтажку на Малышева 138 снесут. Дом признан аварийным. Мэр Алексей Орлов подписал постановление об изъятии для муниципальных нужд как участка под домом, так и жилых помещений в нем. Комнаты будут выкупать, пишет Я-1. Свердловские власти объяснили причины роста цен на картофель. По данным Свердловскстата, картошка за неделю подорожала на 5,5% до 57 рублей 69 копеек за килограмм. По данным властей, рост цен носит временный и исключительно сезонный характер. Сезон хранения картофеля уже завершен, а новый урожай пока ожидается. Как только свежая картошка начнет массово поступать в магазины, цены упадут. Но даже сейчас нынешняя цена на картофель почти на 40% ниже показателей аналогичного периода прошлого года, сообщает «Комсомольская правда». Россияне стали чаще рассматривать покупку жилья за рубежом в популярных туристических странах. В тройку лидеров вошли Арабские Эмираты, Таиланд, Турция, сообщили аналитики компании NF Group. На четвертом месте Сербия, на пятом Грузия и Маврикий, сообщает BFM. Доллар сегодня 75,63, евро 85,77.
4: Информация на правах рекламы.
5: Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе?
6: Только в июне скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр». Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 800 000 рублей.
5: Жить в центре города рядом с Макаровским мостом и наслаждаться тишиной и уединением.
6: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
7: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года.
8: Климат-контроль.
0: И о погоде. Спонсор прогноза ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок. Завтра обещает нам в Екатеринбурге облачную погоду. Днем возможен небольшой дождь и даже гроза. Ветер юго-восточный 3,8 метра в секунду. Температура ночью плюс 15, плюс 17. Днем, конечно же, потеплее. Плюс 23, плюс 25.
9: Пилот FM.
10: Реклама.
11: Вообще нет смысла по городу мотаться. Сразу в осмото и жизнью наслаждаться.
12: Можно, конечно, было спеть это песни про то, что условия у нас интереснее.
11: Да погодите вы петь! Суть-то от этого не поменяется. Каждый в осмото условиям покупки удивляется.
13: Осмото!
11: Любая модель Джили на очень выгодных условиях покупки. Больше нет смысла по городу мотаться. Сразу в осмото. Берембаевская 8Б. Звоните 28-37-08.
14: Подробности в салоне.
15: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».
4: Информация на правах рекламы.
16: О, только не китаец. Сказали бы вы до встречи с гибридом Exlantix ETE. Производство в России. Более 5000 довольных владельцев. 468 лошадей. Пневмоподвеска. Разгон до сотни за 4,8. Сейчас самое время пересесть на гибрид. Когда на Exlantix ETE действует субсидия 925 тысяч рублей. Испытайте премиальный гибрид. Приезжайте на тест-драйв в автобан на Селькоровскую 23. Акция действует с 1 по 30 июня этого года.
15: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Екатеринбурге 2 часа дня. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коначива.
5: Саламатсала.
6: Бонжур.
7: Привет, хай.
8: Привет, салют.
9: Привет.
0: Радио. 104 FM.
10: Дневной драйв на Радио Пилот.
11: Спонсор дневного драйва на Радио Пилот ИП «Гребец» Артем Константинович. Правовая компания «Гребец».

2 часа дня в Екатеринбурге. Сегодня пятница, по-прежнему 26 июня. По-прежнему классная погода за окном. По-прежнему дневной драйв здесь на Радио Пилот. Меня зовут Сергей Королев. Продолжаю вместе с вами наслаждаться музыкой. В этом часе вместе с нами будут наслаждаться Фаррелл Уильямс, Эд Ширан, Maroon 5, Мод, Оливия Адамс, Токио Отель и другие не менее любимые исполнители. Кроме того, напоминаю вам, что у нас на сайте pilotfm.ru в разделе «Лицо дня» проходит очередной фотоконкурс. Ждем ваши летние и не только фотографии, юмор, креатив, все приветствуется, а в конце месяца редколлегия «Радиопилот» выберет либо самого смешного, либо самого креативного и подарочками от «Радиопилот» наградит. Еще раз, сайт pilotfm.ru, сайт «Лицо дня», раздел, точнее, «Лицо дня», туда ждем ваши фотографии, ну и, конечно же, всем удачи! Yo.

0: Реклама.
1: Помогите! Тону!
2: Держись! Я погребаю! Хватайся за весло!
3: Спасибо, дружище!
4: Тоните в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
5: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Дом не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт «Спартекс.про».
6: Вы привыкли во всем быть первым. Верны своему стилю. Превращаете слова в дело, а эмоции в скорость. Знакомьтесь, легендарные мотоциклы «Мото Марини». Итальянцы, которые мыслят с вами на одном языке. Языке драйва и свободы. Мотосалон «Е-Мото» приглашает вас на тест-драйв мотоциклов «Мото Марини». Выбери свой мотоцикл в «Е-Мото». Екатеринбург, 40-летие комсомола, 32В, нулевой этаж.
7: За свежими продуктами, любимыми товарами и выгодными ценами далеко ходить не нужно. «Магнит» – это магазины, которые всегда рядом. Они являются частью привычного маршрута миллионов покупателей. Более 20 тысяч магазинов по всей России делают «Магнит» одной из самых доступных торговых сетей страны. Когда все нужное находится рядом, это «Магнит» у дома.
8: Алло, кто это?
9: Это ты, из будущего.
8: Круто. И где мы сейчас?
9: Где-где? Там, где купили апартаменты.
8: Wellness-панорама? Фантастика. Выходит, это было верное решение?
9: Еще бы. Сам скоро оценишь.
10: Инвестируйте в удовольствие и получайте доход. Инвестиционные апартаменты на термальном курорте Wellness-панорама от Baden Family. Бесконечный бассейн, спа, рестораны. Wellness-панорама. Отличный отдых и выгодная инвестиция в будущее. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства предлагает для малого бизнеса займы с господдержкой. До 5 миллионов рублей можно получить на срок до 3 лет ниже ключевой ставки Банка России. Гибкие требования к залогу и поручителям. Оформление онлайн. Займы для бизнеса по программе в Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства. Телефон 8 800 577 85. Сайт sofp.ru.
12: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Реклама.
1: Xenon Shop 96. В наличии новые фары на автомобили от 3000 рублей. Корпуса и стекла фар от 1500 рублей. Установим с гарантией. Становись ярче с нами. Звони 385-85.
2: Керм-гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От Керамира я в экстазе. Ну как?
3: Шедевр.
2: Шедевр у нас в ванной. Благодаря Керамиру.
3: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
2: В Керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от Керамир.
3: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
4: Скидка действует до 30 июня 2026 года.
5: Дети, всем важное занятие на каникулы. Обязательно посетите Баден-Лэнд, новый термальный курорт в Екатеринбурге. И родителей с собой. И не надо мне сочинения на тему каникул. Я жду отчет.
6: Новый парк водных развлечений. Детская анимация каждый день. Скидки для детей. Подробнее на сайте baden-land.ru.
4: 0+.
7: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно. По-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentleman.ru.
8: Продолжите фразу. Три десятки это.
9: Такси. Я на работу езжу.
10: Вместительные газели. Переезд был, все вещи вошли.
11: Мы манипулятор заказываем и грузовики 5-10 тонн. Удобно.
12: Служба заказа любого транспорта. Круглосуточно. 310-10-10 и в мобильном приложении.
13: ООО «ДРЛ Групп». УГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
14: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно. На Московской 218-Б.
15: Раз, два, три, четыре, пять. У нас ставка 3,5.
16: Семья считает, надо брать.
17: В ЖК «Микрорайон Центральный» приватный и безопасный двор без машин и школы с детсадами в двух шагах. Семейная ипотека со ставкой 3,5% на 2 года.
18: По базовой ставке 13,9%. По спецпредложению 9,9%. На 2 года или в рассрочку. Правоберег.ру.
19: ООО «Специализированный застройщик Правобережный Центральный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир по акции ограничено. Подробности в офисе продаж. ПАО «Сбербанк». Полная стоимость кредита от 6,769 до 7,408%. Акция до конца месяца. Изучите полные условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Ипотечный калькулятор».
20: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
21: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Реклама.
1: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
2: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
3: А у Лены муж светодиод 96 ставил. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
2: Поехали. Скажи адрес.
3: Конечно. Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
4: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.
5: Знаете Аллу, специалиста по газобетону, а Сергея, эксперта по кирпичу, знакомы с Ириной? А в цементе, может, и Антона, гуру кровли, встречали?
6: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать нужный строительный материал и оформить надежную доставку точно ко времени. Идет ремонт, идем в Петрович.
7: Подробнее на petrovich.ru. Улица Тата Петрович, Санкт-Петербург. Украина, 106-784-754-56-55.
8: Помогите! Тону!
9: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
10: Спасибо, дружище!
11: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
12: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
13: Этот Хавейл мне муж купил. Смотри, Джоли, он мощь и стиль внутри. Хавейл Сити в CS Motors. Успех, здесь твой выбор. Это успех, успех. Космонавтов 3, адрес крутой. Приезжай скорее, не тяни порой. Сервис на 5, без лишних слов. Хавейл Джоли, он, полет готов. 343-13-42.
14: Атмосфера просто космос.
15: В жилом квартале «Космос» действительно хорошо. Особого восторга достойны наши специальные предложения. Узнайте о супервыгоде на готовые и строящиеся дома.
16: Чистовая отделка. Свой двор без машины и внутриквартальный проезд.
15: Ну я же говорил. ЖК «Космос» на Космонавтов 7. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-93-93.
17: Застройщик ООО «СЗ Ривьера Центр». Проектная декларация на наш.дом.рф.
18: Открыта вакансия в отделе рекламы «Радио Пилот». Опыт работы не обязателен. Соискатели штатной должности проходят теоретический и практический курс обучения. Система оплаты гибридная. Требуется обязательное высшее образование. Адрес для отправки резюме – german@pilotfm.ru.
19: Дневной драйв

0: Да-да, все верно, это «Радиопилот» на 104 FM. Делаем небольшую посадку, впереди у нас по курсу свежий выпуск новостей. Его представляет ООО «CS Motors», официальный дилер «Хавейл» на «Космонавтов 3».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на «Радиопилот».
3: Добрый день. В МВД опровергли фейки о мародерстве в Кушве. Пресс-секретарь областного управления Валерий Горелых сообщил, что информация об орудующих мародерах в Кушве не соответствует действительности. Ранее такие сообщения появились в соцсетях. По словам полковника Горелых, это откровенная провокация и самопиар на беде уральцев. Подобные «сенсации» в кавычках вводят общественность в заблуждение и могут служить поводом для панических настроений и дискредитации органов власти, цитирует пресс-секретаря областного управления МВД «Комсомольская правда». По его словам, улицы Кушвы круглосуточно патрулируют наряды полиции. С момента ЧП в территориальный ОВД не поступило ни одного заявления. В Госдуму внесен законопроект о возврате смертной казни. Предполагается ввести эту меру за коррупцию. Как пояснил один из авторов документа, депутат Сергей Миронов, поправки вводят новый состав преступления. Коррупционная деятельность, повлекшая ущерб обороноспособности страны и безопасности граждан. Это должно приравниваться к госизмене. Формально смертную казнь в России никто не отменял. Она по-прежнему фигурирует в Уголовном кодексе как высшая мера наказания. Последний раз казнь была применена в 1996 году, после этого был введен мораторий, напоминает агентство ЯН. В Екатеринбурге снесут большую пятиэтажку на Малышева 138. Соответствующее постановление подписал глава города Алексей Орлов. Исходя из открытых данных, дом в автозгородке построен в 1933 году. В постановлении сказано, что участок земли под домом планируют изъять для муниципальных нужд, чтобы в дальнейшем освобожденный участок использовать под застройку. Собственникам помещений направят проекты соглашений. Квартиры у них будут выкупать. В Свердловскую область после небольшого перерыва возвращаются дожди. Как сообщили в Уралгидромете, 27 июня на юго-западе ожидаются сильные осадки, грозы. На остальной части без дождей. В Екатеринбурге ночью слабый дождь и плюс 14, днем осадки усилятся и плюс 21. 28 июня на севере облачно с прояснениями, небольшой дождь. На юге в течение суток облачно, дождь местами сильный. И следующая неделя на Среднем Урале начнется с дождей. На чемпионате мира установлен новый рекорд по забитым голам. В эти дни на мировом первенстве идет третий тур группового этапа. За это время футболисты забили 177 мячей. Предыдущий рекорд был установлен на чемпионате мира 22 года в Катаре. Тогда было 172 мяча. Нынешний мундиаль стал первым в истории, в котором принимает участие 48 сборных. До этого с 98 по 2022 в рамках мирового первенства выступали 32 национальные команды. Доллар 75.63, евро 85.77.
4: Информация на правах рекламы.

0: Это успех. Успех. Космонавтов 3. Адрес крутой. Приезжай скорее, не тяни порой. Сервис на 5 без лишних слов. Хавейл Джолион. Полет готов. 343-13-42.
1: Климат-контроль.
2: Спонсор прогноза погоды на радиопилот ООО «СЗ Паритет Регионы». Федеральный застройщик «Паритет». Завтра обещает Екатеринбургу облачную погоду. Днем возможен небольшой дождь и гроза. Ветер юго-восточный 3,8 метра в секунду. Температура ночью плюс 15, плюс 17. Днем плюс 23, плюс 25.
3: Пилот FM.
4: Реклама.

0: новый опорный краш.
1: Звоните на короткий номер звездочка 2011. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-155-4. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
2: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
3: Информация на правах рекламы.
4: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
5: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 707 98 48. 8 800 707 98 48.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: FM.
1: Дневной драйв на радио Пилот.
2: Спонсор дневного драйва на радио Пилот ИП «Гребец» Артем Константинович. Правовая компания «Гребец».

0: Реклама.
1: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
2: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
1: Ни за что. Я все решу. Уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
2: Правда?
3: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
4: Предложение ограничено. Банкротство вовлечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: связь светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: ООО «Светодиод». УГРН 169-565-81-15-330.
2: За свежими продуктами, любимыми товарами и выгодными ценами далеко ходить не нужно. «Магнит» — это магазины, которые всегда рядом. Они являются частью привычного маршрута миллионов покупателей. Более 20 тысяч магазинов по всей России делают «Магнит» одной из самых доступных торговых сетей страны. Когда все нужное находится рядом, это «Магнит» у дома.
3: Керм, гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От керамира я в экстазе. Ну как?
4: Шедевр.
3: Шедевр у нас в ванной. Благодаря керамиру.
4: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
3: В керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от керамир.
4: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
5: Скидка действует до 30 июня 2026 года.
6: Впервые в Екатеринбурге. Виктор Добронравов и джаз-бенд ЛРК Трио. 30 июня в Летнем театре в парке Маяковского. Музыка, которая объединяет поколения. Советские шлягеры и джазовые хиты под открытым небом. Билеты на сайте teatr.etipokayo.rf.
7: Для зрителей старше 6 лет. МАУ Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург. Улица Мичурина, 230. ОГРН 102-660-542-26-78.
8: Это что, цены? Да вы шутите!
9: Какие шутки? Просто это территория улыбки. Сеть стоматологических клиник, где знают все об имплантации и даже цены поднимают настроение.
8: Еще бы! Где это видано? Премиальный имплант Штрауман с установкой всего 39 900 рублей.
9: Запишитесь на консультацию до конца этого месяца, а мы поможем вам с улыбкой.
8: Подробности в стоматологиях территории улыбки на 8 марта 7, Московской 66 и Посадской 38.
10: Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
11: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно. По-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefisgentleman.ru.
12: Что вам первое приходит на ум при упоминании Екатеринбурга?
13: Границы Европы и Азии.
14: Лучший майонез. Уральский рок.
15: Три десятки. Такси нашего города.
16: Служба заказа такси «Три десятки». Настоящий Екатеринбург. Заказывайте по телефону 310-10-10 и в мобильном приложении.
17: ООО «Дрэл Групп». ОГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
18: Дети, всем важное занятие на каникулы. Обязательно посетите Баден-Лэнд. Новый термальный курорт в Екатеринбурге. И родители с собой. И не надо мне сочинения на тему каникул. Я жду отчет.
19: Новый парк водных развлечений. Детская анимация каждый день. Скидки для детей. Подробнее на сайте baden-land.ru.
20: 0+.
21: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Реклама.
1: Внимание! Отличная новость! Уникум, официальный дилер Kia и Honda, объявляет старт продаж новых автомобилей. Для вас новые Kia, Hyundai, Honda, Toyota в наличии и под заказ. Фиксированная стоимость. Срок поставки 7-10 дней. Оплата только при выдаче автомобиля. Гарантийная и сервисная поддержка от официального дилера Уникум. 30 лет в Екатеринбурге. Росточная, 38. Звоните плюс 7-343-372-77-77.
2: На старт, внимание, Шартаж-пляж.
3: Объявляем старт пляжного сезона. Шартаж-пляж открыт.
2: Марш на Шартаж-пляж.
3: Шартаж-пляж открыт. Приезжайте и отдыхайте.
2: Карта проезда на шартаж-пляж.рф.
4: Главные семейные ценности – любовь, взаимопонимание, доверие.
5: А также развитая транспортная инфраструктура, тихий двор и своя терраса.
6: ЖК «Университи». Видовые квартиры в 15 минутах от центра. Близость к УРФУ. Большой выбор школ и детсадов. Интеллектуальная система безопасности территории. Эксплуатируемая кровля. 343-13-86. Правоберег.ру. Университи. Главный семейный.
7: Застройщик ОСЭ «Правобережный Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Русская медная компания представляет. 4 июля на УГМК-арене. Большой турнир по смешанным единоборствам. В главном бою вечера Влад Белас-Ковалев защищает чемпионский пояс в поединке против Михаила Рогозина. В соглавном противостоянии турнира Иван Штырков и Гаджи Автомат сойдутся по правилам кикбоксинга. 4 июля. УГМК-арена. Не пропусти большой вечер единоборств от русской медной компании.
9: 12+. Время гаражных сервисов – это прошлый век. Наступило время настоящих профессионалов. Время тех, кто обеспечивает высокий уровень сервиса. Тех, кому для ремонта можно спокойно доверить премиальное авто. Время SkillPro. Кузовной ремонт, покрасочные работы любой сложности – это SkillPro. SkillPro – опыт настоящих профессионалов. 40-летие Комсомола 38Б, Яртинская, 18. Сайт skillpro66.ru. Процельс – это многопрофильная клиника европейского уровня и многопрофильный комфорт европейского уровня.
10: Высококлассные специалисты и консультации по всем направлениям. Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии. Обследование в день приема, без очередей и в удобное время.
11: Многопрофильная клиника «Процельс». Викулова, 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 272-0303. «Процельс». Пора ценить здоровье.
12: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Ого, вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно от планеты. Интернет со скоростью 1 гигабит в секунду. Вау! И так много телеканалов. Класс! Рекомендую планету.
14: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца июня и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок.
15: Не оферта, акция для новых клиентов до конца июня этого года. Подробности на Planeta.tc.
16: Недостаточно однажды стать победителем. Важно подтверждать этот статус каждый день. Обладатель Всероссийской премии Tank Dealer Award 2025, официальный дилер Lucky Motors, знает это как никто другой. Если покупать Tank, то в Lucky Motors. Сделаем индивидуальное предложение каждому клиенту. Lucky Motors. Металлургов 65А.
17: Солнце детских улыбок, море восторгов и всплеск отличного настроения.
18: Гости курорта в Баден-Баден просто купаются в лете. И лететь никуда не нужно.
17: Бассейны и бани, песчаные пляжи и шезлонги, анимация и летний прокат.
18: Лето на курортах Баден-Баден. Бронируйте со скидкой на сайтах курортов.
19: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. ООО «Баден Групп». Екатеринбург, Зимняя, 23. ОГРН 116-965-802-70-65.
20: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: предназначены для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Что у нас творится? Лето, жара. В Ленинградской области голые дядьки начали кошмарить людей, нудисты.
4: И там в области... такие дядьки, мама!
3: О, да. Слушай, в области, в Петербурге, прям, ну, сообщество нудистов, которые любят гулять именно по лесам. Если они раньше, у них были пляжи какие-то, что, да, то теперь все. Им надоело вот только быть на пляже, хочется большего слияния с природой. Вот. И уже их не пугают ни насекомые, ни холода, ни какие-то свидетели там, то, что ходят тут грибники. И своими, причем, фотографиями...
4: Я бы на их месте грибников-то еще... боялся, у грибников ножички с собой.
3: Да. Они еще выкладывают эти фотографии в соцсетях, видимо, он Сашка насмотрелся.
5: Они причем на великах катаются еще по паркам, по лесам.
4: Без сидения, надеюсь. Просто они, понимаешь, там все так фотки, вот то, что видел я, они все, вот то, что я видел, их, ну, только природа их видеть может.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
0: Информация на правах рекламы.

0: Звоните 228-2626. Lucky Motors.
1: СМИ «Пилот ФМ». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Наука – это точность и продуманность. Искусство – это чувство и атмосфера. Мы соединили их и создали место для жизни и планов на будущее, в котором хочется думать, работать, любить и растить детей. Квартиры в квартале «Наука и искусство» в Автузгородке со скидкой 10% до 30 июня. «Атом». Создаем поводы любить город. ООО «АН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемом объекте, город Екатеринбург, улица Ленинского, 39, ЖК «Наука и искусство». Застройщик ООО «СЗ Атом Студенческая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Договор по 214 ФЗРФ об участии в долевом строительстве.
2: Этот Хавейл мне муж купил. Смотри, Джоли, он мощь и стиль внутри. Хавейл Сити в CS Моторс. Успех! Здесь твой выбор. Это успех, успех. Космонавтов 3, адрес крутой. Приезжай скорей, не тяни порой. Сервис на 5, без лишних слов. Хавейл Джолион, полет готов. 343-13-42.
3: Люксиум, Умнитекс, Топгрейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Краснолесья 100/2. Организатор акции ЗАО «Аксомобильдекор». Акция действует с 25 апреля 2026 года по 31 июля 2026 года. Сроки, порядок и ограничения акции на краскибезриска.ру.
4: Встречайте «Танк 300» в официальном дилерском центре «Танк Регинас» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк 300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинас» на Высоцкого 3.
5: Хирургия катаракты за 21 тысячу рублей в клинике доктора Игнатьева. Степана Разина 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Озонбанку 5 лет. А вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
7: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции, розыгрыш на день рождения банка 2026, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june2026rules.
8: Вместе кататься будем, всему научу. Держи-ка шлем и экипировку.
9: Спидбайком от Емота ребенок быстро отвлечется от гаджетов.
10: Пора-пора, Емота-мото-мото.
8: Дорогая, мы на треке, классно потренировались. Довольны?
9: Огромный выбор мототехники от спортбайка до чопера. Это в Емота. Екатеринбург, 40-летие комсомола, 32В, нулевой этаж. Емота.ру.
11: ИП Богатырев Анатолий Валерьевич, ОГРНИП 304-667-404-800-092.

0: Опорный краш.
1: Звоните на короткий номер звездочка 2011. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-155-4. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
2: Айвазовский? Подлинник?
3: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
2: Шедеврально.
3: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге 216-06-16. Айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.дом.рф.
4: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Радиопилот продолжает свой полет. Впереди у нас по курсу свежий выпуск новостей. Его представляет ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радиопилот.
3: Добрый день. Снижение ставок по ипотеке произойдет в следующем году. Такой прогноз дают экономисты. По их данным, займы на покупку жилья опустятся до 11-14%. Возвращение к дешевым кредитам ждать не стоит. По словам экспертов, сейчас ключевая ставка 14,25, а средние рыночные по ипотеке 18-19% годовых. Это связано с тем, что банки учитывают не только ставку ЦБ, но и стоимость фондирования, срок кредита, риски заемщика. Последнее снижение ключевой ставки не приведет к мгновенному удешевлению ипотеки. Банки двигаются осторожно. Для них важен не столько сам факт снижения ставки, сколько уверенность в том, что смягчение денежно-кредитной политики в России продолжится, пишет газета.ру. Движение по Малышевскому мосту откроют в ночь с воскресенья на понедельник. Об этом сообщил глава Екатеринбурга Алексей Орлов. По его словам, ремонт был завершен за 2 месяца. Сегодня объект уже сдан, но 72 часа он должен выстоять. В 6 утра понедельника жители ЖБИ смогут спокойно проехать по мосту, сообщил Алексей Орлов, на которого ссылается агентство ЯН. Губернатор Денис Паслер распорядился направить новые трамваи в академические и на ЖБИ, самые проблемные в плане транспорта района Екатеринбурга. В этом году для Екатеринбурга закупается рекордная партия из 53 секционных трамваев, 7 машин уже в депо. Помимо трамваев, Екатеринбург получит 140 новых автобусов разного класса, 100 больших, 25 средних и 15 особо вместительных гармошек. Двух светловчан отправили в колонию строгого режима за разбойные нападения на актера советского кино, известного по главной роли в фильме «Сказки. Финист. Ясный сокол». Фигурантам 22 и 19 лет. В октябре прошлого года они силой проникли в квартиру актера Вячеслава Воскресенского в Красноуральске. Один из налетчиков ударил его, потребовал деньги. Пожилой актер отдал все, что было – 109,5 тысяч рублей. Как сообщил пресс-секретарь областного управления МВД Валерий Горелых, дело было раскрыто по горячим следам. Фигуранты получили по 8 лет лишения свободы. Кроме того, осужденные выплатят актеру имущественный ущерб, сообщает «Новый день». Сборная России по художественной гимнастике отказалась участвовать в Кубке вызова в румынском Клуж-Напаке. Это решение связано с грубым нарушением регламента соревнований со стороны организаторов, сообщает пресс-служба Федерации гимнастики России. Ранее румынская сторона уведомила федерацию, что на спортивной арене не будет поднят государственный флаг и не будет исполняться национальный гимн в случае победы российских гимнасток. В Москве посчитали это нарушением майского решения исполкома Международной федерации гимнастики, согласно которому российские гимнасты были полностью восстановлены в правах. Доллар 75.63, евро 85.77.
4: Информация на правах рекламы. Только в июне скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
5: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 800 000 рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
4: Только в июне скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
6: ООО «Специализированный застройщик Синара-девелопмент». Правильная декорация на сайте nasha.dom.ru. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года. Екатеринбург.
7: Климат-контроль.
0: И о погоде. Спонсор прогноза ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок. Завтра обещает нам в Екатеринбурге облачную погоду. Днем возможен небольшой дождь и даже гроза. Ветер юго-восточный 3,8 метра в секунду. Температура ночью плюс 15, плюс 17. Днем, конечно же, потеплее. Плюс 23, плюс 25.
8: Пилот FM.
9: Реклама.
10: Вообще нет смысла по городу мотаться. Сразу в осмото и жизнью наслаждаться.
11: Можно, конечно, было спеть это песни про то, что условия у нас интереснее.
10: Да погодите вы петь! Суть-то от этого не поменяется. Каждый в осмото условиям покупки удивляется.
12: Осмото!
10: Любая модель Джили на очень выгодных условиях покупки. Больше нет смысла по городу мотаться. Сразу в осмото. Белимбаевская 8Б. Звоните 28-37-08.
13: Подробности в салоне.
14: Новая музыка в
2: секретной фонотеке «Радиопилот».
7: Информация на правах рекламы.
8: Россияне массово пересаживаются на гибриды. И это уже не новость, а факт жизни. Меньше расход топлива, больше динамики, не нужно думать о зарядке.
9: Гибрид года. Xlantix ET. Пневмоподвеска. 469 лошадей. Разгон до сотни за 4,8. Только сейчас Xlantix ET субсидии 925 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв в автобан на Металлургов 67. Акция действует с 1 по 30 июня этого года. Подробности в ООО «Автобан Запад Премиум».
2: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Доброго дня всем, кто взял в попутчики радиопилот в столице Урала. 5:03, а в эфир залетает...
1: Навигатор!
0: У микрофонов, наконец, собравшийся полный состав. Эдуард Булашов, Андрей Дашкин и Валя Баталова. Генеральный спонсор навигатора ООО УК «Баден Групп». Термальный комплекс «Баденленд». Дублер Сибирского тракта 4.
2: Наблюдай за тем, как я счищаю с себя кожу. Можно при помощи нашей, благо, HD-видеотрансляции, да, подключать на сайте pilot.fm.ru, либо в группе «Радио Пилот» ВКонтакте.
3: Все мы с каждым годом. Что такое?
0: Я просто не знаю. Хочется быть не согласным.
2: Все мы с каждым годом.
3: Становимся все изобретательнее, я хотела сказать. Вот и российские туристы тоже придумали лайфхак. Как не просто экономить на транспорте, но даже бесплатно ездить по Сочи с личным водителем. Риэлторы пожаловались, что они массово записываются на просмотры домов и квартир рядом с пляжами, понятно, чтобы агенты подвозили их до нужного места. Там они пару минут ради приличия просто смотрят, что как.
2: Ну, не подходит,
3: говорят,
2: совершенно.
3: Говорят, мы подумаем, да, вот это классическое. Потом разворачиваются и идут загорать. И за неделю экономят на такси более 10 тысяч рублей, поскольку, ну, такси в Сочи, я полагаю, дорогое.
2: Но ведь они спалятся наверняка за своими полотенцами, когда приходят.
3: Ну, с сумками, да, большими ездят. В общем, делают так не первый год, но этим летом прямо массовый характер какой-то носит это все дело.
0: Я думаю, спасибо, лайфхак подсказали, а то я сижу, думаю, ну, что это такое?
2: А ну, еще... риэлтор, видишь, такая профессия, которая, ну, немного, может, оправдывает эти риски. Это же, по сути, перекупы.
0: Ну, так-то, да. Ой, кстати, с перекупами, я в последнее время, знаете, что заметил? Это реально странная тенденция. Каждый чувак, который начинает заниматься перекупкой, искренне верит, что он изобрел эту тему. Потому что несколько человек в последнее время попадались, которые, я придумал фишку, я буду заказывать по дешману там и продавать подороже здесь, и никто на меня.
2: В словаре где-то страница со словом посредничество вырвана. Ну, точно что-то придумал.
0: Ладно, давайте поговорим о том, что у нас происходит на дорогах. Там, как сообщает сервис Яндекс.Карты, 5 баллов. Блюхеры и проезжие стоят от Мира до Норильской, на Малышева и Высоцкого затор от Мира до Сыромолотова. Встряли на Восточной от Советской до Декабристов, по Комсомольской не едется от развязки на Калине до Объездной, и нужно терпеть на Космонавтов от Совхозной до Ломоносова.
3: А если вы что-нибудь еще знаете о заторах в городе, расскажите об этом нам на автоответчик по номеру 373-1010. По итогам недели самый активный помощник получит приз, а еще один подарок разыграем чуть позже в конкурсе «Что это за слово?».
2: Также далее в эфире Андрей Дашкин поделится своей рекомендацией в рубрике «Игротека».
4: Реклама. Дети, всем важное занятие на каникулы. Обязательно посетите Баденленд, новый термальный курорт в Екатеринбурге, и родители с собой. И не надо мне сочинения на тему каникул. Я жду отчет.
5: Новый парк водных развлечений. Детская анимация каждый день. Скидки для детей. Подробнее на сайте baden-land.ru.
6: 0+. Впервые в Екатеринбурге. Виктор Добронравов и джаз-бенд LRK Trio. 30 июня в Летнем театре в парке Маяковского. Музыка, которая объединяет поколения. Советские шлягеры и джазовые хиты под открытым небом. Билеты на сайте teatr.etspko.rf. Для зрителей старше 6 лет.
7: МАУ Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург. Улица Мичурина, 230. ОКН 102-660-542-26-78.
8: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
9: Подробности на мотивтелеком.ру.
10: Ой, а помнишь, как мы в прошлый раз сами переезжали?
11: Ха, как забыть? Машина сломалась, диван застрял, спина болит.
10: Теперь я живу проще, ведь есть «Автомиг», газели-грузчики для переезда, такси, когда нужно уехать, эвакуатор, если сломался автомобиль.
11: Все по одному номеру, и не надо никого уговаривать помочь.
6: «Автомиг». Круглосуточно. 222-2-222.
9: «Одрел Групп». УГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Имашева, дом 9, офис 130. 12+.

0: спонсор конкурса «Что это за слово?» ИП «Богатырев АВ». Мотосалон «Емота» на 40-летие комсомола 34В. Доброго дня всем, кто за словом в карман не лезет. В Екатеринбурге 15 минут пятого. А с вами навигатор, в котором пришло время конкурса
1: «Что это за слово? Правильно скажите!»
2: Желающие проверить свою эрудицию, звоните 237-104. Главное находиться в зоне устойчивого покрытия сотовой связи, но и чтобы процесс не отвлекал от вождения. И, кстати, можете и нам словечко свое загадать. Такой вариант тоже имеет место быть.
3: Чтобы процесс не отвлекал от вождения, понадобится приз за вожделение. Ладно, знаете, пятница.
4: Спасите нас, пожалуйста.
2: Следующий раз давай.
4: Ребята, да, умоляю,
2: может быть,
4: позвоните.
2: Тогда повезет. Напомню, главное находиться в зоне устойчивого покрытия сотовой связи, иначе наш диалог может даже и не состояться. Это
3: такое
2: будет печально.
3: Такое бывает. Добрый день.
4: Привет. Вот как видите? Сейчас, например.
3: Хороший, да, показательный моментик. 237-104. Не бойтесь. Не бойтесь.
4: Мы боимся вас больше, ребята.
5: Я же не кусаюсь.
2: Зачешь грызть микрофон. Страшные звуки металлические нас ожидают.
3: Добрый день.
4: Привет.
3: Что ж, так у нас какие-то проблемы? Или это у вас?
4: Или у вас проблемы, ребята?
3: Или вам надо?
2: Алло, алло.
3: Добрый день.
2: Как зовут тебя?
6: А?
2: Представься, пожалуйста. Как зовут?
6: Здравствуйте, Сергей зовут.
2: Сергей, скажи, где работаешь, чем вообще занимаешься?
6: Работаю на работе, занимаюсь делами.
4: Ну, что?
3: Ну, ты нас уделал.
2: Конечно, юморишь. Ладно, Серега, а в курсе нашего конкурса или стоит рассказать о правилах?
6: Это где надо песню слово угадать, да?
2: Точно.
6: Я вообще что-то вот слышу, что до вас никто дозвониться не может. Думаю, как так, да и попробую.
3: А люди просто иногда находятся где-то непонятно в погребе в другом городе и срываются до того, как в эфир выходят.
2: Бывает всякое. В общем, у нас для тебя слово платизма. И три варианта того, что же такое платизма, мы тебе предоставим. А угадаешь, какой правильный? Тогда уже сразу даешься. Заранее.
4: Итак, варианты послушай.
2: Платизма. Что это такое?
6: Еще платизма?
2: Платизма.
3: Еще сбросил и такой...
6: На П начинается, да?
3: Да, П. Платизма.
6: Нет, все, я пас.
2: Ну ладно.
4: Серега,
2: ты протарил дорогу, люди сейчас уже загуглят. Сейчас
3: еще скажи, типа, нормальные слова будут, набирайте, давайте, все.
2: Варианты все-таки сказать может.
6: Так.
2: На всякий случай.
6: Конечно.
4: Спасибо, внимательно. Спасибо большое, Сергей. Значит, документ, подтверждающий покупку в Древней Греции, возможно, платизма. Может быть, это так называется мышца шеи, либо есть такой драгоценный металл.
2: Стало ли проще?
6: Бу-бу-бу. В общем, смотрите, скорее всего, я так думаю, что это, наверное, первый вариант.
2: Документ в Древней Греции, покупка под... Типа чек.
6: Да.
2: Ну что ж, принимаем твой вариант ответа. Ну, ты прав, не угадал. Действительно. Звони в другой раз, 237-104.
4: Удачных дел тебе, Сергей.
2: Да, их отлично работанной работы. Алло.
4: Привет.
3: Добрый день.
2: Как тебя зовут?
6: Александр.
2: Александр, стоит повторить задание или готов выбрать что-то?
6: Нет, мышца шеи.
2: Знаешь эту мышцу? Откуда она, докуда тянется вообще?
6: Нет.
2: Ну, за честность отдельное спасибо. Действительно, тонкая, широкая поверхностная мышца шеи, она идет, получается, от груди до края нижней челюсти. Ее называют некоторые люди мышцей молодости. Видимо, ее можно разминать и молодиться, не знаю. Подмолаживать себя.
4: Мне кажется, видно,
2: образом.
4: Потому что вот спереди обычно там, когда мышца дряблая уже становится, я думаю, что поэтому.
2: Вот платизму надо свою немножко подергать, чтобы все было хорошо. Александр, мы тебя поздравляем с победой. Оставайся на связи, за эфиром с тобой обсудим подарочек, расскажем, как сможешь забрать его себе. А теперь громко и четко крикни нам.
3: Офигенно!
2: 3-4.
6: Офигенно.
3: Навигатор.
7: Информация на правах рекламы.
8: Пора-пора, мото-мото-мото.
9: Живи здесь и сейчас. Бери от жизни все. Путешествуй, открывай новые границы и скорости. А за своим мотоциклом и экипировкой приезжай в Ямото. Достойный ассортимент, покупка в кредиты в рассрочку. Екатеринбург, 40-летие комсомола 32В, нулевой этаж. Ямото.ру.
10: Кредитор АО ОТП Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ИП Богатырев АВ. УГРН 304-667-404-800-092.
5: Реклама.
11: Привет, Сань. Куда спешишь?
12: Готовься, а не летом. Xenon Shop 96 улучшают свет по ценам 2020 года. А еще скидки и бронирование фар в подарок.
11: Что это значит?
12: Это значит, что они снизили цены до цен 2020 года и броня фар в подарок. Без очередей и долгих ожиданий, как осенью. Готовься, а не летом. Xenon Shop 96.
13: Акция с 1 июня по 31 августа 2026 года. Подробности по телефону 385-85. ИП Смирнова Елена Рамильевна. ОГРН 319-665-800-21-69-91.
14: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefisgentleman.ru.
15: Ого! А что это у вас тут происходит?
16: Мы построили катапульту.
17: Но она не работает.
16: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
17: Поможешь?
15: Ну что ж, помогу.
12: Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
17: Да! Ура!
18: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
17: Она на горках.
18: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
19: Помогите! Тону!
20: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
21: Спасибо, дружище!
22: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
23: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: Доброго дня всем лево и право рульным. В Екатеринбурге 16:25, а на радио «Пилот» пришло время дорожной сводки. Ее спонсор ИП «Беликов» Денис Константинович, автотехцентр «Аэрматик Про». Как сообщает сервис Яндекс.Карты, на дорогах 6 баллов. Блюхеры и проезжие стоят от Комсомольской до Норильской. На Малышева и Высоцкого неизменный абсолютно затор от Мира до Сыромолотова. Не едется по Норильской от фронтовых бригад до проезжей. На Комсомольской пробка от развязки на Калине до объездной. Встряли на Библиотечной от Педагогической до Комсомольской. И на Шевской нужно потерпеть от Краснофлотцев до Промышленного проезда. Будьте внимательны и ищите пути объезда.
1: Информация на правах рекламы.
2: Ого, как подвеска стучит.
3: Полгода не могу найти, в чем проблема.
4: Я тоже с подвеской мучился, но обратился в Аэрматик Про. И мне все сделали.
5: Теперь тишина.
3: Спасибо. Еду в Аэрматик Про.
6: Аэрматик Про. Диагностика и полный цикл ремонта подвески и пневмоподвески. Ремонт рулевых реек. Гарантия на запчасти от 6 месяцев. Екатеринбург, Минометчиков 74. Телефон 328-43-42.

0: Что здесь происходит? Это, я бы сказал, Titanfall, известный достаточно шутер, который перенесли в более цветастую вот эту современную стилистику. То есть это командный шутер 6 на 6, где вы играете за человеков с разными видами оружия и навыками, понятное дело, но также на карте вы можете захватить и сесть в огромного боевого робота. И там уже как раз-таки вот это сравнение, да и не только в этом проводится с Titanfall, также здесь очень много... паркура! То есть вы будете цепляться тросом за различные препятствия, подтягиваться, бегать по стенкам немного можно.
1: Mirror's Edge немножко как будто бы.
0: Ну да. Но хотя это в Titanfall в принципе была развита тема тоже. Но еще из интересных механик здесь необычный подход к гранатам, что они гораздо меньше как боевая единица и больше как усилитель эффектов действует. То есть вы их кидаете на землю, и они позволяют вам быстрее пробежать по этому участку, ускорение какое-то дают или наоборот затягивают противников, замедляют. То есть в них больше стратегического назначения как будто появляется. В остальном так-то классика жанра. Бегаете, стреляете, команда на команду, разные режимы, ха-ха, хи-хи. В общем-то и целом игра достаточно неплохая, но пусть вас не отводит в сторону огромное количество негативных отзывов. Я в них заглянул, я такой: это наши ребята, которые недовольны проблемами с подключением к серверам. Но на самом деле, все мы знаем, учитывая все обстоятельства, уже миллион различных туториалов выложено по поводу того, как нужно потанцевать с бубном, чтобы все везде нормально работало. Поэтому, если хотите чего-то новенького в мире командных шутеров, попробуйте «Импульс», ну и в целом, конечно же, живите играючи.
2: Информация на правах рекламы.
3: Раз, два, три, четыре, пять. У нас ставка 3,5.
2: Семья считает, надо брать.
3: В ЖК «Микрорайон Центральный» приватный и безопасный двор без машин и школы с детсадами в двух шагах. Семейная ипотека со ставкой 3,5% на 2 года.
2: По базовой ставке 13,9%. По спецпредложению 9,9%. На 2 года или в рассрочку. Правоберег.ру. ООО «Специализированный застройщик Правобережный Центральный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир по акции ограничено. Подробности в офисе продаж. ПАО «Сбербанк». Полная стоимость кредита от 6,769 до 7,408%. Акция до конца месяца. Изучите полные условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Ипотечный калькулятор». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Успех, успех! Космонавтов 3, адрес крутой. Приезжай скорей, не тяни порой. Сервис на 5, без лишних слов. Хавейл Джолион, полет готов. 343-13-42.
1: Алло, кто это?
2: Это ты, из будущего.
1: Круто. И где мы сейчас?
2: Где-где? Там, где купили апартаменты.
1: Wellness-панорама? Фантастика. Выходит, это было верное решение?
2: Еще бы. Сам скоро оценишь.
3: Инвестируйте в удовольствие и получайте доход. Инвестиционные апартаменты на термальном курорте Wellness-панорама от Baden Family. Бесконечный бассейн, спа, рестораны. Wellness-панорама. Отличный отдых и выгодная инвестиция в будущее. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
4: Четверть века под открытым небом.
5: Юбилейный open-air года.

0: www.mechanicafest.ru.
1: 18+.
2: Открыта вакансия в отделе рекламы «Радио Пилот». Опыт работы не обязателен. Соискатели штатной должности проходят теоретический и практический курс обучения. Система оплаты гибридная. Требуется обязательное высшее образование. Адрес для отправки резюме – german@pilotfm.ru.
3: Реклама на радио. Первым делом «Пилот». 357-4010. Код города 343.

0: доброго дня всем, кто ударил по тормозам на 100,4 в Екатеринбурге. 16 часов и 44 минуты, а с вами навигатор.
1: Ребята, я понимаю, что ситуация с бензином сейчас тяжкая, каждый выкручивается как может, и, разумеется, продавцы на этом тоже хотят заработать. И на маркетплейсах появились волшебные таблетки для бензобака, которые якобы превращают АИ-92 в АИ-95, снижают расход топлива, стоят 1000 рублей. Россияне массово вот сейчас кинулись их покупать. Продавцы уверяют, что одной таблетки за 50-80 рублей хватит на 200 литров бензина, и бросать предлагают прямо в бензобак. А вот что говорит кандидат химических наук на эту тему.
0: Многие, да, что он знает?
1: Многие подобные средства изготовлены на основе обычной мочевины, то есть карбамида, и мало того, что реально повысить октановое число она не сможет, зато сможет привести к засорению форсунок и повреждению прокладок двигателя. То есть вы только навредите.
2: Ну, всегда спрос, конечно, рождает такие предложения. Вообще, мне кажется, скоро появится волшебный маркер, который просто поменять число на канистры вместо... Можно сразу евро 5 написать, и готово.
0: Когда такая фигня происходит, забавно вспоминать, как мы относимся к людям из прошлого. Когда такой: братан, они думали, что можно свинец в золото превратить. Господи, какие же раньше были все тупые.
2: Потому что не брали по этому артикулу.
0: Ладно, ребята, прямо по курсу вас ждет выпуск новостей, прогноз погоды и трек из секретной фонотеки.

I have a recording shit right now.

0: Пришло время пробежаться по самым важным и актуальным событиям в свежем выпуске новостей на Радио Пилот. Его спонсор ООО «CS Motors», официальный дилер «Хавейл» на «Космонавтов-3».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радио Пилот.
3: Добрый день. Малышевский мост в Екатеринбурге откроют раньше срока. Уже рано утром, в понедельник, 29 июня. Ремонтные работы на путепроводе завершились на 2 месяца раньше установленного срока. Применяя новейшие технологии, специалисты заменили 15 тысяч квадратных метров асфальтобетонного покрытия, полностью обновили 16 деформационных швов. Чтобы минимизировать неудобства гражданам, ремонт, который стартовал в апреле, проводился с частичным закрытием полос. Об этом рассказал мэр Алексей Орлов, который сегодня лично проинспектировал объект, пишет «Новый день». В Свердловской области в выходные придут очень сильные ливни. Спасатели объявили штормовое предупреждение на 27 и 28 июня. В период непогоды они призывают свердловчан соблюдать меры безопасности, просят не выходить на улицу, закрывать окна, двери и балконы, убрать с балконов и лоджии легкие предметы и мебель. В такую погоду лучше не укрываться на улице под высокими деревьями и рекламными щитами. Они могут обвалиться. Важно также избегать низин и подтапляемых территорий. Водителям стоит по возможности воздержаться от поездок во время ливней, говорится в сообщении МЧС, пишет Е1. ДТП с участием общественного транспорта произошло сегодня в Первоуральске. «Волга» врезалась в пассажирский автобус на улице Ватутина. По предварительным данным, 65-летний водитель «Волги» выехал со второстепенной дороги на главную, не уступив движение автобусу «ПАЗ». Тот ехал по маршруту номер 23 «Магнитка-Политехникум». В результате аварии 5 пассажиров автобуса были доставлены в больницу, им оказывается медпомощь. Всего в салоне было около 15 человек. Об этом сообщили в облгаи. Водитель «Волги» пояснил инспекторам, что отвлекся на перекрестке, так как был в городе впервые, не знал маршрута и автобус не заметил, пишет «Комсомольская правда». Приложение «Телега», неофициальный клиент мессенджера «Телеграм», прекратит свою работу с 1 июля, сообщается в телеграм-канале программы. Разработчики напомнили о том, что приложение показало рабочую бизнес-модель, собрало многомиллионную аудиторию в непростых условиях, но в формате телеграм-клиента не может обеспечивать полное соответствие всем требованиям, в том числе из-за внешних ограничений со стороны технологических платформ, включая удаление из App Store, указано в сообщении. Пользователям с активной подпиской «Телега Плюс» оплату вернут, порядок и сроки возврата сообщат отдельно. Альтернативное телеграм-приложение удалили из App Store еще в апреле, напоминает «Москва-24». Филиппины хотят ввести для россиян безвизовый режим. Как рассказали ШОТ-источники в российских авиакомпаниях, сейчас они прорабатывают вопрос открытия прямого сообщения между двумя странами. Аналогичные шаги делают и филиппинские перевозчики. На этом фоне президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший заявил, что подобный шаг может быть выгоден как для его страны, так и для России. Турпоток на Филиппины за последние годы стабильно растет и составляет около 35 тысяч человек. Сейчас без визы страну можно посетить на 30 дней. Официальный доллар 75,63, евро 85,77.
4: Информация на правах рекламы.
5: Этот Хавейл мне муж купил. Смотри, Джоли, он мощь и стиль внутри. Хавейл Сити в CS Motors. Успех, здесь твой выбор. Это успех, успех. Космонавтов 3, адрес крутой. Приезжай скорее, не тяни порой. Сервис на 5, без лишних слов. Хавейл Джолион, полет готов. 343-13-42.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «СЗ Паритет Регионы». Федеральный застройщик «Паритет».
6: Дождь продолжает набегами на нас наступать. Завтра в Екатеринбурге снова будет пасмурная погода. Осадки ожидаются в первой половине дня с 6 до часу дня с небольшими перерывами, а вечером с 5 до 11 сплошняком. На термометре плюс 16, плюс 20 стабильно. Ветер обещают умеренный 4-5 метров в секунду с востока.
7: Тут МЧСК приходила. На юге Свердловской области еще и очень сильный дождь и сильный ливень 27 и 28 июня, так что, ребята, будьте бдительны.
8: Пилот FM. Реклама.

0: Урал Квартал, твой новый опорный краш.
1: Звоните на короткий номер звездочка 2011. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-155-4. ЖК «Урал Квартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
2: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
3: Информация на правах рекламы.
4: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
5: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
2: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Екатеринбурге 5 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Чтоб солнце сильно не пекло, купи авто в Atlantic Pro. Автосалон Atlantic Pro. Таганская 77.
3: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Юбас.
1: Доброго вечера всем, кто мчит по Екатеринбургу вместе с пилотом в столице Урала 3 минуты 6, а с вами вечерний
2: Навигатор.
1: У микрофонов Эдуард Булашов, Андрей Дашкин и Валя Баталова. Генеральный спонсор навигатора ООО УК Баден Групп. Термальный комплекс Баден Ленд. Дублер Сибирского тракта 4.
3: Отдельное приветствие тем, кто смотрит нас в интернете. Подключайтесь к видеотрансляции в HD качестве у нас на сайте pilotfm.ru либо в группе Радио Пилот ВКонтакте.
4: Вот мужчины и их жажда приключений. В Америке четверо мужчин на лодке без двигателя и парусов преодолели 5000 километров по Тихому океану. Причем они не были какими-то прям друзьями, они в сети познакомились и решили, что вот они все разделяют эту страсть.
3: Может, они просто договорились уйти по Тихому океану уже потом?
4: Может быть, да, какая-то мисинтерпретация произошла. В общем, в начале мая из Вашингтона они выплыли и поплыли к гавайскому острову Мауи. Экспедиция длилась 53 дня, все удачно добрались до конечной точки, там их близкие встретили, ну и вообще поделились, да, впечатлениями своими. Говорят, изначально думали, что это будет физическая нагрузка, да, с веслами. Поэтому к этому готовились. Но
3: забыли весла в итоге.
4: Не договорились, да. Самым сложным было просто сочетание стихии и недосыпания, что вот все в день сурка превращается постепенно. Ну и не были готовы к тому, что все время нужно было вот лежать в воде, и что холодно будет невероятно.
3: А Федор Конюхов лайкнул их пост уже. Пока некогда.
1: Мне, кстати, нравится эта идея, что я прям представляю, у меня такое представление о Конюхове, что тут мужики в пятером еле как их мотает, у них прям вот это вчетвером. Mm-hmm. Драматичная сцена, как, знаешь, они пытаются удержаться на плаву, что-то там, mm-hmm. и мимо Конюхов вот на этом вот просто на доске проплывает, такой, что за драма?
3: Напоминаю этот старый стишок, три мудреца в одном тазу пустились по морю в грозу. Будь попрочнее, старый таз длиннее был бы мой рассказ.
1: Ладно, давайте поговорим о том, что у нас происходит на дорогах. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, там 6 баллов, блюхеры и проезжие стоят от Мира до Норильской, затор на Норильской от фронтовых бригад до проезжей, плотно на Малышево от Гагарина до Егоршинского подхода, толчья образовалась на Комсомольской от развязки на Калине до Объездной, колеса не крутятся по Восточной от Ленина до Декабристов и на Библиотечной нужно свое терпение проверить от Педагогической до Комсомольской.
4: Ну и рассказывайте, где еще больше стоится, чем едется, присылайте сообщение нам на автоответчик по номеру 373-1010. По итогам недели самый активный помощник получает приз. А еще один подарок мы разыграем чуть позже в конкурсе «Кто сказал?».
3: Прямо по курсу рубрика «Афиша».
5: Реклама.
6: Дети, всем важное занятие на каникулы. Обязательно посетите Баден Ленд, новый термальный курорт в Екатеринбурге. И родители с собой. И не надо мне сочинения на тему каникул. Я жду отчет.
7: Новый парк водных развлечений. Детская анимация каждый день. Скидки для детей. Подробнее на сайте baden-land.ru.
8: 0+.
9: У вас ремонт, а в Петровиче Антон. Антон Плитка. Антон Волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт, идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru. ОСТ до Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 754-56-55.
10: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и простой салон, огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
11: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
12: Ого! А что это у вас тут происходит?
13: Мы построили катапульту.
14: Но она не работает.
13: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
14: Поможешь?
12: Ну что ж, помогу.
15: Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
14: Да!
16: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
17: Она на горках.
16: Екатеринбург, Щербакова 2. Лимпопо-дефиспарк.ру. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807-0+.
18: Подтекает, стучит, не тянет.
0: не экспериментируй. Вези в Prime Service. Профессионалы своего дела с гарантией на работы. От ремонта мотора и установки сигнализации до замены масла. Высококлассный электрик-диагност. Сертификат на ремонт гарантийных машин без потери гарантии. Prime Service. Сайт prime196.ru.
2: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
5: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
2: Ни за что. Я все решу. Уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
5: Правда?
8: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
14: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
18: Айвазовский? Подлинник?
19: Конечно. Здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортный планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
18: Шедеврально.
19: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге 216-06-16. Айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.дом.рф.
20: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Спонсор рубрики «Афиша» ИП Сергеева Елена Игоревна. Строительная компания «Спартекс». Сайт spartex.pro. Доброго вечера всем, кто еще не знает, как разнообразить эту пятницу после работы. В столице Урала 12 минут 6, а с вами навигатор, и сейчас узнаем, куда же сходить, сводить себя любимого в рубрике «Афиша».
1: Сегодня, ребята, если вам скучно на обычных экскурсиях, но что-то новое про Екатеринбург все равно узнать хочется, можно к 6 вечера прийти к памятнику Татищеву и Дегенину на площади Труда. Там начнется стендап-экскурсия по Екатеринбургу. У вас будет 2 в 1, получается, нескучная экскурсия и познавательный стендап-концерт. Прогулка от памятника до Ельцин-центра примерно 1,5 часа занимает в формате радиогида с наушником. Билет стоит 1000 рублей, 18+.
0: Ну там, то есть, будут какие-то шутки?
1: Ну, как да, получается,
0: вот
1: да.
0: Вы подходите, и если нет ни одной шутки про то, что Татищев и Дегенин местами там перепутаны, то тогда можете сразу уходить.
2: Ну, что-то историческая неточность.
1: Также к 6:30 сегодня можно прийти в окружной дом офицеров на Первомайской, 27. Там покажут мюзикл «Маленький принц». Семейно-вокальная танцевальная постановка по знакомому и многими любимому произведению Антуана де Сент-Экзюпери. Если хочется чего-то трогательного и эмоционального, сходите обязательно. Билеты от 700 рублей 6+.
0: Есть ощущение, что она имя целиком сказала, чтобы понтануться?
1: Это был риск на самом деле, но все получилось. К 7 вечера можно прийти во дворец молодежи на Ленина 1, там покажут комедию «Аккомпаниатор». И в данном случае это тот, кто находится рядом и незаметно аккомпанирует нашей судьбе. То есть это могут быть члены семьи, друзья, любимый человек. В общем, постановка о заботе и важных разговоров, при этом с юмором. Билеты от 1500 рублей, 12+. А к 8 вечера приходите в Максимилианс на Куйбышева 44D, там пройдет концерт группы «Братья Гримм». Поп-коллектив, который существует
2: еще
1: вообще-то.
2: Клопает,
1: и хлопает и летает, да. С 98 года они этим занимаются, но теперь имеют другой состав. Только один брат остался в коллективе из близнецов. Так или иначе, есть возможность вживую услышать Кустурицу, коллективно вот похлопать ресницами. Билеты от 2500 рублей, 18+.
0: Мне нравится идея, что он вот один остался из двух братьев там, и теперь только половина поется, где он такой: «Хлопай ресницами и взлетай».
1: В общем, что бы вы ни выбрали, пусть этот вечер запомнится чем-то приятным.
3: Информация на правах рекламы. Дом – не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт spartex.pro.

0: Добрый вечер всем, кто путешествует по Екатеринбургу вместе с пилотом в столице Урала. 18 минут шестого, а с вами навигатор, отправляющийся узнавать, что происходит в мире в страничке «Вокруг света» за 60 секунд.
1: В американских школах появятся учителя-гуманоиды, роботы-гуманоиды, правильнее сказать. Вот они запустили пилотную программу по внедрению человекоподобных роботов в учебный процесс. У них вообще появилась новая платформа, которая помогает закреплять знания, нацелена на индивидуальные подходы к обучению, многоязычную помощь 24/7. Так. И как раз на основе этой платформы роботы и работают. Они будут выполнять функции ассистентов учителя, взаимодействовать с учениками через персонализированные цифровые аватары, которые утверждены вот штатом.
2: Короче, будут методички раздавать. Просто ездить между рядами.
1: Я думаю, начнется именно с этого, да. Но вот пока что это нововведение охватит курсы по искусственному интеллекту и робототехнике. А к осени этого года планируют уже расширить примерно до 500 старшеклассников. Аватары, ну, вот эти, ассистентов.
0: Это фигня полная. Сможет ли он такой, типа, робот? А можешь ли ты написать симфонию, ударить школьника линейкой по голове?
2: Я могу тебе неот поставить, если что-то будет не так.
1: А во Франции же сейчас вот аномальная жара, они там кто как спасаются, в сене плавают, в ванне с водой спят.
0: Надо плавать там в воде, что они в сене?
1: Глупышки, да. Ну и бренд Adidas тоже этим вопросом озаботился. На неделе мужской моды в Париже показали коллекцию надувной одежды со встроенным охлаждением.
2: А, это вот как костюмы, которые часто на мероприятия носят, типа сумоиста надувного.
1: Да, именно они. В общем, куртки и шорты с вентиляторами и жилетами со льдом. Вообще в основе новой технологии лежит Клима-Кул. Изначально она была создана для профессиональных спортсменов, чтобы их эффективно охлаждать во время бега.
2: Ну, когда стало понятно, что это очень смешно, решили, это мода будет.
1: Вот, да, как раз таки. Ну, тем более сейчас действительно у них погода такая, что, ну, иначе очень сложно спасаться.
2: Ну, очень раздуто, как и бюджеты.
1: Да, шарообразной формы они прям все ходят там.
0: У них надо новую рекламную кампанию запустить по этому поводу, что-нибудь типа там, Adidas, три полоски, пацаны, есть насос? Ладно, ребят, прямо по курсу вас ждет конкурс «Кто сказал?». Для участия набирайте 237-104.
3: Информация на правах рекламы. Керм-гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От керамира я в экстазе. Ну как?
4: Шедевр.
3: Шедевр у нас в ванной. Благодаря керамиру.
4: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
3: В керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от керамир.
4: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
5: Скидка действует до 30 июня 2026 года.
6: Реклама.
7: Говорят, эти цены неприлично выгодные. Но Xenon Shop не боится их засветить. Билет модули от 16 тысяч рублей за обе фары с заменой. Плюс гарантия. Меняй штатный слабый свет на билет модули в Xenon Shop 96. Телефон в Екатеринбурге 385-85.
8: Внимание, отличная новость. Уникум, официальный дилер Kia и Honda, объявляет старт продаж новых автомобилей. Для вас новые Kia, Hyundai, Honda, Toyota в наличии и под заказ. Фиксированная стоимость, срок поставки 7-10 дней. Оплата только при выдаче автомобиля. Гарантийная и сервисная поддержка от официального дилера Уникум. 30 лет в Екатеринбурге. Расточная 38. Звоните плюс 7-343-372-77-77.
9: За свежими продуктами, любимыми товарами и выгодными ценами далеко ходить не нужно. «Магнит» — это магазины, которые всегда рядом. Они являются частью привычного маршрута миллионов покупателей. Более 20 тысяч магазинов по всей России делают «Магнит» одной из самых доступных торговых сетей страны. Когда все нужное находится рядом, это «Магнит» дома.
10: Русская медная компания представляет 4 июля на УГМК-арене большой турнир по смешанным единоборствам. В главном бою вечера Влад Белас-Ковалев защищает чемпионский пояс в поединке против Михаила Рогозина. В соглавном противостоянии турнира Иван Штырков и Гаджи Автомат сойдутся по правилам кикбоксинга. 4 июля. УГМК-арена. Не пропусти большой вечер единоборств от русской медной компании.
11: 12+.
12: Свидание в букете.рф. Едешь в гости? В букете.рф. Юбилей в бухгалтерии? В букете.рф. Подарок для тещи? В букете.рф. Забыл о годовщине? Ха. В букете.рф.
13: В
12: Букете.рф. Цветы на все случаи жизни. Доставка круглосуточно. ИП Каутаев Сергей Юрьевич. УГРН П 318-665-8300-30-848.

0: Звоните 228-2626. Lucky Motors.
1: Как много всего нужно купить для ремонта ванной? Как при этом не потратить лишнего? Нужна ванна.
2: Академия сантехники.
1: Смесители.
2: Академия сантехники.
1: Водонагреватель.
2: Академия сантехники. Амундсена 103, Татищева 54. Базовый переулок 47В.

0: Так. Спонсор конкурса «Кто сказал?» ООО «Комтехцентр». Оператор связи «Планета». Доброго вечера всем любителям крылатых высказываний в столице Урала. 17 часов и 27 минут, а на радио «Пилот-навигатор», в котором пришло время конкурса «Кто сказал?».
1: И чтобы в нем поучаствовать, нужно сначала набрать в нашем конкурсе «Кто набрал?» выиграть. Соответственно, 237-104, главное ходить в зоне устойчивого покрытия сотовой связи, чтобы процесс не отвлекал от вождения. У нас сегодня прям огонь цитатка, как мне кажется.
2: Хорошая, потешная, правда.
1: Отгадайте, кто действительно это ляпнул, тогда подарок по праву станет вашим. Все достаточно просто.
2: Ну или как минимум поболтайте просто с нами классненько, душевно. Познакомимся, пообщаемся, ребята. Ну это ж всегда
1: весело. Уже самовар ставишь.
2: Да, я уже здесь с чаями готова, жду вас.
1: А вы когда-нибудь видели настоящий вот самовар? Не с этим, не с Теном, а вот который заводит сапога.
0: Что?
1: Ну знаешь, раньше самовары как топили. Там не было электричества. В курсе раньше, как жили.
0: Да что ты рассказываешь?
1: Ладно, 237-104, у нас такого самовара все равно нет.
0: Как они без электричества пирамиды построили?
1: Славяне. Без единого гвоздя.
0: Но это потом технологии, которые отвезли в Гиперборею.
2: Да.
0: Добрый вечер.
2: Алло. Недобрый.
0: Ну, вот так вот.
1: Надо находиться
0: бывает
1: в зоне устойчивого покрытия сотовой связи. Посмотрите, что сверху были палочки. Вот в нужном месте. Необходимое количество, как минимум 3, я думаю. Тогда будет все хорошо. Если меньше, тогда, возможно, какие-то сложности, перебои со связью.
0: Да.
1: Нам такое не на руку, знаете.
0: Да, к сожалению, бывает всякое сейчас. Добрый вечер.
2: Привет.
1: Как зовут тебя?
3: Роман.
1: Роман, можешь убавлять радиоприемник, нас хорошо будет слышно через телефонную трубку. Скажи, где работаешь, чем занимаешься?
3: Сантехником.
1: Ага. А сейчас где-то на заявке или уже закончил все дела?
3: За рулем.
1: Ясно. А кто-то есть в машине, кто будет тебе помогать, или ты один будешь участвовать в нашем
3: конкурсе? Да, Расим.
1: Хорошо, давай попробуем вместе. Итак, у нас для тебя есть одна цитата и три варианта того, откуда у нас эти слова появились. Отгадаешь, откуда ответ верный, тогда подарочек будет твоим. Итак, лови цитату.
2: Ты поднимай, а я буду пыхтеть. Кто это сказал? Возможно, это фраза Каркарыча из Смешариков. Может быть, есть такая монгольская поговорка. Либо это слова из фильма «Джентльмены удачи».
1: Ты поднимай, а я буду пыхтеть. Можете вместе с напарником, кстати, удобно использовать.
0: Нет, это, короче, идеальная фраза, идеальный способ, как исправить отношения. Подходишь к жене и говоришь: давай, ты поднимай, я буду пыхтеть.
1: Итак, что это? Монгольская поговорка, фраза Каркарыча из Смешариков или слова из фильма «Джентльмены удачи». Что думаете?
3: Первый вариант.
1: Первый вариант это что? Напомните.
3: Не помню.
1: Ну понятно.
2: А как вы выбрали циферку?
1: Ладно, давай другой порядок дадим. Каркарыч, монгольская поговорка, джентльмены удачи. Надо что-то словами сказать. Что это?
3: А что-то вообще не слышал.
1: Не слышал?
3: Точно не Каркарыч вроде бы.
1: Не Каркарыч. Ну ладно, остался из вариантов. Монгольская пословица, либо это «Джентльмены удачи» фильм, помнишь такой? Легендарный советский.
3: Да, конечно, помню.
1: Была там такая фраза?
3: Да, давайте, пусть была.

0: Как зовут тебя?
1: Добрый.
0: Представься, пожалуйста.
1: Анна.
0: Анна. Какая, как бы, тут осталась у тебя опция, это единственная и правильная.
1: Монгольская поговорка, да?
0: Ну, конечно, да! Знакомимся с Монголией через поговорки. По крайней мере, теперь знаем чуть больше об этой стране. Анна, поздравляем тебя с успехом. Оставайся на связи. За эфиром с тобой обсудим подарочек, расскажем, как сможешь забрать его себе. А сейчас громко и четко крикни нам.
2: Офигенно!
0: 3-4.
1: Офигенно!
3: Навигатор!
4: Информация на правах рекламы.
5: Вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно от планеты. Интернет со скоростью 1 гигабит в секунду. Вау! И так много телеканалов. Класс! Рекомендую планету.
6: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца июня и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок. Не оферта, акция для новых клиентов до конца июня этого года. Подробности на Planet ATC.
7: Get ready to shake your asses. I went deaf on the bitch.

0: звание. Добрый вечер всем, кто стоит и подстаивает. В Екатеринбурге 17 часов и 34 минуты, а на радио «Пилот» пришло время дорожной сводки. Ее спонсор ИП «Беликов» Денис Константинович, автотехцентр «Аэроматик Про». Как сообщает сервис Яндекс.Карты, на дорогах 7 баллов, на проезжие блюхера стоят от Мира до Норильской, затор поджидает на Малышева от Гагарина до Егоршинского подхода. Толчья на Учителей Турбинной от Вилонова до проспекта Космонавтов. Движение затруднено по Библиотечной от Педагогической до Комсомольской. На Космонавтов пробка от Челюскинцев до Фронтовых бригад. И нужно по классике терпеть на Сибирском тракте и Декабристов от переулка Активистов до 8 марта. Будьте внимательны и ищите пути объезда.
1: Информация на правах рекламы.
2: Привет! Разобрался с подвеской?
3: Да, ребята в Airmatic Pro молодцы. Теперь в машине тихо. Там же ИТО прошел и запчасти купил. Подготовился к отпуску, за машину с покой.
4: Airmatic Pro. Автомагазин и более 500 тысяч запчастей в наличии и под заказ. Полная диагностика автомобиля. Техническое обслуживание. Екатеринбург. Минометчиков 74. Телефон 328-43-42.
2: Понял. Перед отпуском в Airmatic Pro.

0: Реклама.
1: Друг продает отличный автомобиль, но не хватает денег? Оформить кредит на любое авто можно в Atlantic Pro. Таганская 77.
2: Кредит предоставляет по УТБ. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Беспокоят отеки, тяжести, сосудистые звездочки на ногах? Избавьтесь от варикоза с легкостью с многопрофильной клиникой европейского уровня Парацельс.
4: Профилактика и все виды лечения варикоза. Консультация специалистов-флебологов. Лечение без операций и малоинвазивные операции одного дня. Быстрое восстановление благодаря лазерным технологиям и современному оборудованию.
3: Обратитесь в наш медицинский центр Парацельс. Большакова 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалистов.
5: Утро доброе. Это когда завтрак из трех блюд.
6: Завтрак от 259 рублей.
7: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
8: Люксюм. Омнитекс. Топ-грейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Краснолесья 100/2.
9: Организатор акции ЗАО «Аксонмобильдекор». Акция действует с 25 апреля 2026 года по 31 июля 2026 года. Сроки, порядок и ограничения акции на краскибезриска.ру.
10: Озонбанку 5 лет. А вам миллион рублей и тысячи подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
11: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции, розыгрыш на день рождения банка 2026, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june2026rules.
12: Наука – это точность и продуманность. Искусство – это чувство и атмосфера. Мы соединили их и создали место для жизни и планов на будущее, в котором хочется думать, работать, любить и растить детей. Квартиры в квартале «Наука и искусство» в Автузгородке со скидкой 10% до 30 июня. «Атом». Создаем поводы любить город.
13: ООО «АН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемом объекте. Город Екатеринбург, улица Ленинского, 39. ЖК «Наука и искусство». Застройщик ООО «СЗ Атом Студенческая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Договор по 214 ФЗ РФ об участии в долевом строительстве.

0: Успех, успех! Космонавтов 3, адрес крутой. Приезжай скорее, не тяни порой. Сервис на 5, без лишних слов. Хавейл Джолион, полет готов. 343-13-42.
1: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Доброго вечера всем, кто видит на приемниках заветные цифры 104. В столице Урала 17:44, а с вами вечерний навигатор.
1: С неожиданной проблемой столкнулись рестораны в Америке. До этого вот была новость, что фанаты сборной Шотландии набег устроили на бары Бостона и все пиво выпили. Но это была локальная проблема, а позже оказалось, что международные фанаты чемпионата мира по футболу 2026 в целом массово не оставляют чаевые. Официант рассказывает, что часто случалось. Придет группа туристов, она заказывает еды и напитков на 50 тысяч рублей примерно. Никаких при этом чаевых не оставит. И в ответ на это владельцы заведений начали автоматически добавлять 20% в счету, чтобы их сотрудники, которые вот маленькую зарплату получают, только на чаевые, считайте, живут, как-то все равно концы с концами сводили.
2: А ну и как относятся к этому те, кто, собственно, увидит плюс 20% с ничего?
0: Я тоже такой думаю, а вам никого не волнует, что наценка блюд в ресторанах строится с учетом оплаты обслуживания?
1: Казалось бы.
0: А может, дело вообще в другом, и надо семантику немножечко поменять. Но никто уже не пьет особо чай. Вот если по формату тому же пивные, он такой, ну надо, офигу надо пивных оставить немножечко, а то что он там со своими сенчами. Ладно, ребята, прямо по курсу вас ждет выпуск новостей, прогноз погоды и трек из секретной фанатеки.

0: Для всех, кто хочет оставаться в курсе актуальных местных и мировых событий, на радио «Пилот» готов свежий выпуск новостей. Его спонсор – ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на радио «Пилот».
3: Добрый вечер. В Крыму и Севастополе ввели режим ЧС. Решение приняли главы регионов Сергей Аксенов и Михаил Развожаев. Регионы регулярно подвергаются атакам беспилотников. Так, 24 июня Севастополь остался без электроснабжения. 25 июня в регионе ввели режим временного ограничения электроснабжения. Дефицит топлива в Крыму и в Севастополе фиксируется с мая. На фоне атак в Крыму также сокращают количество курсирующих поездов. Кроме того, в начале июня оперштаб Крыма утвердил новое расписание поездов. С 10 июня въезд в республику возможен только в светлое время суток, пишет РБК. В Кремле отреагировали на заявление президента Франции Макрона об отказе США от нейтрального статуса в переговорах по Украине. «В Москве никогда и не считали США абсолютно нейтральной стороной в украинском конфликте», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге, пишет РБК. «США поставляют, раньше делали это псевдобесплатно, а теперь за деньги большую часть вооружений», сказал Песков, но отметил, что очевидно и желание президента Трампа и его переговорной команды помочь в выходе на мирное урегулирование. В Екатеринбурге снесут большую пятиэтажку на Малышева 138. Соответствующее постановление подписал глава города Алексей Орлов. Исходя из открытых данных, здание в автозгородке было построено в 1933 году. В постановлении указано, что участок земли под домом планируют изъять для муниципальных нужд, чтобы в дальнейшем освобожденный участок использовать под застройку. Собственникам помещений направят проекты соглашения. Квартиры у них будут выкупать, пишет агентство ИАН. Губернатор Денис Паслер распорядился направить новые трамваи в Академические и на ЖБИ в Екатеринбурге, самые проблемные в плане транспорта. В этом году для Екатеринбурга закупается рекордная партия из 53-секционных трамваев. 7 машин уже в депо. Кроме трамваев, в этом году Екатеринбург получит 140 новых автобусов разного класса. 100 больших, 25 средних, 15 особо вместительных гармошек. В Екатеринбурге прошла ночь бракосочетания. Регистрировать браки начали в полночь 26.06.2026. ЗАГСы на один день перешли на круглосуточный режим работы. В первые часы такой акции зарегистрировали отношения 64 пары, сообщает Департамент информполитики области. Одной из первых пар молодоженов поздравляли власти региона. Для участия в акции пары приезжали из разных городов. Возраст новобрачных от 18 до 50 лет. В красивую дату уральцам также предложили пожениться в необычном локациях, кроме ЗАГСов. Например, в театре «Мускомедия», в музее ИЗО, в термальном комплексе и на других подобных площадках, пишет «Комсомольская правда». Официальный доллар 75,63, евро 85,77.
4: Информация на правах рекламы.
5: Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе?
6: Только в июне скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр». Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 800 000 рублей.
5: Жить в центре города рядом с Макаровским мостом и наслаждаться тишиной и уединением.
6: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
7: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.ру. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года.
8: То солнце светит, то тучи сгущаются вроде. На пилоте инфа о погоде.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «Осмотосервис». Официальный дилер «Джили» на Белимбаевской 8Б.
9: Выходные нам предвещают мокрые. В эту субботу дождь прольется на нас сперва с 6 до часу дня. Потом чуть передохнем, а вечером снова с 5 до 11 будет поливать. Ветер тоже посильнее, чем в предыдущие дни. До 5 метров в секунду восточный. А по температуре без особых изменений от плюс 16 до плюс 20 в течение дня.
10: Надеюсь, этот дождь хотя бы грибной. А не выгребной.
11: Пилот FM.
12: Реклама.
13: Вообще нет смысла по городу мотаться. Сразу в осмото и жизнью наслаждаться.
14: Можно, конечно, было спеть это песни про то, что условия у нас интереснее.
13: Да погодите вы петь! Суть-то от этого не поменяется. Каждый в осмото условиям покупки удивляется.
15: Осмото!
13: Любая модель Джили на очень выгодных условиях покупки. Больше нет смысла по городу мотаться. Сразу в осмото. Белимбаевская 8Б. Звоните 28-37-08. Подробности в салоне.
16: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
4: Информация на правах рекламы.
2: О, только не китаец. Сказали бы вы до встречи с гибридом Xlantix ETE. Производство в России. Более 5000 довольных владельцев. 468 лошадей. Пневмоподвеска. Разгон до сотни за 4,8. Сейчас самое время пересесть на гибрид. Когда на Xlantix ETE действует субсидия 925 тысяч рублей. Испытайте премиальный гибрид. Приезжайте на тест-драйв в Автобан на Селькоровскую 23. Акция действует с 1 по 30 июня этого года.
11: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 6 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
3: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: шоу на Радио Пилот.
1: Доброго вечера всем, кто бросил якорь на волне пилота. В столице Урала 3 минуты 7, а с вами вечерний...
2: Навигатор!
1: У микрофонов Эдуард Булашов, Андрей Дашкин и Валя Баталова. Генеральный спонсор навигатора ООО УК «Баден Групп». Термальный комплекс «Баденленд». Дублер Сибирского тракта 4.
3: Всегда можно стать к нам чуточку ближе. Присоединяйтесь к видеотрансляции у нас на сайте pilotfm.ru либо в группе «Радио Пилот ВКонтакте».
4: Тут анонсировали «Лего» для совсем взрослых. Парни со своими многочисленными коллекциями по «Звездным войнам» и «Властелину колец». Не обижайтесь, вы тоже совсем взрослые. Значит, на Кикстартере представили конструктор для полноценного строительства миниатюрного дома.
3: Кирпичи придумали.
4: Почти. Вместо обычной сборки готовой модели нужно будет пройти весь процесс настоящей стройки, то есть изучить, ознакомиться с чертежами прям как следует, залить фундамент, возвести каркас, проложить электрику тоже самостоятельно, установить окна и двери, а затем выполнить внешнюю отделку. То есть можно прям запариться.
3: Прикол в том, что обычно инструкции читают, когда уже все сломали. Тогда, так вот как надо было!
1: А вообще, о каком реализме идет речь, если тут он начинается с того, что ты чертежи посмотрел, фундамент залил. Это сначала нашел стройматериалы, потом немного сэкономил, разбодяжил все смеси, которые можно разбодяжить.
4: Поругался с рабочими,
1: сказал, ну да, здесь по правилам безопасности фундамент класть нельзя, но мы положим.
3: Это как студенты, которые пытаются приготовить рецепт, то отсекаются на фразе «возьмите чистую посуду».
1: Ой, ладно, ребят, давайте поговорим о том, что происходит у нас на дорогах. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, там 6 баллов. Малышева и Высоцкого стоят от Гагарина до Сыромолотова. На 8 марта затор от Чёрса до водительского проезда. Ситуация не радует на Блюхера и проезжей от Мира до Норильской. На Московской по-прежнему толчи от Объездной до Волгоградской. Ну и на Комсомольской нужно потерпеть от Первомайской до Объездной.
4: Ну а если вы прямо сейчас стоите в пробке, о которой мы не рассказали, сообщите о ней на наш автоответчик по номеру 373-1010. В эфире прозвучите, может, даже приз получите. А еще один подарок, кстати говоря, мы разыграем чуть позже в конкурсе «Городской квест».
3: Прямо по курсу рубрика «Афиша».
5: Вечерний навигатор вещает для вас. С ним лучше в пробках стоять полюбас.
6: Реклама. Дети, всем важное занятие на каникулы. Обязательно посетите Баденленд, новый термальный курорт в Екатеринбурге, и родители с собой. И не надо мне сочинения на тему каникул. Я жду отчет.
7: Новый парк водных развлечений. Детская анимация каждый день. Скидки для детей. Подробнее на сайте baden-land.ru.
8: 0+.
9: Четверть века под открытым небом.
10: Юбилейный.

0: kp.ru. 18+.
1: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Миша, возьми еще эти коробки.
3: Они уже не входят ко мне в машину.
4: Как перевезти вещи из одной квартиры в другую?
5: Мы стекло у шкафа разбили.
2: Ну, Миша!
4: И не поссориться. Заказать перевозку в трех десятках. Вместительные газели и опытные грузчики 310-10-10 и в мобильном приложении.
6: ООО «Дрэл Групп». ОГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
7: У вас ремонт? А в Петровиче Антон. Антон – плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт, идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
8: УСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 754-56-55.
9: Помогите! Тону!
10: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
11: Спасибо, дружище!
12: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
13: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
14: Главная семейная цель. Ценности, любовь, взаимопонимание, доверие.
15: А также развитая транспортная инфраструктура, тихий двор и своя терраса.
16: ЖК «Университи». Видовые квартиры в 15 минутах от центра. Близость к УРФУ. Большой выбор школ и детсадов. Интеллектуальная система безопасности территории. Эксплуатируемая кровля. 343-13-86. Правоберег.ру. «Университи». Главный семейный.
17: Застройщик ОАЗ «Побережный Сити». Проектная декларация на сайте наш.com.рф.
18: Впервые в Екатеринбурге. Виктор Добронравов и джаз-бенд LRK Trio. 30 июня в Летнем театре в парке Маяковского. Музыка, которая объединяет поколения. Советские шлягеры и джазовые хиты под открытым небом. Билеты на сайте teatr.ecpko.rf.
19: Для зрителей старше 6 лет.
8: МАУ Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург. Улица Мичурина, 230. ОГРН 102-660-542-26-78.

0: спонсор рубрики «Афиша» ООО «Кит Екатеринбург» Аквапарк Лимпопо. Доброго вечера всем, кто еще не распланировал эти выходные. В столице Урала 12 минут 7-го, а с вами навигатор, и сейчас мы в этом деле будем помогать в рубрике «Афиша».
1: Завтра к 6 вечера можно прийти в бар «Руки вверх» на Радищева 25. Там пройдет концерт хип-хоп исполнителя Арчи, если любите пацанский рэп про братство, но при этом еще и с лиричными настроениями. Приходите, вы услышите его лучшие песни за весь творческий путь, ну и что-то новенькое он вам тоже представит. Билеты от 1500 рублей, 16+. Далее, товарищи студенты, с вами разговариваю. Позади последние экзамены, лето для вас официально началось, поэтому можно сегодня к 23:30 прийти в клуб «Свобода» на Черкасской 12 на танцевальный рейв «Эйфория» с атмосферой того самого сериала. Крутые диджеи вас ждут, естественно, любимые хиты, глиттер-зона, где все сверкает и сияет, беспроигрышный лототрон для каждого участника. В общем, приходите отрываться. Билеты от 400 рублей, 18+.
0: Я вот люблю думать про студентов, что кто сейчас дипломы получает. Я такой: радуйтесь, все закончилось. Хотя на самом деле все только начинается.
1: Ну, не пугай, ребят, что ты прямо. В воскресенье, 28 числа, можно прийти к 6 вечера в театр «Урал Опера Балет» на Ленина 46А. Там покажут комедийную оперу «Севильский цирюльник». Значит, 18 век, граф влюблен в молодую девушку, живет она с доктором, который и сам тоже не против на ней жениться, потому что у нее богатое приданое. Граф прибегает к помощи цирюльника, который в дом доктора вхож. Ну и сами понимаете, обстоятельства, поле для всякого рода забавных ситуаций. Билеты остались по цене 500 рублей, 12+. Либо в это же время можно прийти в бар «Коммуна» на Розы Люксембург 34 на стендап-шоу «Больно смотреть». Если знаете такой жанр на Ютубе, реакции, где человек смотрит что-то, а вы смотрите, как он смотрит, вот здесь примерно то же самое. Вы вместе с комиками будете смотреть русские сериалы, те, которые с серьезным лицом смотреть невозможно. Билет стоит 300 рублей, 18+.
0: На самом деле, немножко расстраивает эта история, что, по сути, самый тупейший формат онлайн-контента еще теперь и переносят в жизнь. Я думаю, это закончится тем, что они себе еще балкончик надстроят, чтобы над ними два типа сидели и воду в рот набирают, и типа не смешно.
1: В любом случае, выбирайте досуг на выходные себе по душе и хорошенько отдохните после рабочей недельки.
0: А прямо сейчас участвуйте в конкурсе «Городской квест». Набирайте 237-104.
2: Информация на правах рекламы.
3: Ого! А что это у вас тут происходит?
4: Мы построили катапульту.
5: Но она не работает.
4: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
5: Поможешь?
3: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
5: Да!
2: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
5: Она на горках.
2: Екатеринбург, Щербакова 2. Лимпопо.дефиспарк.ру. ООО «Кит Екатеринбург». ОГРН 108-667-1807-0+.

0: Спонсор конкурса «Городской квест» ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Многопрофильная клиника Парацельс.
1: Сейчас узнаем, кто best, кто the best. Городской квест.
0: Доброго вечера всем знатокам и знаточкам Екатеринбурга. В столице Урала 18 минут седьмого, а с вами вечерний навигатор, который готов проверять те знания в конкурсе «Городской квест».
2: Чтобы поучаствовать, прямо сейчас набирайте наши цифры 237-104. Главное находиться в зоне устойчивого покрытия сотовой связи, чтобы процесс не отвлекал от вождения. И сегодня у нас пятница, значит, никаких вопросов о том, в честь кого чего назвали. Просто сыграем в три поворотика по центру, поколесим, скажете, куда добрались. Все, подарочек по праву будет вашим. Самый легкий вариант для тех, кто действительно разбирается, как на нашем городе улица расположена. Алло.
0: Добрый вечер.
3: Привет.
2: Как зовут тебя?
4: Никита.
2: Никита, расскажи нам немножко о себе. Где трудишься, чем занимаешься?
4: Продаю ворота ассоциационные Дорхан.
2: О, давно этим делом?
4: Занят? Да нет, с мая месяца.
2: И сколько ворот за это время удалось реализовать?
4: Пока еще пару штук только.
2: Ну, а что-то крупногабаритная штука.
0: Кофейку
2: да?
0: Не бахнул сегодня.
3: Не выспался.
0: Крайне утомленным, да. Это пятница на тебя так влияет.
2: Или в пробке стоишь настолько грустно там.
4: Базовый стоит на глушняк со стороны Калины.
2: Ох, ребят, сочувствуем. Ну, надеюсь, прорвемся. Рано или поздно все рассосется. Давай пока с тобой, Никита, поиграем. У нас для тебя есть маршрут. Скажешь, куда добрался, тогда подарок будет по праву твоим. Рыба-карась, игра началась.
3: Итак, представь, что ты поехал по Куйбышево от цирка на запад в сторону Меги, но, проехав 4 светофора, на перекрестке с трамвайными путями повернул направо.
2: Пока складывается у тебя картинка в голове?
4: Так, по Куйбышево в сторону Меги.
2: Да, 4 светофора ты проехал, а вот на перекрестке с трамвайными путями там направо повернул.
0: Есть картинка?
2: Там трамвайных путей так. Не так уж и много.
4: Ну, вот так. Это, получается, я повернул направо на Гурзовскую.
3: Совсем.
2: Не вообще, Куйбышево и Гурзовская — это одна и та же улица.
4: Ой, не на Гурзовскую, на эту, на Радищево, получается. Там
3: нет, тоже нет.
2: Нет, ну рядом, в принципе, ну, тяжело идет, да.
0: Еще раз.
2: Просто.
0: По Куйбышево от цирка в сторону Меги едем на запад. 4 светофора проезжаем.
2: Я тебе даже скажу, эти 4 светофора. Это Вайнер, Хохрякова, Сакаменск.
4: Это на Московскую.
2: Ну, это отлично. Это первая часть маршрута.
4: Далеко первый раз уехал.
0: Зафиксировали, зазернили в катарсисе. Дальше ты ехал прямо до второго перекрестка, где выполнил поворот направо.
4: Так. На Малышева.
2: Хорошо. Нет. После этого двигался, никуда не сворачивая. Проехал по Каменному мосту и остановился на перекрестке за светофором прямо за ним. Вот какая улица там пересекается с Малышева?
4: Ой. Горькое.
2: Вот это правильный ответ. Для тебя даже сладкого получилось. Представляем тебя с победой. Оставайся на связи, Никита. За эфиром с тобой обсудим подарочек и расскажем, как сможешь забрать его себе. А теперь громко и четко крикни нам.
0: Офигенно!
2: 3-4.
4: Навигатор.
3: Офигенно!
5: Информация на правах рекламы.
6: Р-Адент. Стоматология на базе многопрофильной клиники Парацельс на Викулова 33, корпус 2. Парацельс делает все, чтобы пациенты улыбались. Ультрасовременная стоматология европейского уровня Р-Адент – прекрасное подтверждение.
7: Оборудование экспертного класса. Полный комплекс услуг. Лечение во сне для детей и взрослых. И скидка 7% постоянным клиентам клиник Парацельс.
6: Стоматология Р-Адент. Екатеринбург, Викулова 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 271-03-33. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Ну, получается, что так.
9: Реклама.
10: Xenon Shop 96. В наличии новые фары на автомобили от 3000 рублей. Корпуса и стекла фар от 1500 рублей. Установим с гарантией. Становись ярче с нами. Звони 385-85.
11: На старт. Внимание. Шеф!

0: карта проезда на шортаждефиспляж.рф.
1: Это что, цены? Да вы шутите!
2: Какие шутки? Просто это территория улыбки. Сеть стоматологических клиник, где знают все об имплантации и даже цены поднимают настроение.
1: Еще бы! Где это видано? Премиальный имплант Штрауман с установкой всего 39 900 рублей.
2: Запишитесь на консультацию до конца этого месяца, а мы поможем вам с улыбкой.
1: Подробности в стоматологиях территории улыбки на 8 марта 7, Московской 66 и Посадской 38.
3: Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно. По-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefisgentleman.ru.
5: Многие автовладельцы годами не могут найти надежный автосервис для своего автомобиля. А я нашел. И теперь точно знаю, что мне нужен Prime Service. И не только мне. Prime Service – сертифицированный автосервис для гарантийных и постгарантийных автомобилей. Суперпрофессиональная и честная диагностика без навязывания дополнительных услуг. Комплексный ремонт с гарантией по адекватным ценам и видеоконтроль всех рабочих процессов. Prime Service. Студенческая 80/2. Prime196.ru.
6: Ого, вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно от планеты. Интернет со скоростью 1 гигабит в секунду. Вау! И так много телеканалов. Класс! Рекомендую планету.
7: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца июня и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок.
8: Не оферта, акция для новых клиентов до конца июня этого года. Подробности на Planeta.tc.
9: Этот Хавейл мне муж купил. Смотри, Джоли, он мощь и стиль внутри. Хавейл Сити в CS Motors. Успех! Здесь твой выбор. Это успех, успех. Космонавтов 3, адрес крутой. Приезжай скорее, не тяни порой. Сервис на 5, без лишних слов. Хавейл Джоли, он полет готов. 343-13-42.
10: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
11: Подробности на мотивтелеком.ру.
12: Солнце детских улыбок, море восторгов и всплеск отличного настроения.
13: Гости курорта в Баден-Баден просто купаются в лете. И лететь никуда не нужно.
12: Бассейны и бани, песчаные пляжи и шезлонги, анимация и летний прокат.
13: Лето на курортах Баден-Баден. Бронируйте со скидкой на сайтах курортов.
14: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. ООО «Кабаден Групп». Екатеринбург, Зимняя, 23. ОГРН 116-965-802-70-65.
15: Открыта вакансия в отделе рекламы «Радиопилот». Опыт работы не обязателен. Соискатели штатной должности проходят теоретический и практический курс обучения. Система оплаты гибридная. Требуется обязательное высшее образование. Адрес для отправки резюме: german@pilotfm.ru.

0: Автопилот.
1: Добрый вечер всем, кто находится в движении или хотя бы пытается это делать. В Екатеринбурге 18 часов и 29 минут, а на радио «Пилот» пришло время дорожной сводки. Ее спонсор ИП «Беликов Денис Константинович», автотехцентр «Аэрматик Про». Как сообщает сервис Яндекс.Карты, на дорогах 6 баллов. 8 марта встряло от Щерса до водительского проезда. На Малышево движение затруднено от Гагарина до Егоршинского подхода. Пробка на Комсомольской от Первомайской до Объездной. На Титова и 8 марта затор от Братской до Объездной. И нужно потерпеть на Московской от Объездной до Волгоградской. Будьте внимательны и ищите пути объезда.
2: Информация на правах рекламы.
3: Ого, как подвеска стучит.
4: Полгода не могу найти, в чем проблема.
5: Я тоже с подвеской мучился, но обратился в Аэрматик Про. И мне все сделали.
6: Теперь тишина.
4: Спасибо. Еду в Аэрматик Про.
7: Аэрматик Про. Диагностика и полный цикл ремонта подвески и пневмоподвески. Ремонт рулевых реек. Гарантия на запчасти от 6 месяцев. Екатеринбург, Минометчиков 74. Телефон 328-43-42.

0: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Радио Пилот.
2: Начинается автомобильная рубрика «Встречка». Ее спонсор ООО «Регинос».
1: Вопросы и ответы в прямом эфире.
3: Роман зовут Александр. Подскажите, пожалуйста, вот смотрите, мне машина нужна для работы. В основном трассовый пробег. Вот, и есть два варианта. Это «Дастер». И Ssangyong, то ли Кайрон, то ли Курон, ну, не знаю, как он там правильно. Вот, все на дизеле. И вот вопрос, что из этого лучше? Так вот, чтобы для понимания, как бы, ну, работаю геодезистом и в основном в полях у меня где-то, ну, за городом.
2: Ну, это поля прям суровые поля, где-то болото, еще что-то?
3: Не совсем уж такой полный.
2: По грунтовке?

0: Да, грунтовка, да, то есть вот трасса там, где вот дорогу прокладывают, то есть перед прокладкой там делается корыто и все такое. То есть, вот.
1: Ну, просто если эта дорога более-менее относительного качества, я по оффроуд, совсем оффроуд, и то, и другое промолчу, потому что это совсем не тот транспорт. Что касается обычного передвижения там хотя бы в сельской местности по грунтовкам и так далее, проще будет подыскать что-то типа Chevrolet Нивы с одной стороны. Но если мы берем на дизеле, и нам нужно прям определенная там экономия, еще чего-то там, тяга нужна и какая-то такая вот, ну, хотя бы относительная проходимость, то, наверное, я бы остановился на Дастере и объясню, почему. То, что Кайрон, с одной стороны, вроде больше вместительнее, проходимее и так далее, но вариантов меньше. То есть и выбрать будет практически не из чего. И вопросов по моторам там тоже может быть достаточно к этому времени, потому что машина уже совсем не новая. В данном случае Duster ты хотя бы чуть посвежее возьмешь. Там, конечно, тоже по топливной системе, знаешь, не все так просто и дешево, как казалось бы. И это тоже надо все диагностировать, проверять. Но хотя бы вариантов для выбора будет побольше. Ну и, возможно, ты, так оценив стоимость и дизельного топлива, и расходы на ремонт и обслуживание дизельного автомобиля, пересмотришь и посмотришь что-то попроще, типа 2-литрового бензинового. Да, тяга не та, да, экономии такой нет, но есть меньше проблем с какими-то вот тонкими нюансами, в которых только специалисты тебе помогут. Поэтому выбор будет относительно всего остального намного больше, шире. И я считаю, что для хозяйственных нужд, как бюджетный транспорт, он себя неплохо охарактеризовал, но с учетом того, что там ограничена проходимость, вместимость и так далее. Если мы по максималке хотим проходимость, но из более-менее доступных, это что, либо коротыши, старые японцы, которые выносливостью отличаются, но при этом стоят дороже. И варианты отечественного автопрома для сельской местности же никто не отменял.
2: Вопросы и ответы в прямом эфире.
3: Хотел бы узнать, что бюджет 2,5. И вот не знаю, или на китайцев смотреть, или что-то все-таки.
1: Ну а какие? Японии. Слушай, ну тут
3: сейчас Outlander, что-то на похожее, только с автоматом.
1: Мнения расхожие у всех сейчас, понимаешь? Автоматов на японцах, вернее, на китайцах нет. Все, забудь. В этом бюджете в основном остались только роботы. Есть отголоски еще, что там обещания от кого-то из производителей, что мы будем делать там еще и механику, но там без полного привода. Тут хотя бы можно посмотреть что-то типа в плане подключения, но опять же, вот такого размера автомобиля за эти деньги, ну, в нормальной комплектации вырубить будет сложно с нормальным мотором. Да, и, к сожалению, здесь ты ограничен. Либо ты берешь уже более компактный автомобиль, и он больше для города, с возможностью подключения там, в плохую погоду или зиму. Либо ты смотришь уже вторичку. Если вторичку смотреть, я бы на самом деле на Outlander и дальше поездил. Ну, так между нами.
3: Тестировал вариатор один раз. Просто не знаю, насколько его сейчас хватит.
1: На что, сколько у тебя вышло это? И как, на каком пробеге?
3: На 150 вышло 180.
1: Ну, относительно недорого, знаешь, смотреть некоторые другие.
3: Это тогда было, да. Сколько сейчас это будет стоить?
1: Слушай, ну можно посмотреть чуть посвежее. Просто 2-литровый вариант. У тебя двушка или помощнее?
3: Да, у меня двушка.
1: Ну, он перегрев, конечно, не любит. Вообще никакой. Можно посмотреть X-трейлы, но там тоже есть к чему докопаться. И он уже такой более гламурный вариант. Спасибо тебе большое за звонок. Удачи. Благодарю вас за внимание, господа. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
2: Информация на правах рекламы.
4: Милый, хочу машину и хочу в отпуск.
5: Дорогая, едем на тест-драйв в Регинас.
6: Акция от дилерского центра Регинас на Высоцкого 3 и Гурзуфской 63. Пройди тест-драйв в июне этого года на автомобилях Хавейл, Чанган или Танк и получи скидку 15% в термальный комплекс Юга. Подробности в отделе продаж. Акция до конца июня этого года. Позволь себе юга с Регинас.
7: Продолжайте движение. Добрый вечер всем, кто остановился на 104.10. С вами в эфире «Вечерний навигатор».
8: Ребят, заходите к нам на сайт pilotfm.ru. Там в разделе «Забота пилота» имеется информация о мальчике Андрее Уварове. В мае 2022 года Андрею поставили тяжелый диагноз. Это прогрессирующая мышечная дистрофия Дюшена. Лечения в России нет. И сейчас идет сбор средств в фонде «Анна-Мария». Андрей находится пока на поддерживающей терапии, но его состояние ухудшается. Есть только один шанс – это лекарство в виде капельницы, которое может исправить поломанный ген. Лекарство от болезни стоит 247 миллионов рублей. Это сумма, которую мама Андрея не может заработать. И только с нашей совместной помощью мальчик может получить возможность вылечиться от своего недуга. Все деньги будут направлены на оплату расходов по приобретению лекарства.
7: Не переживайте, естественно, у нас уже все проверено, перепроверено. И любые подробности, кнопку «Помочь» в том числе вы можете найти на сайте пилота, pilotfm.ru. Также документы и подробная информация есть на сайте фонда «Анна-Мария».
9: ПилотFM.
10: Реклама.
11: Ого! А что это у вас тут происходит?
12: Мы построили катапульту.
13: Но она не работает.
12: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
13: Поможешь?
11: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
13: Да! Ура!
6: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
13: Она на горках.
6: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
14: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
15: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
14: А у Лены муж светодиод 96 ставил. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
15: Поехали. Скажи адрес.
14: Конечно. Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
15: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.
16: Вы привыкли во всем быть первым. Верны своему стилю. Превращаете слова в дело, а эмоции в скорость. Знакомьтесь, легендарные мотоциклы Moto Marini. Итальянцы, которые мыслят с вами на одном языке. Языке драйва и свободы. Мотосалон Yamoto приглашает вас на тест-драйв мотоциклов Moto Marini. Выбери свой мотоцикл в Yamoto. Екатеринбург, 40-летие комсомола, 32В, нулевой этаж.
17: Уважайте свои личные границы. К вашему Мерседесу или БМВ тоже нужен экологичный подход. Техцентр Штутберг – это 12 лет осознанного сервиса. Видеоотчет ремонта. Все по-взрослому, с гарантией и без токсичности. Штутберг – сервис в глубоком контакте с вашим автомобилем. Сайт штутберг.рф.
18: Керм Гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От Керамира я в экстазе. Ну как?
19: Шедевр.
18: Шедевр у нас в ванной. Благодаря Керамиру.
19: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
18: В Керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от Керамир.
19: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
20: Скидка действует до 30 июня 2026 года.
21: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
22: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное, обыденность на мечту и сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 3 999 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
23: Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейд-ин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
24: Дверь в царапинах, порог мятый. Не машина, а побоище.
25: Да не проблема. Есть SkillPro. SkillPro – профессиональный кузовной цех. Огромный ангар, профессиональная покрасочная камера, собственный подбор краски и прием машины в день обращения. И все это по разумной цене. SkillPro – опыт профессионалов. Екатеринбург.
26: 40-летие комсомола 38Б и Артинская 18.
25: SkillPro66.ru.
27: Алло, кто это?
28: Это ты, из будущего.
27: Круто. И где мы сейчас?
28: Где-где? Там, где купили апартаменты.
27: Wellness-панорама? Фантастика. Выходит, это было верное решение?
28: Еще бы. Сам скоро оценишь.
29: Инвестируйте в удовольствие и получайте доход. Инвестиционные апартаменты на термальном курорте Wellness-панорама от Baden Family. Бесконечный бассейн, спа, рестораны. Wellness-панорама. Отличный отдых и выгодная инвестиция в будущее.
30: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
31: Реклама на радио. Первым делом пилот.
0: 8-495-7-4010. Код города 343.

0: взять на вооружение свежий выпуск новостей на Радио Пилот. Его спонсор ООО «CS Motors», официальный дилер «Хавейл» на «Космонавтов-3».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радио Пилот.
3: Добрый вечер. На 74-м году жизни скончался экс-министр обороны России, спецпредставитель президента Сергей Иванов. Об этом сообщили сегодня в Единой лиге МВТБ, почетным президентом, который он был. Там отметили, что Сергей Иванов внес ключевой вклад в становление и развитие баскетбольного турнира. Причина смерти не уточняется. Сергей Иванов родился в Ленинграде, окончил филфак ЛГУ, затем прошел спецподготовку в учебных заведениях КГБ, со временем дошел до высокой должности в службе внешней разведки. В разные годы Сергей Иванов был замдиректора ФСБ, руководил Совбезом, был министром обороны России, вице-премьером, возглавлял администрацию президента, напоминает московский комсомолец. Бывшего главврача Института кардиологии Яна Габинского объявили в международный розыск, пишет «Новый день», ссылаясь на свой источник. Зимой было возбуждено уголовное дело о мошенничестве с бюджетными средствами в Уральском институте кардиологии, писала РБК. В институте не было своего необходимого оборудования. Оно было куплено в коммерческую клинику в соседнем здании, куда направляли пациентов на исследования и оплачивали из бюджета. Также областная ФАС выявила признаки незаконного соглашения между Уральским институтом кардиологии и клиникой сердца. Сообщается, что после отставки прошлой осенью Ян Габинский покинул страну, пишет «Новый день». В России необходимо вернуть смертную казнь. Об этом заявил в ходе своего рабочего визита в Екатеринбург лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Он отметил, что такое наказание необходимо для коррупционеров, подрывающих безопасность граждан и обороноспособность России. Фракция партии в Госдуме подготовила соответствующий документ, сообщил Миронов в интервью каналу RTVI. По мнению политика, смертную казнь нужно применять в случаях, когда деньги похищают при строительстве военных объектов, производстве оружия и боеприпасов. Подобные преступления он назвал предательством национальных интересов, пишет портал 66.ru. Первый рейс уральских авиалиний в Абхазии встретят танцами и национальным угощением. Самолет полетит в Сухуми 1 июля. На аэродроме пассажиров будут развлекать национальными танцами, угощать традиционным абхазским лакомством аджинжух, а также хачапури лодочкой, рассказали в пресс-службе аэропорта. Базовый перевозчик Кольцова будет летать в республику дважды в неделю, по средам и воскресеньям, пишет «Новый день». Самые модные купальники на лето с рисунком горох. Они пришли на смену изделиям с цветочным узором, сообщают редакторы журнала InStyle. Также популярными стали фасоны со стразами. Они заняли место купальников оттенка металлик. В то же время в число трендов вошли минималистичные купальники с контрастной отделкой. Например, черные варианты с белым кантом. В списке также спортивные модели в полоску, пишет Лента.ру. Официальный доллар 75.63, евро 85.77.
4: Информация на правах рекламы.
5: Этот Хавейл мне муж купил. Смотри, Джоли, он мощь и стиль внутри. Хавейл Сити в CS Motors. Успех, здесь твой выбор. Это успех, успех. Космонавтов 3, адрес крутой. Приезжай скорее, не тяни порой. Сервис на 5, без лишних слов. Хавейл Джоли, он, полет готов. 343-13-42.
6: То солнце светит, то тучи сгущаются вроде. На пилоте пару слов о погоде.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «СЗ Паритет Регионы». Федеральный застройщик «Паритет».
7: Сегодня по сухому асфальту походили, порадовались и будет. Завтра, 27 июня, дождь пойдет дважды с 6 до 13 и с 17 до 23 часов с переменной интенсивностью. Температура воздуха в течение дня от 16 до 20 градусов выше 0. Ветер подует умеренный 4-5 метров в секунду с востока.
0: Вот откуда эти фразочки вообще все появляются, я не понимаю. Ну, ты говоришь, походили по сухому и будет. Чё будет?
7: Дождь будет, я сказала.
8: Пилот FM.
9: Реклама.

0: Новый опорный краш.
1: Звоните на короткий номер звездочка 2011. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-155-4. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
2: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
3: Информация на правах рекламы.
4: Нет ничего восхитительного в бедности. В наше время можно быть и богачом, и бедняком, но только в случае с кредитом. Все зависит только от вас.
5: В Росбанкрот до конца марта скидка на проведение процедуры банкротства для женщин, попавших в сложную финансовую ситуацию, 5000 рублей. Подробности и сроки акции по телефону 8 800 707 98 48.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Екатеринбурге 7 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
3: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: ребята.
1: Добрый вечер всем, кто крутит колеса по дорогам столицы Урала вместе с пилотом. С вами в эфире вечерний
2: навигатор.
1: У микрофонов Эдуард Булашов, Андрей Дашкин и Валя Баталова. Генеральный спонсор навигатора ООО УК «Баден Групп». Термальный комплекс «Баденленд». Дублер Сибирского тракта 4.
3: 26 июня на календаре. Сегодня отмечается День Блаженства. Очередной праздник, напоминающий, что нужно иногда остановиться, выдохнуть. Тем более, да, просто насладиться простыми вещами. Есть сегодня именинники. День рождения зубной щетки. Ей исполнилось 246 лет. И вообще считается, что идея ее создания пришла в голову англичанину Уильяму Эдису, который угодил в тюрьму и от нечего делать сделал себе зубную щетку. Но патент он на нее не оформил, следующий тоже не оформил, и в итоге вот через несколько десятков лет уже был полноценный создатель.
1: Да мне кажется, что это день рождения 200 там с чем-то лет, даже может быть конкретной щетки, это просто холостяк после 30. Вот это стоит и стоит.
4: Он уже с другой стороны начал чистить, как носки на выворот.
3: Еще отмечается сегодня день прощения. Очень добрый, душевный праздник. Но держите зла на
1: Слушайте,
3: своих врагов.
1: Одно воскресенье в год, окей? Не требуйте слишком много. Еще какой-то тут придумали.
3: Также отмечается день теней на стене. Когда вот в детстве, вы помните, как вы прикалывались с фонариками, не фонариками? Ты пугался?
1: Какой я боялся, да.
4: До сих пор делаю. Собачку. Кап-кап-кап.
3: Еще сегодня Всемирный день производителей холода. Все вот эти охлаждающие технологии, мы сегодня их чествуем. И также отмечается день спиритизма.
4: Как-то холодно отнеслись к прошлому празднику, ну ладно.
1: Ладно, ребят, поздравляем всех причастных и поговорим о ситуации на дорогах.
4: А там, как сообщает сервис Яндекс.Карты, 5 баллов. Плотники на улице 8 марта от Большакова до Водительского проезда и также Титова вместе с 8 марта стоят от Братской до Объездной. Сложно пробиться по Малышевой и Высоцкого, от Гагарина до Сыра Молотова, много машин на Московской, от Фурманова до Волгоградской и от Объездной до Волгоградской. Также сложности на самой Объездной от Громова до Амундсена и не радует ЕКАТ от 19 до 16 километра.
3: А есть что добавить? Добавляйте, не стесняйтесь. Присылайте сообщение нам на автоответчик по номеру 373-1010. Станете самым активным помощником по итогам недели. Приз получите. А еще один подарок разыграем чуть позже в конкурсе «Чмокни песню».
5: Навигатор. Вечернее шоу. Навигатор. На радиопилот.
6: Реклама.
7: Дети, всем важное занятие на каникулы. Обязательно посетите Баденленд, новый термальный курорт в Екатеринбурге. И родителей с собой. И не надо мне сочинения на тему каникул. Я жду отчет.
8: Новый парк водных развлечений. Детская анимация каждый день. Скидки для детей. Подробнее на сайте baden-land.ru. 0+.

0: Светодиод 96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: О, Светодиод. ФГР 916-965-81-15-330.
2: За свежими продуктами, любимыми товарами и выгодными ценами далеко ходить не нужно. «Магнит» — это магазины, которые всегда рядом. Они являются частью привычного маршрута миллионов покупателей. Более 20 тысяч магазинов по всей России делают «Магнит» одной из самых доступных торговых сетей страны. Когда все нужное находится рядом, это «Магнит» дома.
3: Для коммерческого транспорта важна каждая минута. Кузовной ремонт фургонов, микроавтобусов и грузовиков до 3,5 тонн. Skill Pro. Комплексный и профессиональный подход. Быстрые сроки, прозрачная гарантия и большой опыт работы с юрлицами. Мы ценим ваш заработок и гордимся нашим качеством. Skill Pro. 40 лет комсомола, 38Б. Skillpro66.ru.
4: Помогите! Тону!
5: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
6: Спасибо, дружище!
7: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
8: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: Наука – это то, точность и продуманность. Искусство – это чувство и атмосфера. Мы соединили их и создали место для жизни и планов на будущее, в котором хочется думать, работать, любить и растить детей. Квартиры в квартале «Наука и искусство» в Автузгородке со скидкой 10% до 30 июня. «Атом». Создаем поводы любить город. ООО «АН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемом объекте, город Екатеринбург, улица Ленинского, 39, ЖК «Наука и искусство». Застройщик ООО «СЗ Атом Студенческая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Договор по 214 ФЗРФ об участии в долевом строительстве.
10: Ого! А что это у вас тут происходит?
11: Мы построили катапульту.
12: Но она не работает.
11: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
12: Поможешь?
10: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
12: Да! Ура!
13: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
14: Она на горках.
13: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ООО «КИТ Екатеринбург». ОГРН 108-667-1807. 0+.
15: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Спонсор конкурса «Чмокни песню» ООО «СЗ Ривьера Центр». Доброго вечера всем диванным музыковедам Екатеринбурга. В столице Урала 15 минут восьмого, а с вами навигатор, в котором пришло время конкурса «Чмокни песню».
1: И чтобы в нем поучаствовать, а также получить подарочек на ваш выбор, прямо сейчас звоните 237-104. Главное находиться в зоне устойчивого покрытия связи, я не устану об этом повторять.
0: Да, жалко, что, к сожалению, не всегда все равно применяется эта методика.
2: Не у всех получается еще просто поймать устойчивую.
0: Добрый вечер.
1: Как зовут тебя?
3: О, здравствуйте. Артем меня зовут.
1: Артем, что радостный ты сразу такой. Не ожидал, что дозвонишься.
3: Да, да.
1: Случайно. Звонил-то вообще не вам. Скажи нам, а Миша Марвин, знаешь ли ты такого человечка?
3: Да, знаю.
1: Знаю, в Химках деревянными. У него есть одна песенка, называется «Обменяю все на тебя». Вот сейчас небольшой фрагментик из этого трека мы для тебя прокрутим. Правда, одно слово, мы закрыли визгом наши резиновые шилы. Таким вот, отгадаешь, какое именно слово, тогда подарок будет твоим. Готов расчмокивать?
3: Да, да.
1: Полетели.

0: Мы можем повторить задание текстом, Артем, если в этом есть необходимость, но мне кажется, Миша достаточно четко артикулирует и поет неплохо. Ну, в этом контексте фрагмента.
1: Да я что-то это...
0: Давай текстиком.
1: Чтобы вообще не расслышал. Давай.
0: Хорошо, текстом.
2: Вообще, без проблем. Царапать спину, губы, вдыхать как дым друг друга, надышавшись, умирать. Нам не страшно, нам не страшно. Получается, на умирать, там какой-то глагол вот стоит в конце
0: какое-то
2: первой
0: действие
2: строчки.
0: С губами. Царапать
3: что
0: спину,
3: можно?
0: Губы. Что же с ними делать?
1: Царапать спину.
0: Губы. Что вот именно с губами делать? Губы.
1: Кусать, нет?
0: Да,
2: молодец.
0: Кусать, это правильный ответ. Так
4: губы
0: есть.
4: Кусать, вдыхать как дым.
0: Поздравляем тебя с победой,
3: да,
0: Артем.
3: Губы кусать, потом всю зарплату на гигиеническую помаду убивать. Миша, Марвин, чему ты учишь детей?
0: Поздравляем тебя с победой, Артем. Оставайся на связи. За эфиром обсудим подарочек и расскажем, как заберешь его себе. А сейчас гордо и четко крикни нам.
3: Офигенно.
0: 3-4.
1: Офигенно.
5: Навигатор. Информация на правах рекламы.
6: Атмосфера просто космос.
7: В жилом квартале «Космос» действительно хорошо. Особого восторга достойны наши специальные предложения. Узнайте о супервыгоде на готовые и строящиеся дома.
6: Чистовая отделка, свой двор без машин и внутриквартальный проезд.
7: Ну я же говорил, ЖК «Космос» на Космонавтов 7. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-93-93.
6: Застройщик ООО «СЗ Ривьера Центр». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Реклама.
1: В прошлых сервисах занимались газлайтингом и внушали, что стук вам кажется. Хватит терпеть абьюз. Техцентр «Штутберг». 12 лет экологичного ремонта BMW и Mercedes. У них все по-взрослому. Видеоотчет о ремонте. Полная гарантия. И ноль токсичности. «Штутберг». Закройте автомобильный гештальт. Сайт «Штутберг.рф».
2: На старт. Внимание. Шаг.

0: автопроезда на шартаж-дефис-пляж.рф.
1: Хирургия катаракты за 21 тысячу рублей в клинике доктора Игнатьева. Степана Разина, 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Это что, цены? Да вы шутите!
3: Какие шутки? Просто это территория улыбки. Сеть стоматологических клиник, где знают все об имплантации и даже цены поднимают настроение.
2: Еще бы! Где это видано? Премиальный имплант Штрауман с установкой всего 39 900 рублей.
3: Запишитесь на консультацию до конца этого месяца, а мы поможем вам с улыбкой.
2: Подробности в стоматологиях территории улыбки на 8 марта 7, Московской 66 и Посадской 38.
4: Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: Сделай каждый день особенным с Havail H3. Брутальный кроссовер обеспечит комфорт в городе и уверенность за его пределами. Благодаря интеллектуальным технологиям и системе полного привода. Обновленный Havail H3 в Регина с Havail Pro на Высоцкого 3 за 2 499 тысяч рублей. Havail H3. Веди яркую жизнь.
4: Цена обновленного Havail H3 в комплектации Optimum 2026 года производства с учетом выгоды 200 тысяч рублей по программе «Лояльный трейдинг». Предложение ограничено, не является офертой и действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальном дилерском центре Регина и на сайте regina@havailpro.ru.
6: Знаете Катю, эксперта по малярным материалам? Может, и Сергея? Гуру по отделке стен встречали?
7: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки Knauf Rodband 30 килограммов, 11 мешок в подарок. Идет ремонт, идем в Петрович.
4: Акция до 30 июня 2026 года. Подробнее на petrovich.ru. Уезд до Петрович, Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55.
8: Дом не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт spartex.pro.
9: Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства предлагает для малого бизнеса займы с господдержкой. До 5 миллионов рублей можно получить на срок до 3 лет ниже ключевой ставки Банка России. Гибкие требования к залогу и поручителям. Оформление онлайн. Займы для бизнеса по программе в Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства. Телефон 8 800 500 77 85. Сайт sofp.ru.
10: Хочется автомобиль получше, но не хватает бюджета? Оформить кредит на любое авто можно в автосалоне «Атлантик Про». Таганская, 77.
11: Кредит предоставляет ПАО ВТБ. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Каждому ребенку жизненно необходимы крепкие и любящие объятия родителей. Где и когда угодно. За исключением любой поездки на автомобиле. Проявите заботу о малыше. Перевозите его в автомобиле только в сертифицированном удерживающем устройстве. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.

0: на пилоте.
1: Добрый вечер всем лево- и праворульным. На радио «Пилот» пришло время дорожной сводки. Ее спонсор ИП «Беликов» Денис Константинович. Автотехцентр «Аэроматик Про». Как сообщает сервис Яндекс.Карты, уже полегче на дорогах. 4 балла. 8 марта стоит от Щерса до водительского проезда. На Малышева и Высоцкого пробка от Мира до Сыромолотова. Затор ждет на Титова от Братской до Объездной. По Московской не едется от Объездной до Волгоградской. На Светлореченской движение затруднено от Соболева до Репина. И нужно потерпеть на Машинной от Переходного переулка до Фурманова. Будьте внимательны и ищите пути объезда.
2: Информация на правах рекламы.
3: Привет! Разобрался с подвеской?
4: Да, ребята в Airmatic Pro молодцы. Теперь в машине тихо. Там же ИТО прошел и запчасти купил. Подготовился к отпуску, за машину спокоен.
5: Airmatic Pro. Автомагазин и более 500 тысяч запчастей в наличии и под заказ. Полная диагностика автомобиля. Техническое обслуживание. Екатеринбург. Минометчиков 74. Телефон 328-43-42.
3: Понял. Перед отпуском в Airmatic Pro. 1, 2, 3.

0: спонсор рубрики агрегатор ЗАО «Lucky Motors». Официальный дилерский центр «Lucky Motors Tank» на Металлургов.
1: Агрегатор, что-то нас найдет лет через 10. Узнаем в рубрике «Агрегатор».
0: Добрый вечер всем, кто летит домой на крыльях радио «Пилот». С вами в эфире «Вечерний навигатор» и пора поговорить о высоких технологиях в рубрике «Агрегатор».
2: Появился странный гаджет для путешественников, который гладит одежду за считанные минуты. Угу. На Кикстартере собирают средства для выпуска устройства Air Onyx Go. Это гаджет от одноименной компании. По сути, это продолжение предыдущей модели, компактное устройство для разглаживания одежды. Прежняя версия предназначалась для домашнего использования и плохо подходила для транспортировки. А новая специально ориентирована на путешественников, у которых в чемодане минимум свободного места. Принцип действия основан на высушивании и одновременном распрямлении слегка влажной ткани с помощью потока теплого воздуха. Создатели устройства отказались от пара. Чистую, но мятую одежду предлагается самостоятельно увлажнить с помощью распылителя перед разглаживанием. Одежду нужно натянуть на надувную насадку, которая раздувается и принимает ее форму. То есть у вас то ли полторса человека, то ли нижняя его часть, в зависимости от того, какую насадку возьмете. И сверху эта штука, которая надувает воздух. К очевидным преимуществам новинки относятся малые размеры и вес, а также низкий уровень шума 45 дБ, небольшое время работы. Это, мне кажется, минус 8-12 минут. Но если они, конечно, успевают. При этом устройство все делает самостоятельно и не нуждается в контроле. Гаджет подходит для рубашек, пиджаков, брюк, платьев, деликатных изделий и различных тканей, включая лен и хлопок. В комплекте 3 насадки для рубашек и брюк, а также сумка-чехол на молнии, который применяется для сушки мелких предметов, вроде носков и белья. Для ранних участников кампании на Kickstarter гаджет доступен за взнос

премии Tank Dealer Award 2025 официальный дилер Lucky Motors знает это как никто другой. Если покупать Tank, то в Lucky Motors. Сделаем индивидуальное предложение каждому клиенту. Lucky Motors. Металлургов 65А.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Что у нас творится? Лето, жара. В Ленинградской области голые дядьки начали кошмарить людей, нудисты.
4: И там в области... такие дядьки, мама!
3: О, да. Слушай, в области, в Петербурге, прям, ну, сообщество нудистов, которые любят гулять именно по лесам. Если они раньше, у них были пляжи какие-то, что, да, то теперь все. Им надоело вот только быть на пляже, хочется большего слияния с природой. Вот. И уже их не пугает ни насекомые, ни холода, ни какие-то свидетели там, то, что ходят тут грибники. И своими, причем, фотографиями...
4: Я бы на их месте грибников-то еще... боялся, у грибников ножички с собой.
3: Да. Они еще и выкладывают эти фотографии в соцсетях, видимо, он, Сашка, насмотрелся.
5: Они причем на великах катаются смотрю, еще по паркам, по лесам.
4: Без сидения, надеюсь. Просто они, понимаешь, там все так фотки, вот то, что видел я, они все вот то, что я видел, их ну только природа их видит.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
0: Информация на правах рекламы.

0: Пилот FM.
1: Реклама.
2: Привет, Сань, куда спешишь?
3: Готовь сани летом. Xenon Shop 96 улучшают свет по ценам 2020 года. А еще скидки и бронирование фар в подарок.
2: Что это значит?
3: Это значит, что они снизили цены до цен 2020 года и броня фар в подарок. Без очередей и долгих ожиданий, как осенью. Готовь сани летом. Xenon Shop 96.
4: Акция с 1 июня по 31 августа 2026 года. Подробности по телефону 300-85-85. ИП Смирнова Елена Рамильевна. ОГРН 319-665-800-21-69-91.
5: Внимание! Отличная новость! Уникум, официальный дилер Kia и Honda, объявляет старт продаж новых автомобилей. Для вас новые Kia, Hyundai, Honda, Toyota в наличии и под заказ. Фиксированная стоимость. Срок поставки 7-10 дней. Оплата только при выдаче автомобиля. Гарантийная и сервисная поддержка от официального дилера Уникум. 30 лет в Екатеринбурге. Расточная 38. Звоните плюс 7-343-372-77-77.
6: О, приснилось, что я завтрак проспал.
7: Успеем. Завтраки до 12 утра и всего 259 рублей.
8: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
9: Люксиум. Omnitex. Топ-грейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Краснолесья 100/2.
10: Организатор акции ЗАО «Аксомобильдекор». Акция действует с 25 апреля 2026 года по 31 июля 2026 года. Сроки, порядок и ограничения акции на краскибезриска.ру.
11: Как много всего нужно купить для ремонта ванной? Как при этом не потратить лишнего? Нужна ванна?
12: Академия сантехники.
11: Смесители.
12: Академия сантехники.
11: Водонагреватель.
12: Академия сантехники. Амундсена 103, Татищева 54. Базовый переулок 47В.
13: Русская медная компания представляет 4 июля на УГМК-арене большой турнир по смешанным единоборствам. В главном бою вечера Влад Белас-Ковалев защищает чемпионский пояс в поединке против Михаила Рогозина. В соглавном противостоянии турнира Иван Штырков и Гаджи Автомат сойдутся по правилам кикбоксинга. 4 июля. УГМК-арена. Не пропусти большой вечер единоборств от русской медной компании. 12+.
14: Солнце детских улыбок, море восторгов и всплеск отличного настроения.
15: Гости курорта в Баден-Баден просто купаются в лете. И лететь никуда не нужно.
14: Бассейны и бани, песчаные пляжи и шезлонги, анимация и летний прокат.
15: Лето на курортах Баден-Баден. Бронируйте со скидкой на сайтах курортов.
16: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. ООО «Кабаден Групп». Екатеринбург, Зимняя, 23. ОГРН 116-965-802-70-65.
17: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и простой. Просторный салон, огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
18: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
19: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Добрый вечер всем, кто оставляет позади трудовую часть этого дня вместе с пилотом. С вами в эфире понемногу сматывающий удочки до понедельника вечерний навигатор.
1: Напоследок любопытный факт. Наверняка каждый знает стихотворение вот такой рассеянной с улицы Бассейной, которое написал Маршак еще в 1930 году. Оказывается, у этого самого рассеянного есть реальный прототип. Иван Алексеевич Каблуков, выдающийся ученый, один из основоположников физической химии в России, профессор. Дело в том, что ученый был настолько поглощен наукой, что в быту совершал уморительные ошибки, как и персонаж Маршака, перепутавший брюки с рукавами рубашки. Профессор часто оговаривался, например, говорил вместо физика и химия физия и химика, вместо колба лопнула лопа колбнула и тому подобное. Также частенько мог случайно подписаться как Каблук Иванов и вообще не думал, что что-то неправильно написал вместо Иван Каблуков. Ну и частенько с ним случались на улице разные оказии. Иногда он долго переживал, почему он начал хромать, хотя одной ногой шел по мостовой, а другой по тротуару. И один раз, когда он ехал в трамвай, он зачем-то снял обувь, поставил рядом. Потом спросил у людей, чья-то обувь, и никто не ответил. Он выбросил ее в окно и очень удивился, когда пришел на работу без обуви.
2: Как говаривал персонаж Конан Дойля Шерлок Холмс, память у нас не резиновая, поэтому мы кладем туда только то, что необходимо. Видимо, вот это не было необходимо ему вообще ни зачем, чтобы как-то концентрироваться на чем-то. Он был вот в своей вселенной.
1: Да, жалко, авторских не получил.
3: А я вот больше беспокоюсь, если честно, что дальше. Действительно ли он есть? И почему мы все не обеспокоены Робином Бобином Барабеком? Я слыхал, он творил страшные, ужасные вещи. Ладно, ребят, на этом мы будем с вами прощаться, но, конечно же, только до понедельника, а там с 16 до 20.00 вновь ждите навигатор на Радио Пилот.
2: Далее на 104.10 вас ждет выпуск новостей, прогноз погоды и трек из секретной фонотеки. Затем в 8 вечера стартует фитнес-час с Надеждой Стрельниковой, а с 9 до полуночи 3 часа электронной музыки с Дмитрием Раевским. Не пропустите.
1: Еще услышимся, ребята. С вами был навигатор.
4: Выход!

0: всех, кто хочет пополнить список тем для обсуждения за ужином, на радио «Пилот» готов свежий выпуск новостей. Его спонсор – ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на радио «Пилот».
3: Добрый вечер. На 74-м году жизни скончался экс-министр обороны России, спецпредставитель президента Сергей Иванов. Об этом сообщили сегодня в Единой лиге МВТБ, почетным президентом, который он был. Там отметили, что Сергей Иванов внес ключевой вклад в становление и развитие баскетбольного турнира. Причина смерти не уточняется. Сергей Иванов родился в Ленинграде, окончил филфак ЛГУ, затем прошел спецподготовку в учебных заведениях КГБ, со временем дошел до высокой должности в службе внешней разведки. В разные годы Сергей Иванов был замдиректора ФСБ, руководил Совбезом, был министром обороны России, вице-премьером, возглавлял администрацию президента, напоминает московский комсомолец. Бывшего главврача Института кардиологии Яна Габинского объявили в международный розыск, пишет «Новый день», ссылаясь на свой источник. Зимой было возбуждено уголовное дело о мошенничестве с бюджетными средствами в Уральском институте кардиологии, писала РБК. В институте не было своего необходимого оборудования. Оно было куплено в коммерческую клинику в соседнем здании, куда направляли пациентов на исследования и оплачивали из бюджета. Также областная ФАС выявила признаки незаконного соглашения между Уральским институтом кардиологии и клиникой сердца. Сообщается, что после отставки прошлой осенью Ян Габинский покинул страну, пишет «Новый день». В России необходимо вернуть смертную казнь. Об этом заявил в ходе своего рабочего визита в Екатеринбург лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Он отметил, что такое наказание необходимо для коррупционеров, подрывающих безопасность граждан и обороноспособность России. Фракция партии в Госдуме подготовила соответствующий документ, сообщил Миронов в интервью каналу RTVI. По мнению политика, смертную казнь нужно применять в случаях, когда деньги похищают при строительстве военных объектов, производстве оружия и боеприпасов. Подобные преступления он назвал предательством национальных интересов, пишет портал 66.ru. Первый рейс уральских авиалиний в Абхазии встретят танцами и национальным угощением. Самолет полетит в Сухуми 1 июля. На аэродроме пассажиров будут развлекать национальными танцами, угощать традиционным абхазским лакомством аджинжух, а также хачапури лодочкой, рассказали в пресс-службе аэропорта. Базовый перевозчик Кольцова будет летать в республику дважды в неделю, по средам и воскресеньям, пишет «Новый день». Самые модные купальники на лето с рисунком горох. Они пришли на смену изделиям с цветочным узором, сообщают редакторы журнала InStyle. Также популярными стали фасоны со стразами. Они заняли место купальников оттенка металлик. В то же время в число трендов вошли минималистичные купальники с контрастной отделкой, например, черные варианты с белым кантом. В списке также спортивные модели в полоску, пишет Лента.ру. Официальный доллар 75.63, евро 85.77.
4: Информация на правах рекламы. Только в июне. Скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
5: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
4: Только в июне. Скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
6: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте nasho.dom.rf. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года. Екатеринбург.
7: Солнце светит, то тучи сгущаются вроде. На пилоте пару слов о погоде.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «Осмотосервис». Официальный дилер «Джили» на Белимбаевской 8Б.
8: В эту субботу картина такая. На термометре будет примерно, как и сегодня. Днем до плюс 20, утром плюс 16, вечером плюс 15. Ветер чуть посильнее, обещают. Он подует с востока со скоростью 4-5 метров в секунду. А вот небо ожидается пасмурное. Дождь пойдет с раннего утра до часу дня, а затем вечером с 5 до 11 часов.
9: Это дождь с раннего утра, я так понимаю.
0: Вечером после работы вот еще нормально. А вот как встал только,
10: Пилот FM.
11: Реклама.
12: Вообще нет смысла по городу мотаться. Сразу в осмото и жизнью наслаждаться.
13: Можно, конечно, было спеть это песни про то, что условия у нас интереснее.
12: Да погодите вы петь! Суть-то от этого не поменяется. Каждый в осмото условиям покупки удивляется.
14: Осмото!
12: Любая модель Джили на очень выгодных условиях покупки. Больше нет смысла по городу мотаться. Сразу в осмото. Белимбаевская 8Б. Звоните 28-37-08.
15: Подробности в салоне.
16: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
2: Информация на правах рекламы.
11: Россияне массово пересаживаются на гибриды. И это уже не новость, а факт жизни. Меньше расход топлива, больше динамики. Не нужно думать о зарядке. Гибрид года. Exlantix ET. Пневмоподвеска. 469 лошадей. Разгон до сотни за 4,8. Только сейчас. Exlantix ET субсидии 925 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв в автобан на Металлургов 67. Акция действует с 1 по 30 июня этого года. Подробности в ООО «Автобан Запад Премиум».

0: Екатеринбурге 8 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Солнышко светит, жара и тепло. Машину купи в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская, 77.
3: Каждый день в 20:00 фитнес-час на радио Пилот.

0: Реклама.
1: Что вам первое приходит на ум при упоминании Екатеринбурга?
2: Границы Европы и Азии.
3: Лучший майонез. Уральский рок.
4: Три десятки. Такси нашего города.
5: Служба заказа такси «Три десятки». Настоящий Екатеринбург. Заказывайте по телефону 310-10-10 и в мобильном приложении.
6: ООО «Дрэл Групп». ОГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
7: Друг продает отличный автомобиль, но не хватает денег? Оформить кредит на любое авто можно в «Атлантик Про». Таганская, 77.
8: Кредит предоставляет по УДБ. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Наука – это точность и продуманность. Искусство – это чувство и атмосфера. Мы соединили их и создали место для жизни и планов на будущее, в котором хочется думать, работать, любить и растить детей. Квартиры в квартале «Наука и искусство» в Автузгородке со скидкой 10% до 30 июня. «Атом». Создаем поводы любить город. ООО «АН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемом объекте, город Екатеринбург, улица Ленинского, 39, ЖК «Наука и искусство». Застройщик ООО «СЗ Атом Студенческая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Договор по 214 ФЗРФ об участии в долевом строительстве.
10: Ого, вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно от планеты. Интернет со скоростью 1 гигабит в секунду. Вау! И так много телеканалов. Класс! Рекомендую планету.
11: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца июня и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок.
12: Не оферта, акция для новых клиентов до конца июня этого года. Подробности на Planeta.tc.
13: Этот Хавейл мне муж купил. Смотри, Джоли, он мощь и стиль внутри. Хавейл Сити в CS Motors. Успех! Здесь твой выбор. Это успех, успех. Космонавтов 3, адрес крутой. Приезжай скорее, не тяни порой. Сервис на 5, без лишних слов. Хавейл Джолион, полет готов. 343-13-42.

0: рекламу. Миша, возьми еще эти коробки.
1: Они уже не входят ко мне в машину.
2: Как перевезти вещи из одной квартиры в другую?
3: Мы стекло у шкафа разбили.
0: Ну, Миша!
2: И не поссориться. Заказать перевозку в трех десятках. Вместительные газели и опытные грузчики 310-10-10 и в мобильном приложении.
4: ООО «Дрэл Групп». ОГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
5: О, только не китаец. Сказали бы вы до встречи с гибридом Xlantix ETE. Производство в России. Более 5000 довольных владельцев. 468 лошадей. Пневмоподвеска. Разгон до сотни за 4,8. Сейчас самое время пересесть на гибрид. Когда на Xlantix ETE действует субсидия 925 тысяч рублей. Испытайте премиальный гибрид. Приезжайте на тест-драйв в Автобан на Селькоровскую 23. Акция действует с 1 по 30 июня этого года.
6: Атмосфера просто космос.
7: В жилом квартале «Космос» действительно хорошо. Особого восторга достойны наши специальные предложения. Узнайте о супервыгоде на готовые и строящиеся дома.
6: Чистовая отделка, свой двор без машины и внутриквартальный проезд.
7: Ну я же говорил, ЖК «Космос» на «Космонавтов 7». Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-93-93.
8: Застройщик ООО «СЗ Ривьера-центр». Проектные декларации на наш.дом.рф.
9: Гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От Керамира я в экстазе. Ну как?
10: Шедевр.
9: Шедевр у нас в ванной. Благодаря Керамиру.
10: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
9: В Керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от Керамир.
10: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
11: Скидка действует до 30 июня 2026 года.
12: Встречайте «Танк 300» в официальном дилерском центре «Танк Регинас» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречается.

0: Мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк-300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинас» на Высоцкого 3.
1: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343. Фитнес-час с Надеждой Стрельниковой на радио «Пилот».

0: Екатеринбурге 9 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Продолжите фразу. Три десятки – это...
3: Такси. Я на работу езжу.
4: Вместительные газели. Переезд был, все вещи вошли.
5: Мы манипулятор заказываем и грузовики 5-10 тонн. Удобно.
2: Служба заказа любого транспорта. Круглосуточно. 310-10-10 и в мобильном приложении. ООО «Дрэл Групп». УГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
6: Машину летом поменяй. В «Атлантик Про» ты заезжай. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
7: Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе?
8: Только в июне скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр». Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 800 000 рублей.
7: Жить в центре города рядом с Макаровским мостом и наслаждаться тишиной и уединением.
8: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
9: ООО «Специализированный сотрудник Sinaradevelopment». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года.
10: Знаете Катю, эксперта по малярным материалам? Может, и Сергея? Гуру по отделке стен встречали?
11: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки Knauf Rotbund 30 килограммов, 11 мешок в подарок. Идет ремонт, идем в Петрович.
12: Акция до 30 июня 2026 года. Подробнее на petrovich.ru. Поезд до Петрович, Санкт-Петербург. УКРН 106-784-754-56-55.
13: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
14: 9:00.
15: Каждую пятницу на радио «Пилот». Новинки мировой электронно-музыкальной сцены, живые миксы и интервью с приглашенными артистами. Специальный микс, пожалуй, лучшее музыкальное оформление вечера пятницы.

0: Маки снова с нами. Ура!
1: Ура!
0: Привет, давненько не слышались, целый месяц. Как дела, ребята?
2: Все отлично, Дима, рад видеть, слышать тебя.
0: Взаимно приятно, ура!
1: Да, Дим, конечно же, мы тебя очень рады

0: Я понял, почему ваш трек называется «Дели». Потому что он с индийскими мотивами, да?
1: Да, говорим, говорим.
0: Очень круто. Молодцы, получается, да.
1: Спасибо.
0: Вань, ты сказал, вы написали этот трек вместе. Я слышал тут краем уха, что 3 дня потребовалось на производство этой композиции.
2: На самом деле чуть больше. Трек изначально писал Андреас. Он его практически полностью написал. Сказал, что что-то я запарился. Посмотри трек. Я слушаю трек и говорю, блин, так это же вообще бомба. Давай вместе допишем, сделаем. Он прислал мне на этой неделе проект. 2 дня, 2 ночи я не спал, не ел, не пил. Дописывал трек. И вот результат, который мы получили. Надеюсь, вам очень понравилось, друзья.
0: Ну ты уж береги себя, ешь, пей иногда.
2: Я шучу.
0: Как раз хотел поинтересоваться, как происходит у вас процесс совместного творчества. Оказывается, дистанционно, да? Друг другу перепасовываете, да, трючек?
2: Это всегда индивидуально. Иногда мы встречаемся вместе. У меня есть, ну, типа, домашняя студия или на студии у нас, где мы проводим обучение по диджеингу. Либо мы вместе встречаемся офлайн, либо онлайн обмениваемся какими-то идеями, звуками и так далее.
0: Очень хороший трек дальше. Мощно.
1: Yeah.
0: Это Андреас. Играет, а Наки вещает. Специальный микс. Радиопилот. Саундметрика.

0: Да, это идеальное музыкальное сопровождение любых интенсивных процессов на 104.10 FM в специальном миксе. Саундметрика, DJ Andreas прямо сейчас в процессе микса. Да. В общем, эта музыка отлично подходит, например, для вечернего фитнеса. Кто-то, может быть, сейчас занимается, делает ваш микс. Такой даже побольше фитнес-час, чем у Надежды Стрельниковой. Мощно. Спасибо.
1: Надежда Стрельникова, звоните, пишите.
0: Вот она звонит, пишет, передает привет. Спасибо. Андреас хороший диджей, да?
1: Да, вот за эфиром с Дмитрием обсуждали, что я не перестаю...

0: новую музыку, причем она уникальная в том плане, что я ее никогда не слышал. Хотя
1: вроде бы тем же интересуешься, да? Ту же музыку копаешь.
0: Тропинки одни и те же, да, но он у него своя есть. Вот что значит опытный человек, диджей с большим стажем.

0: ультрасовременное инди-дэнс-звучание в специальном миксе на Радио Пилот. Саундметрика Андреас в процессе микса. У микрофона Наки.
1: Да.
0: Hello, Наки.
1: Hello, hello, Радио Пилот.
0: От лица всех слушателей, от такого большого, доброго лица всех наших слушателей и слушательниц, хочу попросить о нескольких музыкальных паролях. Если кому-то нравится сейчас та музыка, которая звучит, он хочет найти что-то подобное. Кого поискать? Какие лейблы? Может быть, каких-то конкретных исполнителей, кто вас впечатлил за последнее время?
1: Ну, это точно Soundmetrica Records, Андреас Анаки. Ладно, я шучу. Ребят, все очень просто. Заходите на такой сайт, он называется beatport.com. Там есть раздел по жанрам. Выбираете раздел инди-дэнс или любой другой, который вас интересует, и вы видите еженедельный чарт топов, топ-треков, топ-артистов, топ-лейблов, которые сейчас на сегодняшний день, ну, правят музыкальным миром, можно так сказать. И все ноги растут оттуда. В двух словах не объяснить, ну, как это сделать, но это вот самый простой способ.
0: Ну да, прямо из этого списка можно составить суперхитовый микс, но нужно понимать, что любой зашедший на сайт и попавший в этот список тоже создаст такой микс. А вот если вы начинаете копать глубже, заниматься, что называется, диггингом, вы нажимаете на название лейбла, углубляетесь в творчество конкретного лейбла или выбираете конкретного артиста, углубляетесь в его творчество, смотрите, с кем он в коллаборациях выступает, копаете дальше, дальше, дальше, глубже. И таким образом ваш сет становится, ну, уникальным, отличным от всех остальных. А если вы еще начинаете писать собственную музыку и замешивать в свой микс, то он становится настоящим произведением искусства и начинает представлять некоторую культурную ценность.
1: Да, могу добавить, что если хочется прямо совсем какого-то эксклюзива, то можно зайти на сайт SoundCloud. Там очень много музыки, которая выпущена, которая потрясающая, танцевальная, интересная, крутая, но ее нет на битпорте. Почему? Потому что, ну, это может быть какой-то очень крутой ремикс на какую-нибудь известную вокалистку или вокалиста, но этот трек не может выйти официально, продаваться за деньги и монетизироваться, потому что, ну, нет прав на использование оригинальной версии трека.
0: Жаль, что этот сайт запрещен на территории Российской Федерации. Да.
1: Поправочка, да.
0: Давайте вернемся в музыку. Специальный микс. Радио Пилот. Soundmetrica.

0: постойте-ка, здесь что-то не так. Я слышал вообще весь официально изданный инди-дэнс, а такого трека не слышал никогда. Что происходит?
1: А, да, это мой новый трек, который я с удовольствием презентовал на прошлой неделе на громкой вечеринке, где весь город гулял.
0: В ночь музыки?
1: Да.
0: Это твой трек, Андреас?
1: Да, это мой. Вау!
0: Поздравляем, звучит фирменно. Хорошо.
1: Спасибо.
0: Саундметрика, а где вас можно послушать в ближайшее время?
2: Сегодня, друзья, мы вас приглашаем

0: слово. Мы сегодня вас ждем, друзья, на вечеринку Макса Ко. У него день рождения, это член нашей команды, один из четырех. Будет очень крутой лайнап, будет крутая тусовка. Вход мужчин и женщин 1000 рублей, но мы подготовили для наших радиослушателей специальное предложение.
1: Так.
0: Секретную фразу на входе говорите «Радиопилот» и заходите бесплатно.
1: Ого! Ну, это просто лучшее предложение вечера, совершенно точно.
0: Рекомендую.
1: Привет вам от смелого спонсора нашей радиопередачи. Это ООО «ДРЛ Групп», транспортная компания «Три десятки». Любые транспортные вопросы решаются по телефону 310-1010. «Три десятки», спасибо за поддержку шоу. Сейчас ненадолго прервемся, а дальше эфир «Радиопилот» продолжит «Наки», «Саундметрика» на 104,4 FM.
2: Реклама.
3: Заждались тебя.
4: Ребят, у меня машина сломалась. На трассе стою. Не ждите.
3: Так не пойдет. Мы сейчас тебе эвакуатор 3 десятки вызовем. Они машину твою довезут. Завтра и займемся. А ты давай к нам.
5: Эвакуаторы и манипуляторы 3 десятки. Спасают дружбу и ваше авто. Вызывайте по телефону 310-1010 и в мобильном приложении.
6: ООО «ДРЛ Групп». УГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
7: Забота о будущем малыше – главное для мамы. Забота о будущих мамах – главное для Парацельса.
8: Жительницам Верхоседского района клиника «Парацельс» на Викулова 33 дарит заботливую скидку 10% на первый триместр при постановке на учет по беременности. Достаточно паспорта с пропиской.
7: Многопрофильная клиника «Парацельс». Викулова 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
9: Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
11: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное, обыденность на мечту и сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 3 999 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
12: Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейд-ин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
13: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
14: Специальный микс, пожалуй, лучшее музыкальное оформление вечера пятницы на 104,4 FM.
1: Мы вернулись в музыку, и это прекрасно. Специальный микс «Радиопилот» продолжает диджей из команды «Саундметрика», он же участник лейбла «Саундметрика» Наки.
0: Друзья, всем привет еще раз. Надеюсь, вы от меня не устали. Я начинаю свои 30 минут с нового трека, который вышел сегодня на нашем лейбле. Это наша совместная работа с Аней Волкан. Это наша звездочка из Екатеринбурга, которая переехала в Москву и сейчас шумит на всю Москву. Это тоже артист, диджей, саунд-продюсер. Поэтому прошу, любите радовать, жаловать.
1: Отрадно, что в специальном миксе на «Радиопилот» звучит музыка, произведенная в лучшем на свете городе. Прошу прощения за слово «произведенная», сотворенная, наверное, да?
15: Да.
1: В специальном миксе на «Радиопилот» Наки, «Саундметрика».

0: Да, это специальный микс на Радио Пилот, а в нем живьем Саундметрика. Прямо сейчас в процессе микса Наки. Андреас у микрофона.
1: Да, я здесь.
0: Андреас, как тебе нравится выступление твоего коллеги?

0: Знаешь, несмотря на то, что вы копаете в одном направлении.
1: Я просто глухой.
0: А ты все его треки распознаешь?
2: Ну, конечно, конечно. Кстати, он выработал свое тоже звучание по написанию. И вот что интересно, когда мы вдвоем играем, звучание, которое я выбрал и которое он, у нас очень хорошо совпало. И мы очень много отзывов слышим о том, что, блин, ну, ребят, вы очень молодцы, давайте дальше. И причем сегодня, так скажем, через соцсети пришло сообщение ему по его треку о том, что человек за рубежа хочет сыграть именно его трек, вот который сейчас играет.
1: Да-да, все верно. Трек, который играет сейчас и который играл до этого, это мои два новых трека. Трек, который играет сейчас, мне, ну, буквально мы ехали на эфир. Мне чувак написал в личку в инсту, что из Нью-Йорка. Я там диджей, и этот трек еще не вышел. Он говорит, я его услышал, снипет на битпорте. Можешь скинуть, пожалуйста, я его хочу отыграть на следующей неделе.

0: друзья, товарищи, слушатели и слушательницы, предлагаю искупать в овациях этих хороших диск-жокеев и продюсеров. В течение этого часа с нами Саундметрика. И спасибо, ребята, очень круто, да.
1: Да-да-да, спасибо, спасибо большое. Ваня у нас там занят.
0: Ага.
1: Все, парня понесло, по ходу дела.
0: Андреас, ну давай от тебя приветственная речь вечернему Екатеринбургу.
1: Да, ребят, спасибо за то, что вы нас слушаете. Дмитрий, тебе огромное спасибо, что мы здесь у тебя выступаем в твоей прекрасной студии. Еще хотел сказать о том, что 10 числа в город Екатеринбург приезжает Алиса Хин. Это все будет в баре 817 на Летнике. Так что, друзья, мы все вас приглашаем, ждем. Будет очень красиво. Афрохаус, ну и также инди-дэнс. Сейчас Ваня подключится.
2: Да, всем привет, я все прослушал.
1: Ужас.
0: Наки, давай от тебя приветственная речь вечернему Екатеринбургу. Приглашение на мероприятие, может быть.
2: Ребят, всем большое спасибо, Екатеринбург. Я вас очень сильно всех люблю. Отдельно вам всем большое спасибо, кто был на Ночи музыки в баре 817 на нашем шоу-кейсе, да, назовем это так. Вы невероятны, вы просто потрясающие. Ребят, давайте найдемся. Саундметрика Рекордс, везде нас можно найти. Пожалуйста, подписывайтесь, давайте будем общаться, дружить и вместе снова дальше танцевать.
0: Сейчас они заканчивают свои выступления и отправляются в клуб. Может быть, вот соорганизуем эту штуку, давай.
2: Да, друзья, всех ждем сегодня в баре Exit 13. Это 8 марта, 13, вход со двора. Не забывайте про секретное кодовое слово «Радиопилот» на входе. Оно обеспечит ваш беспрепятственный пропуск на мероприятие.
0: Спасибо. Андреас, добавишь еще что-нибудь?
1: Да, я хотел бы добавить о том, что... Ребят, слушайте «Радиопилот», слушайте прекрасную музыку, и у вас будет хорошее настроение.
0: А если у вас будет хорошее настроение, то все будет получаться наилучшим образом. Проверено.
2: Совершенно верно.
0: Саундметрика, спасибо и до новых встреч в эфире. Через месяц приходите снова, пожалуйста.
1: Да, конечно.
2: С удовольствием. Вам большое спасибо. Дима, большое спасибо. Радиопилот, большое спасибо. Мы вас очень любим. Екатеринбург, мы вас обожаем.
0: Саундметрика исчезает из эфира, но специальный микс на Радиопилот, конечно, продолжается. Спасибо за ваше драгоценное внимание, друзья, товарищи, слушатели и слушательницы. Желаем вам хорошего вечера под супер темой в нашем эфире. Специальный микс. Радиопилот. Слушай.

0: Екатеринбурге 10 часов вечера. Здравствуйте!
1: Реклама.
2: НДС вырос. Не повод тратить больше. Три десятки сохраняют цены. Без лишнего шума, без лишних наценок. Такси для деловых поездок. Грузоперевозки для бизнеса и дома. Эвакуатор, когда нужна помощь. Мы не повышаем стоимость. Мы повышаем стандарты. Заказывайте по телефону 310-10-10. Три десятки. Сервис заказа. Услуги оказываются перевозчиками.
3: Вообще нет смысла по городу мотаться. Сразу в осмотр и жизнью наслаждаться.
4: Можно, конечно, было спеть это песни про то, что условия у нас интереснее.
3: Да погодите вы петь! Суть-то от этого не поменяется. Каждый в осмотр условиям покупки удивляется.
5: Осмотр!
3: Любая модель Джили на очень выгодных условиях покупки. Больше нет смысла по городу мотаться. Сразу в осмотр. Белимбаевская 8Б. Звоните 28-37-08.
6: Подробности в салоне.
7: Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства предлагает для малого бизнеса займы с господдержкой. До 5 миллионов рублей можно получить на срок до 3 лет ниже ключевой ставки Банка России. Гибкие требования к залогу и поручителям. Оформление онлайн. Займы для бизнеса по программе в Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства. Телефон 8 800 577 85. Сайт sofp.ru.
8: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
9: Мы готовы.
10: Можно начинать.
11: Каждую пятницу на радио «Пилот». Новинки мировой электронно-музыкальной сцены, живые миксы и интервью с приглашенными артистами. Специальный микс, пожалуй, лучшее музыкальное оформление вечера пятницы на 104.10 FM.

0: Снова здравствуйте, друзья, товарищи, слушатели, слушательницы. Добро пожаловать во вторую часть специального микса на Радио Пилот. Стереоэффектное радиошоу продолжает делать ваш вечер пятницы ритмичным и мелодичным. Я диджей Дмитрий Раевский. Вместе со мной здесь в студии... Ну, она почти запела, это почти она поет. Перед тем, как представить вам специально приглашенную супергероиню, хочу передать вам привет от смелого спонсора нашей радиопередачи. Это ООО «ДРЛ Групп», транспортная компания «Три десятки». По любым транспортным вопросам набирайте 310-1010. «Три десятки» – спасибо за поддержку шоу. Сегодня с нами в эфире впервые за последние 20 лет Алена Флоре, она же Алена Флэ. Алена, привет.
1: Екатеринбург, привет.
0: Ура,
1: Алена. Меня хорошо слышно?
0: Да, хорошо слышно тебя.
1: Это круто.
0: Тебя еще хорошо видно в нашу веб-камеру на пилота.
1: Да, я в курсе и вижу себя.
0: Это прекрасно.
1: Очень здорово. Я так счастлива приехать в Екатеринбург спустя много-много лет. А особенно быть на пилоте сегодня ночью. Очень классно. Спасибо за приглашение.
0: С нашей последней встречи здесь в эфирной студии прошло лет, наверное, 15, а то и больше.
1: Ну, чуть поменьше, но около того.
0: За это время я стал старым дядькой, а ты совсем не изменилась.
1: А я старой тетькой.
0: Выступление Алены в сегодняшнем эфире представляет клуб Central Point на Малышева 36. Алена, несколько слов про музыку, которую ты поиграешь для нас сегодня.
1: А вот я решила, что мы сейчас торопиться не будем. А в клубе тогда мы потанцуем с вами, ребят. Так что я приглашаю всех в Central Point. Сегодня будет очень классно, и у нас супер-мега-привоз Александр Попов. Он играет сразу же после меня. Поэтому, ребята, сейчас собираемся, слушаем классную музыку, и все к нам в клуб.
0: Как можно стилистически назвать ту музыку, которую ты будешь представлять сегодня на радио?
1: Она называется в общем транс. Это прогрессивный транс, не быстрый. И сегодня будут играть супер-темы. Я думаю, что... Почти все вы их знаете. Ну, помиксуем немножко, может быть, техно. Посмотрим сейчас. А так, да, пока не торопимся, красимся, наряжаемся. Надеваем любимые, удобные кроссовки, кеды, все, что вам захочется. И вперед.
0: Алена, спасибо тебе большое за то, что ты перед своим выступлением в клубе Central Point любезно согласилась поиграть на радио. Во сколько ты играешь сегодня в клубе?
1: О, я быстрее сейчас отыгрываю на пилоте, и через полчаса я уже буду за вертушками в клубе. Так что, друзья, времени на раскачку нет.
0: Ну, расправим крылья и полетели. В специальном миксе на радио Пилот. Алена Флоре.

0: чувство полета. И полет чувства на 104.10 FM доступны всем. Это специальный микс. А в нем живьем Алена Флоре.
1: Да, ребята, я здесь с вами. Вы меня хорошо слышите?
0: Мы вас хорошо слышим.
1: Это прекрасно. А сейчас играет супер тема от артиста Ланж. Ребят, этому треку очень много лет. Наверное, даже больше, чем в месяце Димой, да?
0: Эталонное прогрессив транс звучание.
1: Все как надо, ребят.
0: Специальный микс. Радиопилот. Алена Флоре.
1: Yeah.

0: Для кого-то приятные воспоминания, а для кого-то музыкальное открытие прямо сейчас. В специальном миксе на Радио Пилот шедеврами стиля прогрессив транс с нами делится диджей Алена Флоре.
1: Так и есть, ребята.
0: Спасибо за это звучание.
1: Супер тема, согласитесь, супер тема.
0: Да.
1: Все кайфуют. Кто первый раз ее слышит, кто ее слышит 500-й, в 1000-й, в 10-тысячный раз. Она очень классная, очень красивая. Ее можно слушать бесконечно.
0: Алена прилетела в Екатеринбург специально для того, чтобы выступить на сегодняшнем мероприятии в клубе Central Point на Малышева 36. Хедлайнер сегодняшнего перформанса. Хедлайнер сегодняшней вечеринки Александр Попов, заслуженный деятель. Ну, чуть-чуть поподробнее, может, о нем поговорим попозже. Алена, хочется порасспрашивать тебя о том, куда ты исчезла вот тогда, 15 лет назад, и где ты сейчас находишься, где тебя можно слушать?
1: Ну, не 15 лет назад. Я просто была на пилоте так давно.
0: Да.
1: А вообще, да, ребят, меня занесло на мою малую родину, в Курган, и это все затянулось на несколько лет. Но, слава богу, все циклично, все это проходит, и настают лучшие времена, и я сегодня снова в студии, снова в клубе, я очень счастлива.
0: Согласись, что клуб Central Point на Малышева 36, он как машина времени, появляешься и попадаешь на 30 лет назад.
1: Туда. Это точно, это точно. Я долго смотрела на клуб в интернете, смотрела сторис и все такое, и думала, как я хочу там оказаться, и вот моя мечта сбылась.
0: Сегодня Алена играет в Central Point с 23.30, прямо перед хедлайнером.
1: Да, ребят, я буду вас раскачивать, готовить. Так что, пожалуйста, не опаздывайте. Вы уже, я думаю, все собрались. Дослушиваем мой микс и бегом в клуб.
0: Сейчас прервемся ненадолго и скоро продолжим. Специальный микс «Радио Пилот».
2: Реклама.
3: Что вам первое приходит на ум при упоминании Екатеринбурга?
4: Границы Европы и Азии.
5: Лучший майонез. Ха, уральский рок.
6: Три десятки. Такси нашего города.
7: Служба заказа такси «Три десятки». Настоящий Екатеринбург. Заказывайте по телефону 310-10-10 и в мобильном приложении.
8: ООО «ДРЛ Групп». ОГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
9: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
10: Специальный микс, пожалуй, лучшее музыкальное оформление вечера пятницы.

Как самочувствие космонавтов? Все хорошо? У нас тоже все в порядке, спасибо. Отдельное приветствие тем, кто пританцовывает под специальный микс на радиопилот. Да, да, да, да. В процессе микса прямо сейчас, вживую, Алена Флоре, участница сегодняшнего мероприятия в клубе Central Point на Малышева 36. Хедлайнер сегодняшней вечеринки, заслуженный деятель прогрессив транскультуры Александр Попов. Ну, в общем, не нуждается в представлении, но тем не менее, если вы по какой-то причине не в курсе, я прямо зачитаю вам несколько абзацев из сообщества Central Point. Вот что они написали про него. Tomorrowland, Ultra Europe, State of Trance, Amsterdam Dance Event, Ушая и Space на Ибице, 65 тысяч человек на Воробьевых горах и на FIFA Fan Fest. Это не список мечты, это послужной список Александра Попова. И это только хайлайты. 7 раз в топ 150 диджеев мира по версии MixMag. Диджей Mag. 3 альбома и более 100 миллионов прослушиваний на Spotify. Современный лейбл, собственный лейбл Interplay, который начинался под крылом Armada Music и вырос в независимую компанию. Армин Ван Бюрен, Пол Окенфолд, Cosmic Gate. Это не просто люди, с которыми он фотографировался, а люди, с которыми он писал музыку. Сотни клубов по всему миру, 5 континентов и сегодня ночью в клубе Central Point Александр Попов. Не пропустите это знаковое событие. Прогрессив транскультуры. Сейчас Алена Флоре продолжает свой микс в специальном миксе на радио Пилот. Она сегодня будет играть с 23:30, аккурат перед хедлайнером в Central Point. Да, кстати, здесь в студии вроде уже бегает арт-директор клуба Central Point, вот к тому светящемуся микрофону подвигай, Артем. Артем, привет, спасибо за такого мощного гостя, который сегодня выступает в Central Point.

0: спасибо, пожалуйста. Вообще аудитории и публике, кто любит творчество Александра Попова, welcome, добро пожаловать. Сегодня будет именно то, что вы хотели. Хотели Надя.
1: Спасибо, мощно.
0: Пожалуйста.
1: Артем Земляков, может быть, ты сегодня поиграешь в специальном миксе с 11 вечера, раз уж ты оказался здесь в студии?
0: Ну, раз уж попутный ветер занес студию, я с удовольствием отыграю. Как раз-таки накопилось прям кучечка хорошего студийного музла. Так что без проблем, через 10 минут,
1: готовься.
0: Ближайший час, Земляков будет здесь.
1: Готовься, Артем, мы тоже готовимся. Алена, ты как себя чувствуешь? Все ли хорошо?

0: Собираемся.
1: Так что не хватает только слушателей. Если ты сейчас сидишь и думаешь, куда идти, идти или нет, 100% вставай, ноги тебя переведут.
0: Артем дело говорит.
1: Приведут тебя в центр уходит Малышева 36. Уже Алиса у нас играет, так что добро пожаловать, ждем.
2: Кстати, завтра в Central Point тоже мощные гости.
1: Да, завтра тоже мощные гости. Тага, Виктория Рэй. Я думаю, эти лица не требуют такой мощной огласки. Они, в принципе, в индустрии клубной давно известны. Очень гастролируют хорошо по городам. Играют в дуэте. Тага, Виктория Рэй, повторюсь еще раз, будут играть лайв. Но это же опять все, что связано с эксклюзивом, это все про Central Point. Мы работаем, чтобы вы отдыхали. Вот так.
2: Спасибо за информацию. Алена, остается 9 минут эфирного времени.

0: Вы знаете, как это круто. Собирайтесь.
1: В Central Point сегодня в 23.30 Алена Флоре. Сразу после выступления на радио. А после нее получается, насколько, в 0.30, да? Или...
2: В час 00.
1: В час 00. Александр Попов.
2: This is headliner.
1: Давайте будем сегодня вместе на, пожалуй, лучшем танцполе лучшего на свете города. Ну и прямо сейчас привет всем пританцовывающим под специальный микс на радио Пилот.
0: Да.
1: Алена, ну, чтобы нам потом супертемы не заговаривать, давай теперь твое официальное приветствие. Не буду говорить прощание, скажем до свидания, да?
0: Еще рано прощаться.
1: Да.
0: Еще очень рано прощаться. Я сегодня ехала в Екатеринбург и думала о том, что вот долго я еду, долго собираюсь, долго мы ведем переговоры, а потом вот так вот вжух, и ночь прошла. Но потом такие воспоминания, фотографии, видео, сторис, куча сообщений. Это каждый раз происходит после классной вечеринки. И я так счастлива и всегда понимаю, что это именно то, чего я хотела, друзья. Это такой кайф. И спустя много лет вернуться на радиопилот – это тоже нереальный кайф. Я думаю, что и вы сейчас тоже получаете огромное удовольствие от наших голосов, от музыки, которую мы ставим.
1: Но обычно девиз радиослушателей – замолчи и не мешай мне слушать музыку.
0: Да, да. Оно звучит в оригинале немного грубее, но мы же на радио с вами, друзья.
1: Да, но опять же, без этих голосов, вот это было бы уже не радио, да, а что-то другое. Алена, большое спасибо тебе за музыку. Очень хорошо в течение этого часа было, просто здорово. Спасибо тебе.
0: Спасибо, друзья, огромное. Увидимся на танцполе, а я буду потихонечку закругляться.
1: Хорошо тебе это играть сегодня. До новых встреч в эфире.
0: Спасибо. Пока.
1: Специальный микс на радио Пилот продолжается.

0: В Екатеринбурге 11 часов вечера. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Саламатсима.
6: Бонжур.
7: Привет, хай.
8: Привет, салют.
9: Привет.
0: Радио. 104 FM.
10: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
11: Мы готовы.
12: Можно начинать.
0: Каждую пятницу на Радио Пилот. Новинки мировой электронно-музыкальной сцены, живые миксы и интервью с приглашенными артистами. Специальный микс. Пожалуй, лучшее музыкальное оформление вечера пятницы на 104 FM.
13: Здравствуйте. Привет. Где бы вы ни находились и чем бы ни занимались прямо сейчас, делайте это ритмично под супер темы в нашем эфире. В специальном миксе на Радио Пилот начинает свое выступление Артем Земнухов.
14: Друзья, всем еще раз привет. Екатеринбург, еще раз здравствуйте. Радио Пилот, здравствуйте. Дмитрий, здравствуйте. Те, кто вновь к нам присоединился, добро пожаловать на хороший, прекрасный сет. Ну, что я вам скажу, подготовил хорошей музыки, подготовил много эксклюзивной музыки. Настрою вас, так скажем, правильно на хорошие выходные. Ну и меньше слов, больше музыки. Поехали.
13: Авторские треки сегодня будут?
14: К сожалению, не мои, но авторские будут. Эксклюзивы будут.
13: Спасибо. Время от времени мы еще будем включать микрофоны, но главное в нашей программе, конечно, это музыка от хорошего диджея. Артем Земнухов. Специальный микс.

0: Это специальный микс на Радио Пилот. В ваших приемниках, друзья, товарищи, слушатели, слушательницы. Мы вместе, и это прекрасно. Я ваш диск-жокей Дмитрий Раевский. Хорошо устроился. Каждую пятницу приезжаю, что называется, на работу, в кавычках. Работа у меня такая. Ко мне приходят самые лучшие диск-жокеи и играют самую лучшую свою музыку. Вот сейчас, например, в процессе микса Артем Земнухов.
1: Ну что, как я обещал, ребята, здравствуйте, всем привет. Еще раз тот, кто присоединился вновь и только что. Привет, на связи Земнухов. Играем хорошую инди-дэнс, хаос-музычку. Готовимся плотненько к выходным. Мы-то с Дмитрием на своей волне. Нас тоже качает так же, как и вас. Вот посмотрите, подключитесь. Кто не знает, вы можете подключиться нам в прямой эфир и посмотреть, как мы здесь, как говорит Дмитрий, делаем это.
0: Да. Прямая трансляция на pilotfm.ru. А вы, слушатели и слушательницы, вообще устроились лучше всех. Вам ездить никуда не надо. Радио с вами всегда.
1: Да, и сейчас вот немножко удивим слушателя. Сейчас мы включим русскую композицию в хорошем миксе Земфира, которая бесконечность. Вот прям в обработочке. Ой, ну, в общем, сейчас вы все услышите. Оставайтесь на связи.
0: Это специальный микс. Радио Пилот. Диджей Артем Земнухов.

0: музыкальное оформление вечера пятницы на 104.10 FM.
1: Да-да, это специальный микс. Артем Земляков в процессе микса. Я, Дмитрий Раевский, включил микрофон для того, чтобы сказать Артему спасибо за только что звучавший трек.
2: Да, друзья, вам спасибо. Дмитрий, пожалуйста, пожалуйста, побольше такой хорошей, хорошей, настоящей музыки, побольше.
1: Вот этот звучавший артист Деф Ли.
2: Деф Ли, да, он же Эмиль, то есть совместная работа с Михаилом Кляйном. Это очень крутые два сон-продюсера, диджея, артиста.

0: Крутые ребята. В общем, крутые ребята. Ребята, вам спасибо за музыку. И пожалуйста, побольше вот такой. Побольше. Все.
1: Ну, конкретно Def Leppard, он как бы адаптировал современное инди-дэнс звучание под наши российские, вот что ли, потребности. Да. Вот именно услаждает наш русский слух. Да. И получился вот этот российский инди-дэнс, как отдельное музыкальное ответвление.
0: Прям да, у него, его можно узнать вот прям сразу по звучанию, кто играет его трек, и в принципе, кто следит за его творчеством. Там, я угадаю эту мелодию с трех нот. Вот. Сразу у него есть свое звучание, вот этот жесткий, хороший бас, грувовые вообще треки, качающие. То есть вот это важно.
1: Если музыка, звучащая сейчас в ваших приемниках, вызывает у вас резонанс, вот это вам один из музыкальных паролей. Def Leppard, да, пишется?
0: Def Leppard, да, играл предыдущим треком. Да, и в целом можете загуглить Def Leppard, две Е в конце. Как слышишь, так и пишется на маленьком латинском.
1: Мощно.
0: Мощно? Мощно. Крутой продюсер.
1: Если слышишь,
0: привет.
1: Если слышишь, привет. Специальный микс. Радиопилот Артем Земнуков. Все из-за Питатонга. Клуб Central Point.

0: Ой, мы на финишной прямой. Специальный микс на радио «Пилот» завершается. В течение этого часа наш слух услаждал Артем Земнухов. Молодец, согласитесь, друзья. Да, молодец.
1: Да. Ай, какой молодец. Сам себя не похвалишь. Спасибо, Дмитрий. Спасибо всем, кто слушал. Спасибо, кто оставался с нами в крайний час. Скажу одно. Больше хорошей музыки, больше хороших продюсеров и больше хороших ночных клубов и вкусов музыки. В общем, хороших вам выходных. Спасибо, что слушали. Надеюсь, еще скоро с вами увидимся, услышимся. Обнял вас музыкой. Всем пока, друзья.
0: Эфир «Радио Пилот». Далее продолжит шоу Армина Ван Бюрена «State of Trance». Услышимся через неделю в специальном миксе на радио.

0: В Екатеринбурге полночь. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коначива.
5: Саламатсва.
1: Бонжур.
5: Привет, хай.
2: Привет, салют.
4: Привет.
0: Радио. 104 FM.
6: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
7: Вечерний драйв на радио Пилот.

Пилот ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: check usswingofmats.com or join discord.gg/ArmandVanBuren. We'll be back next week for a new episode of A State of Trance.
1: В Екатеринбурге 1:00 ночи. Здравствуйте.
2: Бонжорно.
3: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
4: Hello, everybody.
5: Коннечива.
6: Саламатсва.
7: Бонжур.
8: Привет,
9: хай.
10: Привет, салют.
9: Привет.
11: Радио.
12: Вечерний драйв на
0: радиопилот. Stay tuned for more A State of Trance.

0: Система «Радиопилот». Здравствуйте. Местное время 1 час 18 минут. Доброй ночи.
1: СМИ «Пилот ФМ» зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
2: Вечерний драйв на «Радиопилот».

0: Система «Радиопилот».
1: Здравствуйте. Местное время 1:38. Доброй ночи.
2: Вечерний драйв на «Радиопилот».

0: AstateofMatch.com or join Discord.gg/ArmandVanBuren. We'll be back next week for a new episode of A State of Trance.
1: Новая музыка в секретной фанатеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 2 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжор. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
2: Hello, everybody.
3: Коначива.
4: Саламатсива.
5: Бонжур.
6: Привет,
7: салют. Привет.
0: Радио. 104,1 FM.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте! Местное время 2 часа 21 минута. Доброй ночи!

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 2 часа 40 минут. Доброй ночи.

0: Екатеринбурге 3 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжорно. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
2: Hello, everybody.
3: Коннечива. Салават сва.
4: Бонжур.
5: Привет,
6: салют. Привет.
0: Радио. 104 FM.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 3 часа 21 минута. Доброй ночи.
2: СМИ «Пилот ФМ». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Екатеринбурге 4 часа утра. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Конничива.
5: Салам алейкум.
6: Бонжур.
7: Привет, хай.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 4 часа 40 минут.

0: Екатеринбурге 5 часов утра. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коначива. Саламатсва.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
7: Привет, салют.
8: Привет.
0: Радио. 104.5 FM.